смотрю на нее, только на нее, иду в ее сторону, лишь бы не споткнуться, так очаровала она меня. А что там, возьму какой-нибудь розовый велосипед, доеду к ней побыстрее и будем танцевать под Шаде вместе. Баиндия, мод, чё, здесь на Европе Плюс, больше хитов впереди. Брукс Экстиен, Марк Дан, Джованни Ричи, все для тебя, никуда не уходи.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

и Spectacular, да, и Run From The Sun Like Dracula, это Tame Impala и Джани на радио номер один в России, 3:35 в Москве, меня зовут Миша Зайцев, и я скажу так, мы, конечно, не как Дракула, мы от солнца никуда не бежим, мы, наоборот, движемся прямо к нему, прямо к горячим его лучам и к жарким хитам, которые у нас прозвучат в самое ближайшее время. Coldplay, Lil Sons, Burn Boy, Liana и Tini, We Pray, сразу после Vertigo, Avalon Roxton в твоих динамиках, не пропускай.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса классной музыки ждет тебя впереди. Рассказываю, что будем слушать. I can't wait. Bob Sinclair, Kaze, совсем скоро. Дуэт в Фафа Дебелем, Эморио. Ну и ранее остальных. Die for me от Zayn тоже появится. Все это в следующем часе. В финале этого Флорайда, Whistle, а также Лени, Имран, The Weeknd. Совсем скоро в твоих динамиках, не пропускай.
2: С трудом просыпаешься в выходные?
3: Ты чё, сова?
2: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным.

0: 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
1: Ну как?
2: Круто!
1: Ну вот, а то сова.
0: По выходным. Крутой уикенд. На Европе+. Больше хитов, больше музыки.

0: Mr. Know-It-All, Daddy Swims, тот самый легендарный хитмейкер. Да, у нас впереди больше суперской музыки. Меня зовут Миш Зайцев. Дилемму поставлю для тебя Нелли и Келли Роулинг в самое ближайшее время, сразу после BTS и их трека Swim.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет, и передаем друзьям.
5: Подарки классные. Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
6: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Всем от лица радио номер один в России и меня, ведущего Миш Зайцева, всем разрешается смеяться над собой, над всем подряд, и чтобы настроение было шикарное. Я тебе в этом помогу этим пятничным утром. Энрике Иглесиас впереди, Шон Пол на фите. Байландо послушаем сразу после Miles Away от Offenbach в твоих динамиках совсем-совсем скоро.

0: это что за прямая бочка? Это Альфар Бен и Ренни Миллер, Body Talk на Европе Плюс, та самая пятничная, да. Станцуй под нее, проснемся вместе на радио номер один в России. В финале этого часа Тейлор Свифт взбодрит нас Shake It Off. И также All My Life успеем послушать до этого Purple Disco Machine и The Magician.
1: Лучший дебют Медуза Don't Wanna Go Home. Прорыв недели на Алекс Уоррен Fever Dream. Номер один BTS Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Это Тейлор Свифт, это Шагиров, это Европа Плюс, это пятница и утро, и мы влетаем смело в этот прекрасный день для того, чтобы взбодриться и прожить его так, чтобы потом вспоминать с улыбкой.

0: Ну что, наконец-таки пятница, да, утро, крутой подъем на Европе Плюс, Миша Зайцев меня зовут, я рад приветствовать всех, кто уже проснулся, взбодрился, готов, так сказать, все осуществить, все, что запланировал на этот день, и дальше все выходные отдыхать, наслаждаться, получать удовольствие от жизни. Да, рассказываю, какие планы у нас на этот прекрасный день, на 5 июня 2026 года. У нас вообще-то удачный созвон в этом часе случится. Нужно будет дозвониться, сравнить три последние цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадает, каждый получит подарочек от радио номер один в России. Также гороскоп по плану, также Tokyo Hotel по плану, Love Who Loves You Back прозвучит совсем скоро. А прямо сейчас открываем этот прекрасный день с треком Rain Dance. Дэйв и Тимс в твоих динамиках. Делай громче. Летим.
1: Крутой подъем.

0: новость из Японии. Вернее, может быть, это аналитика, лучше так сказать. В общем, новость следующая. В Японии настолько чисто, что даже лужи прозрачные. Да, несколько дней назад там бушевал сильнейший тайфун. Многие места до сих пор затоплены. Однако вместо жижи, вот этой грязной, мусора, в лужах кристально чистая вода. Даже измеряли какими-то приборами, и приборы показали, что в целом вода гораздо чище, чем она должна быть в лужах. Видеозапись только что я посмотрел. Ну, действительно, как будто маленькие бассейны. И видно всю разметку на платформах, на парковках. Как будто бы идеально. Как будто бы даже по фэншую еще красивее стало, чем должно быть. Да, Япония слишком идеальная страна для нашего мира. Больше хитов впереди, Уиски, Цинус Давуда впереди. Диги-диги, сразу после Медузы и Генри Камил. Don't wanna go home в твоих динамиках.
1: Крутой подъем. На Европе плюс.

0: просто настоящий стиль. Это French Montana, это Max B, Ever Since You Left Me на радио номер один в России. В Москве уже 5:20. Мы летим в сторону гороскопа, а до этого пару хитов еще прозвучит. Богдан Медведь и Broken Heart и Get Busy успеем послушать Annabelle England.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
2: Привет, и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Советы вселенной на эту пятницу. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, большое количество вопросов плавно перерастет в большое количество ответов. Тельцы, у вас даже не будет свободной минуты, чтобы заскучать. Близнецы, позвольте другим людям полюбить вас такими, какие вы есть. Раки, действуйте не так, как другие, так будет эффективнее. Львы, не стоит делать все в последний момент, имейте время в запасе. Девы, наконец, приснятся многие неоднозначные ситуации прошлого. Весы, нет проблем, которые невозможно решить, есть просто ваш ленивый настрой. Скорпионы, день хоть и беспокойный, но очень удачливый. Стрельцы, вам даже не потребуется специально искать поводы для радости. Козероги, не стоит опираться только на собственный опыт, прислушайтесь и к другим. Водолеи, вместе с вами растут и ваши потребности, не стесняйтесь этого. Рыбы, смысл этого дня простой, лучше поздно, чем никогда. Вот что советует вселенная, удачный созвон впереди, сразу после Usually Salto, Jamaican послушаем, также Seaball, Never Go Away прямо сейчас.

Эйкен, Хью Джол и Золото здесь на Европе Плюс. 5:35 уже в столице. Мы начинаем удачный созвон. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся. Будем сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадет, с нас подарок. 495-745-6565. Жду звонков прямо сейчас. Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool. But I just can't hide that.

0: Ну что, проверим наших слушателей на удачу. С нами на связи Михаил. Миш, привет.
1: Привет.
0: Ну что, как дела твои? Как настроение? Рассказывай все-все-все.
1: Все хорошо. Угу. Погода солнечная, настроение тоже.
0: Окей, окей. Какие планы на выходные?
1: Отдыхать после трудной недели рабочей.
0: О, это замечательно. Это у меня примерно такие же. Я вот сегодня схожу в зал, а потом суббота, воскресенье, все, мы лежим. Ничего не делаем. Я вот так, я планирую гедонистический образ жизни в ближайшие субботы и воскресенье. Ну, Миш, хорошо, ты не один, с нами еще на связи Александр. Саша, тебе тоже привет.
2: Привет, привет.
0: У тебя как дела? Как поживаешь? Рассказывай.
2: Ой, все прекрасно. Солнце светит, утро классно, на работу еду.
0: Красота, парни, красота. Ну и что, значит? Попробуем сравнить ваши три последние цифры номеров телефонов. Вы готовы?
2: Конечно, готовы.
0: Окей, тогда погнали. Миш, мы с тебя начнем. Давай последнюю цифру. Что там?
1: 7.
0: 7. Так, Саш, что у тебя?
2: 5.
0: Угу. Подожди, стой, у тебя не 5. У тебя последняя цифра другая. Ты третью с конца назвал.
2: А, последняя.
0: Да, да, да, самая. Но 8, да, тоже не совпадение. Я-то уже знаю ваши цифры, я все вижу. Давайте предпоследнюю. Миш, что там?
1: 2.
0: 2, Саш, у тебя?
2: Тоже 2.
0: Да. Да, удалось таки дозвониться двум людям с одинаковой цифрой в тройке последних. Ребят, я вас поздравляю, это победа. Это победа каждому. Футболка от Европа Плюс, классный мерч, и эти аплодисменты тоже для вас. Ну что, крутых выходных, классной пятницы, еще услышимся в крутом подъеме. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Спасибо.
0: Больше гитов впереди, мод появится, споет намек на нас сразу после Несси Барретт, Dying on the Inside.

плюс.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Будем растворяться без остатка в этой пятнице на Европе Плюс. Мод, намек на нас только что впереди. Lovers on the Sun, Дэвид Гетта и Сэм Мартин сразу после Chapel Run. Good luck, babe, никуда не уходи.

Just close your eyes and hold your breath. Да, Сэм Мартин, Дэвид Гетта. Закрываем глаза, задерживаем дыхание и ныряем в эту пятницу на Европе+.

0: 6 утра. Вот и Паш Беседин с новостями пришел. Паш, привет.
1: Привет, Миша, доброе утро всем. Сразу вопрос тебе.
0: Я готов.
1: Любишь поесть?
0: Спрашиваешь еще. Я думаю о еде всю жизнь, Паш.
1: А представь себе, что ты вот поешь и при этом еще сэкономишь.
0: О, так, интересно.
1: Вот сейчас расскажу, что нужно покупать.
0: Я не умею так, ну давай.
1: Назван самый подешевевший продукт. РИА Новости сообщает о том, что больше всего в цене этой весной потеряли огурцы. Они подешевели больше, чем в два раза. Если в начале марта килограмм огурцов в стране стоил в среднем 300 рублей, то в начале июня уже 143 рубля. Также значительно снизились цены на помидоры на 20%, до 223 рублей за килограмм. А в тройку вошло сливочное масло, стоимость которого уменьшилась больше, чем на 3%. Пятерку самых подешевевших в России этой весной продуктов замыкают бананы и рис.
0: Замечательно, Паш. То есть и даже масло, скажем так, подешевело, да?
1: Масло берешь, огурцы, рис, бананы и что-то еще.
0: Даже рис с бананами.
1: И помидоры. Все это. И вот и ты сэкономил, понимаешь?
0: Паш, спасибо тебе за такие новости.
1: Ну, как спасибо.
0: Ну, знаешь, вот так вот, да?
1: Да.
0: Хорошо, я понял.
1: Еще есть одна новость интересная. Зумеры и Альфа признались в отсутствии у них базовых навыков предыдущих поколений. Свежий опрос показал, что каждый второй зумер не умеет пользоваться классическими часами со стрелочным циферблатом. Также половина молодежи не знает, как вкрутить лампочку. Абсолютное большинство зумеров и Альфа признались также, что просто не способны ориентироваться в городе без карты или навигатора. Таковых 86%. А 70% опрошенных признались в том, что не помнят таблицу умножения, не могут считать в уме и с трудом пересчитывают даже бумажные деньги и сдачу в магазине.
0: Паш, ну вот про то, что сложно ориентироваться без навигатора, это да. Это я согласен, я сам, честно говоря, если бы не навигатор, вряд ли бы дошел до работы.
1: Ладно, это все не важно. Миша, лампочку вкрутить можешь?
0: Да, а что там сложного? Главное, свет выключить перед этим.
1: А ты когда-нибудь занимался этим?
0: Да, и я менял лампочки регулярно.
1: Ты хороший зумер,
0: это я
1: молодец.
0: Странно было бы, Паш, если бы я не умел.
1: Хорошо. Ну и самое вкусное, конечно, я оставил на потом. Да, наконец. Раскрыто расположение баз инопланетян на Земле.
0: О!
1: Да, Daily Mail пишет о том, что эту информацию раскрыл бывший сотрудник ЦРУ. Ветеран армейской разведки Лин Бьюкинен участвовал в проекте «Звездные врата», в рамках которого американские спецслужбы исследовали возможные военные и разведывательные применения паранормальных способностей. Базы, по словам пенсионера, располагались на Аляске, в Австралии и в Зимбабве, а также на границе Испании и Франции. Проект продолжался с 78 по 95 годы и, согласно рассекреченному отчету ЦРУ, завершился полным провалом. Подтвержденных доказательств существования инопланетных баз до сих пор нет.
0: А я-то думал уже, что у нас базы инопланетян по всему миру, Паш. Я уж хотел тебя проверить, насколько ты человек. Уже испугался, знаешь, мало ли что, раз у нас так много баз. Может, среди нас они?
1: Возможно. А возможно и вот этот человек, который все это раскрыл.
0: О, он тоже, так сказать, да, имеет к этому отношение. Но 100% инопланетяне есть. Иначе как такую классную музыку-то можно писать?
1: А что там у нас, Миша?
0: Сейчас расскажу. Алекс Уоррен, первый инопланетянин. Да. Favorite Dream, до этого Hapex, Intihaska, прям сейчас Биби Рекс и Faceless New Religion на Европе+.
2: Крутой подъем.

Это Алекс Уоррен и его Fever Dream на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Мы двигаемся в это пятничное утро вместе. А Сианна появится уже вот-вот. Can't Stop Thinking About You сразу после Flight Facilities и All Eyes Trouble. В твоих динамиках делай это утро громче вместе с нами.

0: Corazon Now, The Warning, Европа Плюс, 6.20, столица. Мы двигаемся в сторону гороскопа. До него пару хитов осталось. Мартин Гаррикс, Animals. И также Вертиго послушаем Avalon Rockstone совсем скоро.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем.
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Ну что, советы вселенной прямо здесь, прямо сейчас, специально для тебя. Ни в коем случае не пропусти, иначе, ну, как ты поймешь, как жить эту пятницу? Погнали, овны! Большое количество вопросов плавно перерастет в большое количество ответов. Тельцы, у вас даже не будет свободной минуты, чтобы заскучать. Близнецы, позвольте другим людям полюбить вас такими, какие вы есть. Раки, действуйте не так, как другие, так будет эффективнее. Львы, не стоит делать все в последний момент, имейте время в запасе. Девы, наконец, прояснятся многие неоднозначные ситуации прошлого. Весы, нет проблем, которые невозможно решить, есть просто ваш ленивый настрой. Скорпионы, день хоть и беспокойный, но очень удачливый. Стрельцы, вам даже не потребуется специально искать повод для радости. Козероги, не стоит опираться только на собственный опыт, прислушайтесь к другим. Водолеи, вместе с вами растут ваши потребности, не стесняйтесь этого. Рыбы, смысл этого дня простой, лучше поздно, чем никогда. Да, вот что говорят нам звезды. Впереди музагруз сразу после «Моя Мишель» на «Малиновой луне». И «Рехабайс» и «Джипи Купер» успеет прозвучать «Jet Plane».
1: Крутой подъем.
2: На Европе

тобой встретимся не однажды, а прямо сейчас, если ты сумеешь дозвониться. Да, 495-745-6565, набирай номер. Собственно, будем общаться и играть в Музагруз прямо здесь, прямо сейчас. 495-745-6565, жду твоего звонка.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Итак, с минуты на минуту мы узнаем, удастся ли Наташе сегодня забрать худи от Европы Плюс. Наташ, привет!
2: Привет, привет.
1: Так, ну доброе что? Утро. Доброе, да, доброе. Как твое утро, кстати говоря?
2: Отлично, погода отличная, все хорошо.
1: Ой, да, сегодня солнышко, это, пятница.
2: Тем более я дозвонилась, это так неожиданно.
1: Вот, вообще, да, едешь на работу, и вот такой подарочек сразу же в пятницу, ну это же здорово.
2: Да, суперский подарок, да.
1: Что еще у тебя спросить? Ну вот лето началось, июнь, впереди еще 2 месяца летнего сезона, какие планы у тебя?
2: Поеду отдыхать на море.
1: Отдыхать на море?
2: Точка планирую.
1: Здорово,
2: да.
1: Здорово. Я, честно говоря, очень хочу. Я в мае уже съездил один раз. Я хочу еще раз в июне, но я пока не понимаю, получится у меня или нет. Но вот с каждым днем...
2: Я думаю, что получится.
1: Я очень, очень надеюсь. Я уже столько молитв вознес, чтобы все сложилось как надо. Тоже очень хочу. Ну ладно, пускай у меня все сложится, я съезжу на море, а ты сейчас победишь в Муз-загрузе. Ты готова попробовать?
2: Да, попробую.
1: Окей. Вопрос следующий. Кто из этих исполнительниц, из этих девушек никогда не ходил в обычную школу, а было домашнее обучение у нее? Варианта 2. Это может быть Билли Айлиш. Или же на домашнем обучении была Леди Гага. Эта исполнительница никогда не ходила в обычную школу, была на домашнем обучении, и это помогло ей очень рано начать заниматься музыкой, и с братом она сделала очень много хитов. О ком идет речь, Наташ?
2: Конечно же, первый вариант.
1: Mm-hmm. Конечно же первый вариант. Наташ, ну я тебя поздравляю. Действительно, Билли Айлиш вообще ни ногой в обычную школу у нее ни разу не было. А Леди Гага как раз-таки училась в самой обычной школе. Это был абсолютно правильный ответ. Худи от Европа Плюс отправляется к тебе прям в руки. Эти аплодисменты тоже для тебя.
2: Спасибо большое, я очень рада.
1: Наташ, а я-то как рад. Это что означает? Это означает, что ты победила, а я, значит, сумею на море отправиться. Раз такую взаимосвязь мы... Вот. Я желаю тебе прекрасной пятницы и чудесных выходных. Пускай все складывается. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Все, взаимно. Пока-пока, спасибо.
1: Впереди Bruno Mars споет I Just Might сразу после Phoenix от Marshmallow и Portugal The Man в твоих динамиках.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

Мистер Диджей Бруно Марс спрашивает: ну что, когда будем делать музыку еще громче? Да, я рассказываю в финале этого часа очень громко. Споем Addicted, Серж Диван, Хейдли. До этого Артик Асти появится, модный поп в твоих динамиках. Ни в коем случае не пропускай. Ну и через 10 минут Бригада У уже здесь.

0: Serge Duan, Hayley, Addicted на Европе Плюс. Утро уже наступило, пятница, бригада О уже рядом со мной. Ребята, привет.
1: Привет, Мин.
2: Привет, доброе утро. Привет.
0: Так, ну...
1: Ну не с того ты начал, чего-то,
0: я хочу... Нет, у меня кое-что есть.
2: Подожди.
0: Да.
2: Подожди. Да. А что ты мне не сказал подготовиться?
1: Да может и не надо.
0: Да
1: может лучше опустить телефон.
0: Итак, я готов. Она невероятной красоты. Лишь для нее цветут на свете все цветы. И нежность, и любовь, все в ее лике. Наша принцесса. С днем рождения, Вики.
1: Ну, ты, конечно, даешь, да?
0: Это шикарный
2: красивый
0: день.
2: Красивый какой стих.
1: Шикарный день, заметил?
0: Да.
1: Не такой, как все.
0: Точно, точно. Ребят, ну, прекрасная пятница.
1: Ну, всех с днем рождения, Вики.
0: Да, Вики, с днем рождения.
2: Спасибо,
1: пока, Миш. Хороших выходных. Начинаем бригаду.

0: Москве 7 часов утра. Европе плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята. Доброе утро всем. Госдума собирается контролировать рост цен на продукты. Максимальный размер дохода для самозанятых решили удвоить. И нумизматы готовятся к пополнению коллекции. Далее подробности. В Госдуму внесли законопроекты о контроле за ростом цен на продукты. Планируется отслеживать стоимость продовольственных товаров на разных этапах – от поставщиков до продажи. Это нужно, чтобы быстрее замечать резкое подорожание и понимать его причины, пишет парламентская газета. Правительство должно будет определить ведомства, которые получат для такого анализа данные от налоговой службы. В них могут быть сведения о ценах, объемах продаж, сделках между компаниями, а также об их доходах, расходах и прибыли. Около 30 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты, около 2 миллионов – запрет на регистрацию сим-карт. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, инструменты самозащиты от онлайн-преступников пользуются у населения максимальной востребованностью. В рамках нового комплекса мер гражданам также предоставят возможность оформить самозапрет на звонки из-за рубежа, чтобы каждый мог дополнительно оградить себя от телефонных мошенников. Напомню, установить самозапрет на кредиты довольно просто. Россиянам не нужно никуда идти и стоять в очереди. Сделать это можно на портале или в приложении госуслуги. В Госдуме предложили увеличить лимит дохода для самозанятых до 5 миллионов рублей в год. Сейчас он в два раза меньше – 2,4 миллиона. Этот лимит действует с 2019 года и ни разу не пересматривался, несмотря на существенный рост цен. По мнению авторов инициативы, действующий порог давно не отражает экономические реалии и мешает людям легально развивать свое дело. Принятие закона будет способствовать снижению риска ухода части самозанятых граждан в теневой сектор. Банк России сегодня выпускает в обращение памятную монету номиналом в 10 рублей под названием «Чувашская республика» из серии «Российская Федерация». Ее тираж 1 миллион экземпляров. Монета имеет комбинированную конструкцию – диск и внешнее кольцо, диаметр 27 миллиметров. На аверсе лавровая и дубовая ветви, обозначение номинала с защитным элементом, а на реверсе – герб Чувашской республики. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 74 рубля 30 копеек. Евро тоже прибавил 86 рублей 27 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У в Москве. 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 7:04 в Москве, бригада У на Европе плюс. Начинается, меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Ладно, чтоб потом не говорила, что не предупредил. Доставай телефон.
1: Давай, подожди.
0: У меня тоже для тебя кое-что
1: есть. У тебя тоже стих?
0: Надеюсь, это не глагол в твоем исполнении был.
1: Давай.
0: Только стих. Вики, Вики, Вики, наша ты богиня. Радио эфира, просто ты княгиня. Папина ты гордость, мамина звезда. Нелогичным тратом говоришь ты.
1: Да!
0: Как же хорошо же, что у нас ты есть. В честь тебя сегодня будем пить и есть. Есть, есть, там хорошая такая рифма получилась. С днем рождения, Вики! С днем рождения! Золото ты наше! Или какой у тебя любимый металл?
1: Пусть будет золото.
0: Золото. Mm-hmm. Белое или желтое?
1: Белое.
0: Белое ты наше золото.
1: Спасибо.
0: Это же надо, да, вот в одно время жить с тобой. А? Просто какова была вероятность родиться, не знаю, там в 20-х годах прошлого века? Большая? Или в средневековье? Нет, всем повезло. Все уловили вот эту частичку счастья.
1: Спасибо большое, мне очень приятно. А какое же счастье приходить на любимую работу, к любимым людям, видеть, что люди тебе рады. Ну, в общем, я счастливый человек.
0: И рада искренне.
1: И все это благодаря вам.
0: Это взаимно. Синергия. Ну, короче, вот это
1: синергия.
0: Вот как-то. Да. Ну что, будем весь день поздравлять Вики. В честь тебя у нас ты космонавт здесь появится. Я знаю, ты давно мечтала увидеть его.
1: Я хотела, да.
0: Да, это в 9 утра по Москве через пару часиков. Ну, а начнем с праздничной бригады Music Awards. Бригада У.
2: Партнер программы «ОНО. Национальные приоритеты».

0: программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
1: 7:08 в Москве. Праздничная бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Угу. Вики, я тебя поздравляю.
2: Спасибо большое.
1: С днем рождения, любимая.
2: Спасибо.
1: Коллега.
2: Спасибо.
1: И сегодня у нас номинация «Выбор богини». Все, что любишь ты.
2: Богиня обожает латиноамериканскую музыку.
1: Да,
2: все,
1: да,
2: что
1: да.
2: связано с латинкой, меня радует.
1: Богиня сейчас попытается сделать удивленный вид, как будто мы подготовили песню. На самом деле выбирала.
2: Давай, хорошо.
1: Давай, давай. Вот первая тебе очень понравится. Это «Негракан Кадавеску Тевео». Смотри, даже почти не смазал объявление песни. А второе, Серхио Мендес, Black Eyed Peas, Машкинада.
2: Эти песни как будто родственники, да?
1: Одно продолжение, второе.
2: Да, выбирайте.
1: Забегайте, забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Что-нибудь послушаем, но победителя точно.

0: Drums, это Джеймс Хайп и Ким Петрас, бригаде У на Европе Плюс, 7.12 в Москве. Вики, я знаю, ты была вчера на маникюре, у тебя сегодня праздник. Расслабься, я сам достану конверт.
1: Давай, хорошо.
0: Сам его скрою.
1: Ого.
0: Извините, все, а теперь вскрою. Это просто после болезни. И победитель в конверте. Без шансов, 70%. У победителя в честь тебя сегодня слушаем в эвордсе номинации «Выбор богини» Серхио Мендес и Black Eyed Peas.
1: Танцуем?
0: О-о-о-о-о-о-о. Ой-я, ой-я, ой-я.

разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12

0: Калифорния Найтс, это Токио Хотел, бригаде У на Европе Плюс, 7.19 в Москве. Ты, конечно, извини, Вики, вроде такой день, а в работу приходится, но тем не менее, что ты расскажешь?
1: Да, ты знаешь, когда какие-то большие концерты, особенно у крутых групп, например, BTS, да, то поймать билет очень сложно. Mm-hmm. Это вот дело в секундах, микросекундах.
0: Mm-hmm. И в работе интернета, и просто
1: вообще
0: в удаче.
1: Вообще обо всем. А когда еще появляются дополнительные сложности, это вообще боль. Расскажу про боль поклонников группы BTS, которые покупали билеты, по-моему, на концерт в Малайзии.
0: Послушаем, посочувствуем.
1: Да, давай.
0: Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе+. Плюс.

0: Swim. Вместе.
1: Swim.
0: И... Ну ладно, это мы еще подучим. BTS, Бригадю на Европе Плюс, 7.26 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс в Бригаде У.
1: Ну то готовься, страшный заголовок. Зумеров заставили определять время по часам, чтобы попасть на концерт BTS. Да, дело в том, что один из сайтов по продаже билетов ввел необычную проверку на то, что ты не бот. И там, ну это действительно страшно. Нужно было выставить заданное время на циферблате, которое появлялся на экране. При этом я не поняла, надо было как бы посмотреть на циферблат и указать время. Или, что возможно хуже, у тебя есть время. Да. И тебе надо стрелочки подвигать так, чтобы встало это время. И несчастные, бедные люди, поклонники группы BTS, постоянно обновляли сайт в надежде, что появится какое-то...
0: Другая копча?
1: Ну, как... нет, какое-то более простое время.
0: Ну, давайте ухожу, ну, пешеходы, 12... светофоры.
1: Нет, 12.00, знаешь, 12.00. Ну, вот какое-то такое кругленькое, аккуратненькое, чтобы было намного проще. Честно, я представляю какой-то стресс, особенно когда там, ну, речь идет о секундах. Mm-hmm. Тебе же там реально считанные секунды есть, чтобы купить билет и успеть схватить свой, а тут еще такая история.
0: Я думаю, тут мысль гораздо глубже у BTS. Они просто вот этой копчой, копча же, да?
1: Да.
0: Они, мне кажется, мотивируют проводить детей больше время с родителями.
1: Ты знаешь, что очень глубоко копаешь. Я уверена, что группа BTS сама тут ни при чем. А это просто такой волшебный сайт по продаже билетов.
0: Ты помнишь, когда ты научилась определять время по стрелкам?
1: Помню отлично этот день. Мне было 5, мы сидим с мамой на кухне. Нет, я не помню этот день, но я умею определять.
0: Ну хорошо, просто у меня есть знакомые миллениалы, у которых есть сложности.
1: Миллениалы? Серьезно?
0: Да, да, да.
1: Как так?
0: Ну... Они молоды душой.
1: И счастливы.
0: И счастливы.
1: Да.
0: Потому что что? Счастливых часов.
1: Да, поэтому я и сказала, что счастливы. Все правильно. Прекрасная немка пробежала 367 марафонов. Как ты думаешь, за сколько?
0: Ну, 367 марафонов?
1: Вот какой период жизни ей потребовался, чтобы пробежать столько марафонов?
0: А, период жизни, то есть не жизнь в целом.
1: Нет.
0: Ну, 5 лет?
1: Нет, 367 дней. Она очень спортивная, и, судя по всему, ее организм не нуждается, я не знаю, в восстановлении и вообще ни в чем не нуждается.
0: И я уверен, там, ну, марафоны она бегала в свободное от работы время. В свободное от работы, от семьи.
1: В принципе, от всего.
0: Возможно, она убегала от работы, от семьи.
1: Да, замечу, что бегать она начала 11 лет назад, и вот пошло-поехало, и сейчас совсем не может остановиться.
0: Пошло-побегало.
1: Пошло-побегало.
0: Спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7:32 в Москве. Гороскоп на пятницу, 5 июня.
1: Умный, большое количество вопросов плавно перерастет большое количество ответов.
0: Тельцы, у вас даже не будет свободной минуты, чтобы заскучать.
1: Близнецы, позвольте другим людям полюбить вас такими, какие вы есть.
0: Позволяешь?
1: Позволяю, конечно. Хорошо. Сегодня особенно.
0: Раки, действуйте не так, как другие. Так будет эффективней.
1: Львы, не стоит делать все в последний момент. Имейте время в запасе.
0: Девы, у нас наконец прояснятся многие неоднозначные ситуации прошлого.
1: Весы, нет проблем, которые невозможно решить. Есть просто ваш ленивый настрой.
0: Скорпионы, день хоть и беспокойный, но очень удачливый.
1: Стрельцы, вам даже не потребуется специально искать поводы для радости.
0: Козероги, не стоит опираться только на собственный опыт. Прислушайтесь и к другим.
1: Водолеи, вместе с вами растут и ваши потребности. Не стесняйтесь этого.
0: Рыбы, смысл этого дня простой. Лучше поздно, чем никогда.

0: Чимин, Бригадю на Европе плюс 7:36 в Москве. У нас впереди первая мысль. Напомню, праздничная первая мысль. Сегодня вообще все в эфире у нас праздничная. Угу. Отмечаем день рождения Вики.
1: Да.
0: Сегодня ты у нас главная героиня первой мысли.
1: Мне нужен напарник или напарница.
0: Приглашаешь словно на свой день рождения.
1: Да, приходи в гости.
0: А,
1: без подарка, подарки с меня.
0: Впереди первая мысль.
1: Звоните.

0: плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Европа плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
10: Все для уверенной победы.
9: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: 7:43 в Москве. Первая мысль бригаде «Умный» Европе Плюс. Начинается. Вики, с днем рождения.
1: Спасибо большое.
0: Кто нам позвонил?
1: Алло, алло.
2: Алло, это Максим.
1: Привет, Максим.
0: Привет, Максим. Ты откуда?
2: Привет, Вэл, Вики. Вики, с днем рождения.
1: Спасибо большое.
2: Тоже привет.
0: Привет. И вот от Лехи тоже тебе привет.
2: Город Волжский, Волгоградская область.
0: Волжский, прекрасно.
1: Волжский. Максим, а как ты думаешь, что у нас с тобой есть общего? Ну, чтобы мы сразу настроились.
2: Общего? Ну, я думаю, что общего у нас который вы каждое утро выражаете в эфире.
0: Это приятно.
1: Хорошо, наверное.
0: Макс, ты сегодня играешь с Вики, как ты уже понял. Вики, ты уйдешь,
1: да.
0: И ты вернешься. Просто знай.
1: Окей,
0: свидания.
1: Спасибо, Макс, дальше.
0: Макс, у меня есть для тебя несколько незаконченных предложений. Каждое я буду озвучивать тебе по очереди. Потом вернем с Вики и с ней сделаем то же самое. Если где-то ваши мысли совпадут, подарок твой. Ты готов?
2: Окей.
0: Вперед.
2: Да, поехали.
0: Как же нам всем повезло, что в этот день родилась...
2: В этот день родилась Вики?
0: Да, да, хорошо. Угу. Дальше. Мой любимый женский голос в бригаде У...
2: Вики.
0: Хорошо, идем, ладно. Вот следующее, давай попробуем. Вы говорите Ви, я говорю... Ки. Молодец, молодец, молодец. Дальше. Как же мне нравится сокращенная версия имени Виктория. Только послушайте, как оно звучит.
2: Вики.
0: Ну и последнее. Эту победу я посвящаю одной девчонке по имени...
2: Вики.
0: Молодец, Макс. Молодец. Согласись, обидно будет, если не будет совпадений, да? Но мы попробуем. Возвращается Вики. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю... Добрый вечер, дорогие друзья! Встречайте именинницу!
1: Ты даже ведущего заказал!
0: На что хватило, того и заказал. Так, ну Макс выдающийся результат показал.
1: Да?
0: Надеюсь, с тобой будет то же самое.
1: Максим, я буду стараться.
0: Погнали. Как же нам всем повезло, что в этот день родилась...
1: Ну это как-то нескромно. Ну давай Вики, ладно.
0: Хорошо. Есть такое.
1: Ладно, окей.
0: Ладно.
1: Ну еще сегодня день эколога.
0: Да, спасибо. Уже есть победа, но продолжим. Мой любимый женский голос в бригаде У.
1: Ну, пусть будет Вики.
0: Вики, да, нормально.
1: Нескромно.
0: Хорошо идем.
1: Дальше Максим, будет... ты хорошо отвечал, мне нравится.
0: Да, дальше будет легче. Я говорю Ви, вы да, говорите...
1: Ки!
0: Да. Да, хорошо.
1: Смешно.
0: Как же мне нравится сокращенная версия имени Виктория. Вы только послушайте, как оно звучит.
1: Викуки.
0: Викуки, да, Викуки.
1: Викусик.
0: Как можно было съехать именно здесь, с дистанции?
1: Я думала, Викусик.
0: Вики, правильно, Вики, правильно. Вики. Ага. Ну и последнее. Но отвечай, как Максим ответил.
1: Давай.
0: Эту победу я посвящаю одной девчонке по имени...
1: Вики?
0: Да.
1: Максим, ты смотри, 5 из 5, это очень редко.
0: Легендарная первая мысль.
2: Это рекорд, мне кажется.
1: Конечно.
0: Это точно рекорд. Макс, лови подарок.

0: День рождения у Вики, а подарок дарим тебе. Свитшот получай. Молодец.
1: Молодец.
2: Ой, ребята, спасибо большое, повеселили.
1: Тебе спасибо.
2: Повеселили всю страну.
0: Тебе спасибо, звони еще.
2: Я сломал всю схему, да, спасибо.
0: Хорошего дня, счастливо.
2: И с днем рождения.
1: Спасибо.
0: С днем рождения, пока.
1: Пока-пока.
2: Спасибо.

0: Привет, это Дабас, Бригадио на Европе Плюс, 7.49 в Москве. Вики, ну ты же наверняка знаешь, сейчас тренд у ребят помладше, 6-7.
1: Конечно, 6-7, да.
0: И ты знаешь, многие говорят, что нет смысла в этом всем, а мне кажется, что это супер мета-ирония, смеяться там, где не смешно. И вот в этом, конечно, преуспели ребята помладше. И тут вышла новость, что один производитель йогуртов, или, как говорит Паша Беседин, йогуртов, выпустил рекламу, где девочка держит две упаковки йогурта, и на одной упаковке написано 6, посередине запятая, а на другой упаковке 7, типа 6-7.
1: Молодцы, посуетились,
0: поддерживая тренд. Но они спалились.
1: Как спалились?
0: Внизу подпись «граммов белка из скобочки». Вот эти вот. И в комментариях, естественно, пришли ребята помладше. Ну что вы накидали ногти? Ну, господи, ну наняли бы, ну кого-нибудь помладше бы. Ну, смайлик обычный поставьте.
1: Накидали ногтей?
0: Ну, это когда скобочки.
1: Да, говорят ногтей, я не слышала.
0: Нет?
1: Нет, я не слышала. Тоже спалился. Неудобненько получилось.
0: Ребята, расскажите, как вы выдали самого себя где-то? Быть может, в подготовке сюрприза?
1: Возможно, где-то на интервью на работе.
0: Да, да где угодно.
1: Все что угодно,
0: как вы спалились.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть окошко написать в эфир.
0: Либо пишите в личку сообщества Европлюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
3: Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов, 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В «Ленте».
9: Да все безнормально.
10: Что?
9: Аж.
10: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом

0: километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
4: Привет, я Дэвид Гетта.
3: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
3: Эти хиты выбираешь ты.
6: Hi, I'm Chris.
7: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
3: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 2-3 check. Саундчек.
1: Бригаде У.
2: 7:58 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете, как вы попались. Угу. Как вы сдали самого себя.
3: Слушаем.
2: Есть время послушать одно сообщение.
4: Привет, бригада У. С днем рождения, Вики. У меня однажды на собеседовании, мне было лет 20 с чем-то, спросили, среди всего прочего, там много вопросов задавали, серьезная компания, и спрашивают, какие у вас планы вообще на будущее? И я сказала, что я хочу семью и трое детей. Ну, конечно же, меня не взяли.
3: Странно.
2: Да нужно же сразу говорить, не-не-не, никого не хочу, не люблю людей, они мешают мне работать.

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, с днем рождения, Вики.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: С днем рождения, Вики. Привет, ребята, привет всем. Высокоскоростная магистраль между Москвой и Петербургом будет обеспечена мобильным интернетом. Названа точная дата выхода российской вакцины от аллергии на березу. И в Америку можно будет добраться по суше. Далее подробности. Президент России выступит сегодня с большой речью на Петербургском международном экономическом форуме. Ожидается, что Владимир Путин начнет выступление в 15:00 в рамках пленарного заседания. Сколько именно продлится речь, пока неизвестно, но телеканалы выделяют на это как минимум 2 часа эфирного времени. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам, как внутренним, так и международным. Также Владимир Путин уделит внимание политическим проблемам. Вместе с президентом России в пленарном заседании примут участие президент Танзании, лидер Узбекистана, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Высокоскоростная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом будет обеспечена мобильным интернетом на всем ее протяжении. Об этом заявил гендиректор РЖД Евгений Чаркин. Он отметил, что работы будут выполнены бюро 1440, которое также работает над появлением спутникового интернета на всей территории России, особенно в отдаленных уголках, куда не доходит привычная сотовая связь. Российская вакцина от аллергии на пыльцу березы появится в аптеках в сентябре. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. По ее словам, Аллергарда – это уникальная, первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. Пока еще не завершена третья фаза исследования, однако уже сейчас вакцина показала высокую безопасность и хорошую переносимость. В Америку можно будет добраться по суше. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев анонсировал соглашение Москвы и Вашингтона о проектировании туннеля между Аляской и Чукоткой. По его словам, это будет один из самых крупных инфраструктурных проектов между двумя странами. В октябре Дмитриев предложил проект туннеля, который соединит Россию и Аляску через Берингов пролив. Строительство может занять не меньше 8 лет, а президент США Дональд Трамп назвал идею интересной. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 74 рубля 30 копеек. Евро тоже прибавило 86 рублей 27 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 8 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Вики, с днем рождения.
1: Спасибо,
0: тебя.
1: Спасибо большое,
0: отлично,
1: очень приятно.
0: Отлично выглядишь, ну ты
1: Мерси.
0: Всегда классно выглядишь.
1: У меня новая помада.
0: Помада? Угу. А почему ты показала ногти?
1: И ногти.
0: И ногти помадой накрасила новой, молодец.
1: И туфли.
0: Да ты что, новая
1: только
0: жизнь буквально.
1: Получается так.
0: Все в новинку?
1: Получается так, да.
0: Да. И блеск в глазах такой, раньше не
1: новый?
0: Видел. Да. Так, ну-ка, встань-ка, покрутись. Вики, ну...
1: А туфли видел какие?
0: Туфли? Шик. Жаль, мужской версии нет такой.
1: Я найду.
0: Прозрачный, со стразами на каблуке. Так, ну и каково тебе в твой день рождения не получать, ну, получать подарки, естественно, но и дарить?
1: Ой, особо приятно.
0: Да?
1: Ну, конечно, конечно. Особенно как, да, такие хорошие подарки.
0: Вот ты мечтала бы получить на день рождения велосипед?
1: Да.
0: Правда?
1: Я бы вообще с удовольствием. Велосипед даже стоит очень дорого, я бы хотела велик.
0: Вместо дорогого фена?
1: А у меня есть фен, а велика нет.
0: Ну, тогда и вместо квартиры велик. Тоже круто. У нас есть игра «Гринквиз».
1: Да.
0: И там главный приз – велосипед.
1: Но есть еще и другие подарки.
0: Да. До велосипеда нужно добраться, дойти, мы вас верим.
1: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем в «Гринквиз» в бригаде У на Европе+. Плюс.

0: Здесь это Кунг с бригадой У на Европе Плюс, 8.08 в Москве. У нас впереди Гринквиз, но до этого мы будем путешествовать музыкальным образом чартером бригады У.
1: Куда летим?
0: Летим, дорогой наш именинник, мы в страну, в которой официальным языком на протяжении 3 веков был французский. А так вообще не скажешь.
1: Ну, много вариантов, очень. Не знаю, ну давай еще подсказку.
0: Не бывшая колония.
1: А, не бывшая колония.
0: Нет, но я вообще не знал, кстати, этот факт.
1: На протяжении 3 веков был французский.
0: Да.
1: Ну, пусть будет Германия.
0: Хотя, казалось бы, их язык наоборот по всему миру.
1: Испания, значит.
0: Ну, почти. Еще?
1: Португалия?
0: Ну, чуть-чуть. Повыше берем.
1: Италия?
0: В рейтинге популярности
1: Италия.
0: Языков. Ну, там еще метро самое старое.
1: Ну все, там из Англия.
0: Великобритания.
1: А, Великобритания, да.
0: Ты знала?
1: Как будто бы да.
0: А, ну чувствуется сразу. Летим в Великобританию. Там в чартах новиночка от D.O.D. с треком Confession.
2: Чартер бригады У.

0: Денис в бригаде У. Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
1: 8 часов 12 минут в Москве. Green Quiz «Бригаде У» на Европе Плюс начинается. Здесь мы вместе с нацпроектом «Экологическое благополучие» подготовили интересные вопросы о здоровье нашей планеты, планеточки. Ну и разыгрываем классные экопризы.
2: Да, кто нам позвонил? Алло, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Привет, как тебя зовут?
2: Привет.
3: Денис.
1: Денис. Денис, ты откуда?
3: Я из Владимира.
1: Из Владимира,
2: классно.
1: Прекрасно.
2: Дэн, сегодня у нас будет тема такая, переработка мусора.
1: И у нас есть три вопроса. Ответишь на один правильно, подарим тебе экологичный ланчбокс. На два смарт-кружку. Если на все три вопроса, то крутой велик твой. Готов?
3: Готов.
1: Начали.
2: Итак, первый вопрос такой. Как называется направление в современном искусстве, основанное на использовании отходов и старых вещей? Трэш-арт или оп-арт?
1: Оп!
3: Трэш-арт.
2: Трэш-арт. Действительно правильно, молодец. Первый балл есть.
1: Есть. Второй вопрос. Как думаешь, что из этого нельзя отправлять в контейнер для вторсырья? Бумажные лотки для яиц или кассовые чеки?
3: Наверное, кассовые чеки.
1: Вот это да. Вот это результат, да. Перерабатывать их нельзя, потому что чеки делают из термобумаги, которая имеет специальное химическое покрытие, темнеющее при нагревании.
2: Итак, сейчас мы поймем, будет у нас велосипед или нет. Вопрос третий такой. Что из этого можно перерабатывать бесконечное количество раз? Стекло или пластик?
3: Давайте попробуем пластик.
2: Все, ты прям вот сейчас, уверен, да?
1: Вот стекло прям или пластик? Ты, наверное, ты до конца не дослушал, наверное. Может, пропустил слово. Бесконечное количество раз. Бесконечное.
3: Ну, давайте тогда остановимся на стекле.
2: О!
1: Да!
2: Стекло!
1: Да! Стекло не разлагается в привычном смысле слова. В природе потребуется около миллиона лет, чтобы разрушить стеклянную бутылку до состояния песчинок. Mm-hmm. Денис, 3 из 3. Поздравляем!
2: Поздравляем!
1: Велосипед твой!
3: Спасибо! Вики, с днем рождения!
2: Ой, спасибо, очень приятно. Кстати, ты знаешь, сортировать отходы совсем не сложно. Сейчас по всей стране проходит акция по сбору макулатуры Boom Battle.
1: Поэтому, ребята, присоединяйтесь. Все подробности на сайте boombattle.rf. Чисто ради будущего. Денис, хорошего дня и классных выходных.
2: И классного велика.
1: И скидывай фотки с твоих дистанций на велосипеде. Счастливо. Пока.
2: Пока.
3: Обязательно.
0: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+. «Green Quiz» в «Бригаде У».

0: The Second Voice, бригаде У на Европе Плюс, 8.18 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Дорогая наша именинница.
1: Да.
0: У нас впереди фактовый зал.
1: Да, поговорим о цветах, о растениях.
0: Рекордсмена.
1: Угу.
0: Кое-что нашли, скоро расскажем здесь, на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
13: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам не ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
14: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Blessings, это Ларин Бригадиун и Европе Плюс, 8.24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Начинаем?
1: Начинаем, конечно.
2: Фактовый зал. В бригаде.
0: Начинаем уроки ботаники.
1: Браво, Вэл, браво, мэр.
0: Спасибо, Вики. Растения рекордсмены.
1: Да, я расскажу про самую маленькую в мире орхидею. Она называется платистиль.
0: Платистиль.
1: Да. Это настолько крошечное создание, что ее цветок легко можно потерять на кончике вашего пальца. И вообще ее можно разглядеть только под лупой. И нашли, в принципе, этот цветок совершенно случайно. Реально, потому что один ботаник...
0: Когда вытаскивали занозу из пальца, видимо.
1: Практически. Один ботаник был в лесах Эквадора, и он разглядывал под лупой корни растения какого-то. И увидел, что какой-то цветочек, микроцветочек затесался там.
0: Что?
1: Начал изучать и такой, это же орхидея. Диаметр цветка, чтобы ты понимал, всего лишь, примерно 2 миллиметра.
0: Ой, совсем мало.
1: Это вот прям микро-микро. Лепестки у этого крошечного цветка почти полностью прозрачны, состоят всего из одного слоя клеток. В общем, это вот выглядит как ледяной цветочек микро. Очень красиво.
0: Платистиль?
1: Платистиль, да. Находится в Эквадоре, в Андах.
0: Хорошо, хорошо. Это же Южная Америка? Вот. Там твоему маленькому цветочку спокойной его жизни может помешать мое растение.
1: Да.
0: Оно тоже из Южной Америки. И оно является самым громким растением в мире. И называется оно пушечное дерево. Или, как бы сказал один мой друг, дерево просто пушка.
1: Пушка-дерево.
0: Это вечно зеленое дерево. Высота примерно 30-35 метров. Солидно. Получило такое название из-за своих фруктов. Плоды по форме и размеру очень напоминают пушечное ядро. Да, примерно как кокос, но вот это ядро очень плотное и очень тяжелое. Естественно, при падении на землю, разрываясь, издает звук, похожий на выстрел пушки.
1: Интересно.
0: Оттуда и название.
1: Интересно.
0: Ну, просто пушка, а не факт.
1: Да, я тоже так считаю. Забегайте к нам в нашу группу Европа Плюс ВКонтакте.
0: Голосуйте за факт, который нравится больше. Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги. Аня!

0: Джейсон Дерула и Дайдо в бригаде Уны. Европе плюс, 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Интересно?
1: Конечно, интересно.
0: Итоги. Итоги сегодня такие, Вики. 70% за победителя.
1: Угу.
0: И победила ты.
1: Спасибо.
0: Поздравляю.
1: Получается, маленькая Вики, маленький мэр, маленькая орхидея.
0: Ну да, в целом да, не могу не согласиться.
1: Хорошо, давай возьмем Эквадор.
0: Эквадор?
1: Да.
0: Хорошо, это будет в понедельник в фактовом зале, но прямо сейчас. Гороскоп. 8.33 в Москве, гороскоп на пятницу, 5 июня, Овны. Большое количество вопросов плавно перерастет в большое количество ответов.
1: Тельцы, у вас даже не будет свободной минуты, чтобы заскучать?
0: Близнецы, Вики, позвольте другим людям полюбить вас такими, какие вы есть.
1: Раки, действуйте не так, как другие, так будет эффективнее.
0: Львы, не стоит делать все в последний момент, имейте время в запасе.
1: Девы, наконец, прояснятся многие неоднозначные ситуации прошлого.
0: Весы, нет проблем, которые невозможно решить, есть просто ваш ленивый настрой.
1: Скорпионы, день хоть и беспокойный, но очень неудачливый.
0: Стрельцы, вам даже не потребуется специально искать поводы для радости.
1: Козероги, не стоит опираться только на собственный опыт. Прислушайтесь и к другим.
0: Водолеи, вместе с вами растут и ваши потребности. Не стесняйтесь этого.
1: Рыбы, смысл этого дня простой. Лучше поздно, чем никогда.

0: Рокер, бригаде У на Европе Плюс, 8.36 в Москве. У нас впереди игра по мотивам фильма «Момо», который уже вышел на все экраны страны при поддержке Европы Плюс.
1: Обязательно идите, мне кажется, это очень семейное кино, очень такое фантазийное.
0: Тебе не кажется, там прям так и написано.
1: Семейное кино.
0: Фэнтези.
1: Ну а какие у нас призы? Тоже фантастические.
0: Каждое утро разыгрываем смарт-часы, и сегодня 5-е часы уйдут кому-то на руку.
1: Угу.
0: Чтобы вступить в борьбу за них, нужно кое-что написать.
1: А что надо написать?
0: Нужно написать. Ну, во-первых, запомнить, куда нужно писать.
1: Да, на наш сайт europlus.ru. Там есть окошко «Написать в эфир».
0: Написать нужно туда имя, номер телефона и ответ на следующий вопрос. Ну, по сюжету фильма «Момо» там так или иначе все связано со временем. А вы напишите, в каком российском городе сейчас на час раньше, чем в Москве.
1: Угу.
0: Пишите, впереди «Момо» в бригаде «У» на Европе+. Плюс.
2: Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: В Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
6: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66. Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов. По адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
8: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу «Скин-эксперт» в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» — это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
9: Правильное решение – «Ломбард Сапфир». Хорошие условия – «Ломбард Сапфир». «Ломбард Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: Ады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
2: Большая распродажа мягкой мебели в «Арктике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: бригаде У.
1: 8.42 в Москве. Момо в бригаде У на Европе Плюс начинается и продолжается битва за очередные смарт-часы. У нас есть Александр.
2: Сашенька, привет.
1: Привет, Саш.
3: Доброе утро. Вики, с днем рождения.
2: Спасибо большое.
1: Хорошо, начал.
2: Саша, а ты откуда?
1: Где ты живешь, Саш?
3: Саратов.
2: Саратов.
1: Хорошо.
2: Хорошо, отлично.
1: Еще здесь у нас присутствует Лера, Валерия. Доброе утро.
4: Да.
2: Лерочка, да. Чао.
1: Привет, Лера.
2: Привет.
1: А ты откуда?
4: Вики, тоже с днем рождения.
2: Спасибо, спасибо.
1: Хорошо,
4: поздравляю.
1: Начали. Где ты живешь, Лер?
4: Санкт-Петербург.
1: В Санкт-Петербурге. Угу. Начнем разбираться с отборочного тура. Вы вместе правильно ответили на вопрос, в каком городе российском сейчас на час раньше, чем в Москве. И где это?
4: Калининград.
1: Правильно. Ну и еще несколько городов рядышком. Серьезно?
2: Угу.
1: Везет,
4: да,
1: Лер.
4: Да.
1: У тебя есть, Вики, друзья, которые родились в Калининграде?
2: Нет.
1: Ну,
2: вот
1: Лера
2: теперь
1: первая.
2: Есть.
1: Да. Ребята, по сюжету фильма «Момо» люди все больше учатся тратить время свое эффективно, от этого они становятся несчастными, и главный герой не берет все в свои руки и пытается исправить ситуацию, чтобы жизнь стала веселее и непредсказуемой. Ага. Поэтому у нас сегодня в игре, как и на всей этой неделе, задание будет связано со временем. Нужно определить, что случилось раньше, какое событие.
2: Да, или какое-то событие, или, возможно, там какое-то строение было построено.
1: Да. Кто лучше справится, тому и смарт-часы. Саша, Лера, удачи. Саша, начинаем с тебя.
2: Саш, как ты думаешь, что случилось раньше? Родилась старейшая из ныне живущих черепах или человек вышел в открытый космос?
3: Родилась черепаха.
2: Да, ты прав. Джонатан родился аж в 1832 году.
1: Ого.
2: Джонатан молодец. На Сейшелах живет. Ну,
1: и как
2: воздух
1: он?
2: Хороший.
1: Ну да, да, экология. Так, первый балл есть у Саши. Лера, скажи, что было раньше? Родился наш родненький Рунет? Или в фильме первый раз использовали компьютерную 3D-графику?
4: Раньше была 3D-графика.
1: Да. В 1982 году, а Рунет появился в 94-м.
2: Угу, хорошо.
1: 1-1.
4: Ой, да.
2: Итак, Саш, вопрос тебе. Как ты думаешь, что было раньше? Угу. Вышла песня «Токсик» Бритни Спирс?
1: Угу.
2: Или же Билли Айлиш родилась?
3: Так.
1: Саша?
2: Как думаешь?
3: Я думаю, что...
2: Что раньше?
3: «Токсик» Бритни Спирс.
2: Нет, ты представляешь, Билли Айлиш родилась.
1: Чуть-чуть опередила на пару лет.
2: Угу.
1: Ну, если честно, я тоже думал, что «Токсик» пораньше. «Токсик» — 2003, а Билли Айлиш у нас 2001 года. Рождение. Лера, все в твоих руках. Скажи, что было раньше? Что появилось раньше? Метро в Казани или купюра в 2000 рублей?
4: Метро в Казани.
1: Да. Метро в Казани появилось в 2005, да? А купюра в 2017. Лера, поздравляем!
2: Поздравляем!
4: Спасибо вам.
3: Поздравляю.
4: Спасибо.
1: Смарт-часы твои заслужены.
4: Спасибо вам. Да. Я хочу передать Илье и Макару, моим сыновьям. Они сейчас в машине сидят. Они очень хотели все лето, всю весну, всю зиму звонили. И вот первый раз зазвонились, и они сейчас просто счастливы.
1: Один уточняющий вопрос. Дети в машине, а ты где?
4: А я вышла, потому что невозможно вести.
2: Молодец.
1: Невозможно играть, когда дети в машине.
2: Молодец. Лер, давай Сашу вместе будем обнимать, целовать и утешать.
1: Саш, тебе мы, кстати, дарим футболку от Европы Плюс.
3: Спасибо большое.
1: Хорошего дня, ребят. Звоните еще. Счастливо.
2: Пока.
4: Спасибо. Вам тоже. Всего хорошего.

0: Рейд, это Боб Синклар и Кайз, да, бригаде Уны. Европе Плюс, 8.49 в Москве. Сегодня в Саундчеке собираем истории, как вы прокололись, как вы выдали самого себя. У меня была история у моей одной подруги, которая рассказала ей молодой человек, они долго встречались, сказал, что на день рождения уже подготовил подарок. И эта коробочка уже дома, но она никогда не найдет эту коробочку.
1: О, нет, серьезно, это же вызов.
0: Сказал и ушел на работу. Прошло секунд 17, как коробочка была найдена. Они встречались давно.
1: Неудобненько получилось, потому что потом на день рождения как будто бы нет подарка.
0: А тут еще и коробочка, зачем он-то сказал это слово? Коробочка что подразумевает? Колечко, а не AirPods. Расскажите, как вы прокололись в подготовке чему-то. Может, на собеседовании проговорились.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть окошко написать в эфир.
0: Либо пишите в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале националнаепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
3: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
2: Дэнни! Ха! Катастрофа!
3: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
2: Я своего друга в обиду не дам.
3: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. В кино. 4 июня.
4: 6+.
5: Да все без...
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: YouTube. Приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы

0: 3-чек. Саундчек.
1: Бригаде У.
2: 8.56 в Москве. Сегодня в саундчеке собираем истории, как вы прокололись, как и где. Давайте послушаем.
3: Давай.
4: Доброе утро, любимая бригада У. Ну, я всем говорю, что у меня гуманитарный склад ума, что я, ну, такая натура художественная, творческая. И тут мне нужно было распечатать все мои дипломы, которые, курсы, которые я заканчивала, на цветном принтере, а он у меня на работе. Ну, в общем доступе принтер. Ну, и я распечатала все свои сертификаты, там и курс по ИИ, там и курс по различным компьютерным программам, по сайтам. И все увидели, что, оказывается, я в технических моментах тоже что-то понимаю. Ну, в общем, теперь, если что-то в компьютере где не работает, если что-то нужно сделать, все зовут меня. Хотя у нас есть системный администратор.
2: Смотри-ка, зовут. Потому что подозревает, что, видимо, ты на собеседование куда-то собиралась.
3: Кстати, да.
2: Ну и финальная история на сегодня.
5: Доброе утро. Я как-то прокололась при встрече со своей давней подругой. Мы встретились на выступлении наших детей. И она была очень-очень полная, и я была уверена, что она беременна. Я подошла и положила ей руку на живот, на что она мне ответила: я не беременна. Я готова была провалиться сквозь землю.
2: Но надо было играть до конца.
3: Да идти, я просто хотела подругу.
2: Идти всех щупать за живот. Ну, такое хобби у меня.

0: Ну вот смотри, Вики, гороскоп мы уже читали, да, что-то
1: читали,
0: со звездами связанное. Да, Coldplay про звезды уже спели. Да.
1: Не хватает космонавта.
0: Ну как-то нужно продолжать. Мы продолжаем. Впереди у нас будет космический гость.

0: Москве 9 часов утра. На Европе плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята, доброе утро всем. Национальный искусственный интеллект будет работать на портале госуслуги. В Абу-Даби или Иран можно будет отправиться уже этой осенью. И новые карты «Тройка» получили уникальный дизайн. Далее подробности. Национальный искусственный интеллект будет работать на портале госуслуги. О разработке такого ИИ сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. По его словам, новейший искусственный интеллект сможет взаимодействовать со всеми цифровыми системами для удовлетворения повседневных потребностей россиян. Шадаев особо подчеркнул, что Россия стала первой страной, которая собрала все госуслуги в одном месте, и сейчас пришло время сделать прототип искусственного интеллекта, который будет помогать пользователям. В Абу-Даби или Иран можно будет отправиться уже этой осенью. Аэрофлот сообщил о возобновлении регулярных рейсов с конца лета. Глава компании при этом отметил, что принимать окончательное решение преждевременно. Такая возможность появится ближе к осени. Он также сообщил о готовности компании увеличить рейсы в Дубай по мере стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Напомню, рейсы туда возобновились 1 июня, а приостановка полетов была связана с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, которая произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли удар по Ирану. МЦД снова меняет расписание. В субботу и воскресенье изменится график движения поездов на МЦД-3. В частности, 6 числа на ленинградском направлении интервалы движения состава будут увеличены до 20 минут. Кроме того, часть поездов со стороны ипподрома будет проезжать по укороченным маршрутам на станции Химки и Сходня. На станции Зеленоград-Крюково составы могут отправляться с других путей. В связи с этим пассажиров просят следить за обновлениями на электронном табло. А подробные изменения можно посмотреть на портале mos.ru. Новую лимитированную коллекцию транспортных карт «Тройка» выпустил Дептранс. Они украшены изображениями живописных озер и водопадов России. В ведомстве отметили, что эти изображения стали частью серии «Водные достояния России». Приобрести тематическую «Тройку» уже можно на маркетплейсах, на станциях «Живое общение», во флагманских магазинах «Метро», на станциях «Маяковская», «Трубная», «МЦК», «Измайлова» и в интернет-магазине «Мосметро». В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 74 рубля 30 копеек. Евро тоже прибавил. За него дают 86 рублей и 27 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 9:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро. Какой сегодня день хороший?
0: Вот ты тоже любишь нашу работу, да?
1: Да, обожаю.
0: Вот как так сложилось, что в школе и у тебя, меня были отвратительные взаимоотношения с химией, и в итоге мы поздравляем огромное количество людей с Днем Химика?
1: Да.
0: А с физикой примерно то
1: тоже
0: же самое.
1: Тоже проблемки.
0: Но с помощью Европы Плюс мы контактируем с гениями. И прямо сейчас у нас в эфире появится самый молодой российский космонавт, совершивший выход в открытый космос с борта МКС, Алексей Зубрицкий.
1: Алексей, привет, присаживайся, мы очень рады тебя видеть.
0: Алексей, как же хорошо, что мы наконец-таки встретились.
1: Вообще, мне кажется, мало кому везет реально познакомиться с настоящим космонавтом.
0: У нас огромное количество глупых вопросов. Поэтому
2: я готов поэтому ответить на все.
0: Я уверен, ты как космонавт, человек дисциплинированный, ну и сразу в лицо не скажешь, насколько вопрос глупый.
1: А, кстати, есть вот какой-то топ вопросов, которые тебе вот прям очень раздражают, вот прям вообще?
2: Не прям раздражают, но есть те, которые задают прям все. Это плоская или Земля?
0: Так.
2: Это, мне кажется, первый вопрос.
1: Ну, мы знаем, что нет.
0: Хорошая была пауза, неуверенная. Молодец.
2: Она квадратная.
0: Так.
2: Второй вопрос, это были ли американцы на Луне?
0: Так. Ну давай, раз ты сам затронул эти темы, скажи, пожалуйста. Но на самом деле много вопросов, и хочется начать издалека, не сразу полететь в космос, но что мы знаем о космонавтах, да? Как правило, это какие-нибудь видео, или когда что-то происходит, запуск в космос космонавтов. А как проходит твой рабочий день вне космоса? Вот ты, вот куда приходит космонавт? Куда-то в офис?
1: Ну, кстати, мы не представляем реально вашу работу.
0: Или это удаленка? Что ты делаешь, когда ты
1: на Земле?
0: Да.
2: На самом деле это сильно зависит от того, на каком этапе подготовки сейчас ты находишься. Но если в общем взять, то мы все... Место нашей работы — это Центр подготовки космонавтов в Звездном городке. Так повелось еще с Юрия Алексеевича Гагарина. Вся подготовка к космическим полетам проходит именно там. И наш стандартный рабочий день с 9 до 6, если нет каких-то специальных тренировок или специальных видов подготовки, то это, например, прыжки с парашютом, полеты на невесомость, полеты на самолете, выживание, то стандартный рабочий день с 9 до 6 с перерывом на обед, и у тебя занятия, тренировки на тренажерах, различные научные эксперименты, подготовка, возможно, какие-то медицинские обследования.
1: А можно вернуться к расписанию, просто вот этот предмет по выживанию?
0: Да, то есть сначала там,
1: обед, потом выживание.
2: Потом прыжки с парашютом.
1: Да, вот что значит?
2: И перед сном немного невесомости.
0: У меня просто был единственный прыжок с парашютом. Подарили друзья, которые знали, что я очень боюсь высоты, поэтому решили подарить мне. И перед тем, как прыгнуть, я проходил трехчасовой тест и слушал лекции о том, как я попрощаюсь с жизнью и что с этим делать в течение 3 часа перед первым прыжком. И вот по поводу выживания, это как часто проходят такие уроки и как долго?
2: Проходят с определенной периодичностью, раз в несколько лет для поддержания навыков. У нас проходит выживание и подготовка по выживаниям в различных климатогеографических зонах. Это выживание зимой в лесу.
1: То есть вы путешествуете, грубо говоря?
2: Летом в пустыне, сейчас объясню, зимой в пустыне, в горах и на водной поверхности. Для тех... видов выживания, для которых вот в пустыне, например, да, путешествуем, мы выживаем в степях Казахстана, недалеко от города Байконур. Выживание в зимнем лесу проходит за забором Центра подготовки космонавтов, потому что Центр подготовки космонавтов, да, зимой находится в лесу.
1: Какой это период, сколько вы выживаете?
2: Автономно в экипаж из 3 человек в течение 2 суток.
1: 2 суток. И последнее выживание где было?
2: У меня?
1: Да.
2: Вот в зимнем лесу.
1: Класс.
0: Мне очень нравится, как легко вы... А выживание когда? В лесу было? А
1: в пустыне... это просто очень необычно.
0: Ну, в пустыне я выживала последний раз в 2019. Но это, как я понимаю, на случай того, на случай непредсказуемого приземления в разные зоны нашей планеты.
2: Да, спускаемый аппарат может приземлиться и в пустыне, и в океане, и в горной местности. Это делается, да, на случай того, чтобы экипаж был готов в течение 2 суток ждать помощи, пока прибудет команда спасателей.
1: Круто.
0: Вот перед тем, как мы уйдем на небольшой перерыв, скажи, пожалуйста, а боишься ли ты летать в самолетах?
2: Нет, моя первая профессия — военный летчик.
0: Спасибо. Мы продолжим беседу. Сегодня у нас в гостях российский космонавт Алексей Зубрицкий.

0: программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
1: 9:12 в Москве. Продолжаем беседу с нашим гостем. У нас сегодня космонавт Алексей Зубрицкий. Алексей, тут вот как так сложилось. Вот Вики с детства мечтала работать на радио. Я с детства мечтал работать менеджером среднего звена. У меня были приземленные мечты.
2: О чем мечтал ты? Была ли мечта, как у многих мальчишек, стать космонавтом?
3: Я тоже мечтал работать на радио, но получилось стать космонавтом.
1: Серьезно? Даже если это ложь, это очень приятная ложь. Спасибо.
2: Ну там высылай резюме, если что.
3: Шучу. Нет, на самом деле, да, в детстве была мечта, я думаю, у многих мальчишек и девчонок, это какая-то такая несбыточная мечта, вот, здорово было бы стать капитаном какого-то звездолета, летать к другим звездам, другим галактикам.
2: Ну скажи, на самом деле, чем ты хотел управлять?
3: Кораблем Энтерпрайз.
2: Я бы тоже, я бы с удовольствием была в твоем экипаже.
1: Но с другой стороны, мечта должна оставаться мечтой.
2: Я, ты, Спок.
1: Ну-ка, покажи распальцовку.
2: Оп, нет, я сама помощи. Не могу.
1: О, ты
2: профессионал.
1: Готов. Слушай, по поводу непосредственного времяпрепровождения в космосе. Вот что мы тоже видим, какие нам попадаются видосы, что что-то вы постоянно делаете, да, какая-то работа, какие-то исследования, какие-то гигиенические процедуры, о них мы тоже отдельно поговорим. Но есть ли свободное время, и вот что в это свободное время вы делаете там? Может, какие-то с собой берете игры, может, там мини-приставки?
2: Ну, кстати, да, погулять-то негде.
1: Да.
3: Да, у нас есть немного свободного времени. Ну, рабочая неделя построена так же, как на Земле. Это 5 рабочих дней и 2 выходных дня.
1: Кстати, а по времени?
2: Тоже с 9 до 6?
3: Ну нет, немного побольше, так как в эти рабочие часы еще входят 2 часа физкультуры, обед.
2: У вас еще физкультура?
3: Каждый день без выходных 2 часа. Ну, для того, чтобы не атрофироваться в невесомости.
1: Ну, хорошо, это подтягивание в невесомости.
3: Подтягивания нет, но есть каждый день беговая дорожка 1 час. И 2 час это либо силовой тренажер, ну, специальный, адаптированный, на котором можно с грифом, с весами работать, да. Или велосипед.
2: Подожди, а бывает ли там такое ощущение, как после дня ног, когда больно?
3: Ну, есть силовой тренажер, на котором
2: то есть
3: можно
2: нагрузка
3: делать
2: все равно так же
3: приседания.
2: Чувствуется.
3: Да, ну там не вес дополнительный, там просто гидроцилиндры, которые ты выставляешь определенную мощность этих цилиндров, и ты просто их пересиливаешь.
2: Ты для нас прям как из другой вселенной.
1: И вот сейчас как раз-таки время глупых вопросов. А там же, подожди, там же гравитация отсутствует постоянно или не постоянно?
3: Отсутствует. А ну, она присутствует, просто она микроскопическая.
2: А вот этот сейчас, тренажер создает сопротивление, получается?
3: Да.
1: Хорошо. Да. Но если с велотренажером
3: просто,
1: понятно...
3: Ты просто поршень пересиливаешь, и все.
1: А беговая дорожка?
3: Беговая дорожка...
1: Бежим в рапиде?
3: Просто зависаешь.
1: Такой бег нам нравится.
2: На 2 часа, в принципе, нормально, да?
3: Нет, есть специальная система, она так как парашютная подвесная система, которая просто при помощи резинок подстыковывается к беговой дорожке, и она тебя притягивает к полотну. И у беговой дорожки есть несколько режимов. Один — это автоматический режим, она вращается сама, ты бежишь. А второй — это она не вращается, и ты ее толкаешь своими ногами. Ну, то есть он более сложный.
1: Так, но мы сегодня будем, пожалуй, в пиковой стадии рассеянного внимания. Мы пока так еще не выяснили, как ты развлекаешься там. Но мы обязательно выясним. Совсем скоро здесь, на Европе Плюс.
0: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12

0: Бракс Экстен, Бригаде У на Европе Плюс, 9:18 в Москве. Алексей.
1: Вернемся к нашему вопросу.
0: Вернемся. Напомним, сегодня в гостях у нас российский космонавт. Вернемся к тому, как можно себя развлечь на борту МКС.
2: Да, про распорядок дня обсудили. Есть два выходных. Пол субботы это обычно мы занимаемся уборкой на станции. Клининговую компанию вызвать нельзя, поэтому приходится самим.
1: Настоящий субботник.
2: И пылесосить, да, и пыль вытирать. А половина субботы и все воскресенье практически это... Время можно посвятить себе, какому-то досугу, общению с семьей, с близкими.
0: Общению с семьей, с близкими?
2: Да.
0: Есть возможность?
2: Сейчас.
1: Хороший
2: уже,
1: Wi-Fi?
2: Уже есть хороший интернет. Мы очень близко. Летаем, да, к хорошему интернету. Есть возможность, с недавних пор есть возможность общаться посредством видеосвязи.
1: Круто.
2: Ты отправляешь ссылку на землю, по ней переходят, и можно общаться. Ну, если есть зона связи, если есть у тебя свободное время, то практически каждый день.
1: А вот интересно, ты сказал про пылесосить, а пыль, получается, на воздухе висит, нет?
2: Она оседает.
1: Она оседает все-таки?
2: Большая часть, ну, не на поверхности, ну, есть, может оседать и на поверхности, конечно, но большая часть скапливается все-таки в пылефильтрах, потому как воздух циркулирует по станции при помощи вентиляторов. И у нас установлены в определенных местах пылефильтры, на которых оседает пыль и все то, что ты потерял в течение недели.
1: Круто.
0: Но если пыль есть и на МКС, у меня вообще вопросов к своей квартире нет. Я постоянно думаю, откуда она берется. Ну вот, а помимо видеозвонков и тому, что можно просто смотреть красиво в окно, чем себе занять выходной день?
2: Просмотр фильмов, прослушивание музыки, ну, доступ в интернет есть, мы уже разобрались, да. Также каждые выходные мы собирались всем экипажем и проводили...
1: Шашлыки.
2: Если бы можно было.
1: Это было бы неожиданно.
0: Собственно, так Алексей и стал самым молодым космонавтом, который вышел в открытый космос. Проветриться немножечко.
2: Шашлыки не готовили, но готовили пиццу. Ну, то есть нашим американским партнерам прислали заготовки для пиццы, и мы... Одни выходные у нас был вечер пиццы прям. Вот. Поэтому да.
1: Круто.
0: Вот это я понимаю, тимбилдинг. Мы продолжим беседу с нашим гостем. У нас сегодня российский космонавт Алексей Зубрицкий. Они будут Россию. Бригада.
3: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика». Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30

0: «Поселение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС «Сармат».
1: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу «Скин-эксперт» в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
2: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Religion, это Биби Рекса и Фейтлесс Бригадю на Европе Плюс, 9.27 в Москве. Продолжаем беседу с нашим гостем, российским космонавтом Алексеем Зубрицким. Алеш, сразу вопрос от нашего слушателя. Считается ли командировкой, если космонавт находится в открытом космосе? Вот как-то отдельные часы засчитывают, что сколько там времени провел?
1: Нет, мы берем для этого отпуск и летим в отпуск.
2: Какая прелесть. То есть отпускные есть, все хорошо?
1: Конечно. Нет, на самом деле командировка, да, и даже больше скажу, как время нахождения на станции засчитывается как из расчета один день за пять. То есть выслуга лет за полугодовую экспедицию, у тебя 2.5 года получается.
2: Прикольно.
0: А если ты на МКС и из МКС выходишь в открытый космос, считается ли это
1: за границей?
0: Минута за день, заграничная поездка? Или это уже все в рамках одной командировки?
1: Нет, это все в рамках одной командировки. Даже больше скажу, что Международная космическая станция, она международная и состоит из модулей различных государств. Есть американские модули, европейский модуль, японский. И штампы в паспорте ставить не надо.
2: Прикольно, прикольно. А мне знаешь, что интересно? Вот у нас, мы на Земле периодически, когда смотрим прогноз погоды, там магнитные бури, и все метеозависимые такие, нет, будет болеть голова. Вот есть какая-то там, я не знаю, у вас это ощущается там наверху как-то?
1: Да, ощущается даже больше, чем на Земле. Это все зависит от вспышек на Солнце, да. В период нашей экспедиции была одна такая очень сильная, мощная вспышка на Солнце. Земля вышла на связь и сказала, что одну ночь нам нужно всему экипажу провести в другом модуле, не на российском сегменте, а в другом модуле,
2: интересно,
1: который считается, он находится в центре станции и считается самым защищенным от радиации для того, чтобы уменьшить влияние радиации на организм. И весь экипаж спал в этом модуле.
2: Интересно.
0: Ты самый молодой российский космонавт, который вышел в открытый космос. Я даже представить не могу, даже когда я смотрю фильмы, я смотрю, но все равно сложно представляю, каково это. Насколько ощущение того, что тебя отделяет от космоса, от Вселенной, только костюм скафандра, и насколько эти ощущения отличаются от того, от тренировок на Земле?
1: На тренировки на Земле это похоже, достаточно близко похоже, процентов на 80, потому как тренировки перед выходом в открытый космос в центре подготовки происходят в специальной гидролаборатории. Это такой большой бассейн глубиной порядка 30 метров и диаметром около там, 25, в который помещен макет Международной космической станции. Есть специальные скафандры, в которых мы погружаемся под воду. Они там обезвешиваются при помощи там специальных грузов, и ты под водой как будто в невесомости находишься. Понятно, условия гравитации, все-таки притяжение действует, инструмент падает вниз, в космосе такого не происходит, но тем не менее в каком-то приближении невесомость очень даже хорошо имитируется.
0: А ты помнишь свое ощущение?
2: Вот самое первое.
0: Вот ты впервые в жизни выходишь в открытый космос. Быть может, ты что-то себе тогда сказал перед тем, как выйти, и как это происходит? Нажимается кнопка, как в фильмах.
2: Да. Да, кстати, как это происходит?
0: Обязательно какой-то пар должен быть такой.
2: Возможно, есть какой-то ритуал перед выходом в открытый космос.
1: Кнопка не нажимается, люк открывал я своими руками, специальным ключом открываешь люк. И, ну, такая особенность, когда ты уже там стравливаешь крайние миллиметры давления из люка, такая появляется небольшая взвесь из конденсата, и она такая как летает вокруг тебя, как такие небольшие пузырьки, но ты их не видишь, как такая пыль, легкая пыль. Такой интересный эффект. После того, как я открыл люк, выходил я и наш экипаж выходили на теневой стороне орбиты, поэтому я дальше там 2-3 метров вокруг себя особо ничего не видел. То есть я выходил такой в пустоту, на поручень, который находится в пустоте. И уже когда вышел, мы начали выходить из тени, появились очертания станции, потом появились очертания Земли, ну и тогда ощущение того, что я в космосе, да, нахлынули в полной мере.
0: Это было восхищение, это был страх, это было что-то непонятное. Вот с чем можно...
1: Это, мне кажется, было приятное удивление и воодушевление, да, и восхищение больше. Страх...
0: Фух, не плоская. Нормально.
2: Ну и ожидания реально совпали на 100%. Или даже еще круче, чем ты представлял.
1: Еще круче, и мне показалось еще больше. И станция мне показалась больше, чем я представлял. И Земля мне показалась больше, чем я представлял. Поэтому впечатления были невероятные. Но это сложно описать, если честно, словами.
2: Конечно. Но в фильмах похоже показывают?
1: Да, процентов на 10.
0: По ощущениям. Это мы еще отдельно обсудим. Сейчас тоже будет то, что сложно описать. Гороскоп с космонавтом. Гороскоп. 9:32 в Москве. Ну, такого, если честно, я еще не помню. Алексей, скажи, а кто ты по знаку зодиака?
1: Лев.
0: Лев. Это хорошо, это почетно.
2: Давай я начну, а Алексей продолжит.
0: Давай.
2: Хорошо? Умный, большое количество вопросов плавно перерастет в большое количество ответов.
0: Алексей, пожалуйста.
1: Тельцы, у вас даже не будет свободной минуты, чтобы заскучать.
0: Вики, близнецы.
2: Да.
0: Позвольте другим людям полюбить вас такими, какие вы есть.
2: Хорошо. Раки, действуйте не так, как другие. Так будет эффективнее.
1: Львы, не стоит делать все в последний момент. Имейте время в запасе.
0: Девы, нам, наконец, прояснятся многие неоднозначные ситуации прошлого.
2: Весы, нет проблем, которые невозможно решить. Есть просто ваш ленивый настрой.
1: Скорпионы, день хоть и беспокойный, но очень удачливый.
0: Стрельцы, вам даже не потребуется специально искать поводы для радости.
2: Козероги, не стоит опираться только на собственный опыт. Прислушайтесь и к другим.
1: Водолеи, вместе с вами растут и ваши потребности. Не стесняйтесь этого.
0: Рыбы, смысл этого дня простой. Лучше поздно, чем никогда.

0: Disturbia, это Минелли Арсити в бригаде У на Европе Плюс. 9:36 в Москве. Продолжаем беседу с нашим гостем, российским космонавтом Алексеем Зубрицким. Алексей, мы за эфиром узнали чуточку подробности одной истории, связанной с нашим любимым салатом оливье. Mm-hmm. И эта история длилась полгода. Вот расскажи, я так полагаю, был опыт приготовления этого салата на МКС?
1: Да, появилась такая идея сделать салат оливье. Ну так как в выборе продуктов мы ограничены, мы не можем сходить в магазин и купить все необходимые ингредиенты.
0: А нельзя с собой
2: пакетик взять?
0: Ну такой.
2: Крафтовый.
1: Я думаю, что если кто-то увидит пачку майонеза или банку зеленого горошка у тебя в скафандре, явно возникнут вопросы при посадке в корабль.
2: Это я просто гостеприимный, надо же, ребята, гостить.
1: Да, поэтому какую-то часть ингредиентов мы заказали грузовым кораблем, она нам была доставлена, ну, там, через несколько месяцев после старта, а часть ингредиентов, ну, пришлось собирать, да, в течение нескольких месяцев на станции. Что-то мы брали у наших американских коллег, это,
2: ну, это как, такая, то есть
1: колбаса,
2: получается,
1: похожая на ветчину.
2: Ну, то есть, грубо говоря, он обедает, и ты ему такой: колбаску не доедай.
1: Да, оставь для салатика, пожалуйста, кусочек.
2: Прикольно.
1: Часть мы взяли у нашего японского коллеги, это маринованные перепелиные яйца. И остальные ингредиенты из нашего стандартного рациона. Это вареная картошка, маринованные огурцы.
2: Круто.
1: И когда мы все это собрали с моими товарищами, в один прекрасный вечер решили приготовить салат оливье и поздравить нашу американскую коллегу Зину Кардман таким образом с днем рождения.
0: О, как здорово! Так, ну а мы будем собирать не ингредиенты, а деньги. У нас впереди сейф, в котором 37 тысяч рублей, но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка.
2: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Впереди сейф, бригаде У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
10: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону «Звездочка-18-00». Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ-21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
11: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9.44 в Москве, сейф в бригаде «Уны» и «Европе плюс» начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Привет.
1: Как тебя зовут?
3: Привет, привет. Да, Александра.
1: Александра, Саша, ты где живешь?
3: В Ярославле,
2: классно, Саша.
1: Саш, знакомься, это наш гость, космонавт Алексей. Алексей, это наша слушательница, Саша.
4: Очень приятно.
3: Да, взаимно тоже очень приятно.
1: Саш, у нас в сейфе сегодня 37 тысяч рублей, но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого просто ответь правильно на вопрос с бонусом. Но для начала давай решим, что будет бонусом, первый, второй или третий вопрос.
3: Давайте первый.
2: Давай первый.
1: Начинаем с бонуса, удачи.
5: Первая цифра.
2: Сашенька, тот самый вопрос с бонусом. Если ответишь на него правильно, тогда гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Даже если сейф не взломаешь. Так что удачи. Сегодня день кетчупа.
1: Хорошо.
2: Да, поговорим про один из самых дорогих кетчупов в истории. Была ограничена партия, всего 150 экземпляров. И партия была выпущена совместно с британским певцом Эдом Широном. Разлетелась она на аукционе по 150 тысяч рублей за бутылочку. Неплохо, да?
1: Приятно, что в рублях продавали.
2: Да, да. Сама бутылочка была в необычном дизайне. Вот как думаешь, в каком? Она была в виде микрофона, она была в виде статуэтки Грэмми или в виде татуировки?
3: Давайте второй вариант.
2: В виде статуэтки Грэмми принято.
5: Вторая цифра.
1: Саша, второй вопрос задашь наш гость. Леш, пожалуйста.
4: Саш, как называется линия раздела дня и ночи на поверхности Земли? Варианты ответов. Рокки, Терминатор или Блейд?
3: Давайте, пусть будет третий.
1: Блейд. Третий вариант принят.
5: Третья цифра.
1: Саш, ну раз у нас космический фильм, поговорим про космическое кино. Про самый свеженький из тех фильмов, которые вышел, и он связан с космосом. Это фильм «Проект Конец света». Ты уже посмотрела его или нет?
3: Пока нет, но планирую сходить посмотреть.
1: На удивление добрый, приятный. Хотя сразу так не скажешь, что прям добрый, но в целом он добрый. Фильм. Тогда попытайся угадать, кто сыграл там главную роль. Райан Рейнольдс, Райан Гослинг или Мэттью МакКонахи?
3: Второй вариант.
1: Райан Гослинг, второй вариант. Принято. Итак, Саша из Ярославля подобрала такой код от сейфа 232. Внимание!

0: Саш, сразу с хороших новостей.
1: Давай.
0: С моего вопроса. У меня в точку Райан Гослинг. Молодец. Угу. А вот дальше ребята сами.
1: Леш, что у тебя было?
2: Правильный ответ — Терминатор. Линия раздела дня и ночи на поверхности Земли.
1: То есть это прям видно, да, вот как отделяется день и ночь. Очень прикольно.
2: Да.
1: Сашенька, вот он, тот самый вопрос с бонусом. На самом деле, вот эта лимитированная партия кетчупа была сделана в виде татуировки, в виде татуированной такой бутылки. И все не просто так, потому что у Эда Ширана как раз есть татуировка в виде этого кетчупа. Он признавался таким образом в любви.
0: Саш, ну мы просто копим деньги, да, чтобы ты вернулась и денег было больше, хорошо?
3: Все хорошо, спасибо.
0: Звони еще, счастливо.
1: Пока.
0: Пока-пока.
3: Все, пока-пока.
0: Ну а в понедельник в сейфе бригады 40 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Мистер Пропс, бригаде У на Европе Плюс, 9.50 в Москве. Алексей, мы уже обсуждали то, как вы отдыхаете, как проводите время, когда у вас есть немного времени, чтобы передохнуть. Слушаешь ли ты там музыку? Ты говоришь, что слушаешь. И, как правило, вот как это происходит? Ты надеваешь наушники или есть какая-то колоночка, чтобы ходить, знаешь, как люди на самокатах с колонками огромными и бесить весь МКС?
1: На самом деле можно и побесить, если есть такое большое желание. Есть,
0: колонки есть, да?
1: Есть и колонка, но она не прям огромная, конечно, но колонка есть. Можно послушать и в объеме станции, но так как на станции очень шумно, придется делать музыку достаточно громко.
2: На станции шумно, да?
1: Да.
2: Сильно?
1: Постоянно работают вентиляторы, вентиляция воздуха, система кондиционирования, ну то есть там такой фоновый шум достаточно громкий. Поэтому удобнее и комфортнее, ну, чтобы не мешать другим людям, потому что может и земля вызвать на связь, а у тебя дискотека на станции. Поэтому удобнее и комфортнее все-таки в наушниках слушать, особенно когда пылесосишь или там занимаешься спортом, наушники включил себе и бегаешь под, под какие-то любимые песни.
0: Никогда не думал, что это скажу, но мы так похожи с космонавтами. Вот что я в наушниках пылесос, что там на МКС. У нас впереди саундчек, которым мы послушаем то, что слушает российский космонавт Алексей Зубрицкий, находясь на МКС.
3: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+. Бригада У.
4: Реклама.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Терек включает «Хочу».
7: Хочу утреннюю чашку клубники.
6: Хочу съесть сэндвич на балконе.
8: Хочу чипсика.
9: Но полезных.
10: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
11: АО «Торговый дом Перекресток». ОГРН 1870-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
12: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо».
14: Это потрясающе.
13: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
14: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
13: «Момо» в кино с 4 июня. 15+.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
16: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк.

0: поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: В ленте. Играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов.
4: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Уже в кино.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
8: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
8: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
9: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
10: 12+.

0: Three check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 9:59 в Москве. Буквально пару минут у нас остается для беседы с нашим гостем, российским космонавтом Алексеем Зубрицким. Лёш, вот всегда волновал меня вопрос космического мусора и как МКС уже много десятилетий летает и ни с чем не сталкивается. Ведь уже было показано в фильме «Гравитация».
4: Да.
3: Во многих других фильмах,
4: в документалках.
3: Что рано или поздно и должно произойти. Как так происходит?
5: Для предотвращения столкновения с крупными объектами у нас есть маневры уклонения, есть штатные подъемы орбиты, а есть нештатные. Это в случае, если орбиту МКС пересекает орбиту другого космического объекта или мусора, и нам необходимо уклониться, мы выполняем маневр уклонения. Включаются двигатели на станции, и орбита либо поднимается, либо опускается.
3: Вручную, то есть вы управляете?
5: Нет, не вручную. Выдается набор команд, которые включают двигатели Земли, и также они могут выдаться космонавтами на станции.
4: А скорость полета мусора какая?
5: Скорость полета станции 8 километров в секунду примерно, а мусора либо такая же, либо выше. А если это какие-то более мелкие объекты, от них станция не уворачивается, не уклоняется. И некоторые из них, бывает, даже попадают в станцию, но они не критичные для станции. На станции есть противометеоритная защита. Некоторые частички мусора такого попадают даже в иллюминаторы, и на иллюминаторах с внешней стороны есть такие небольшие каверны, которые ты видишь. Ты понимаешь, что это вот прилетел космический мусор. Он не пробивает иллюминатор, но следы на стекле остаются.
3: Но в любом случае в эти моменты нужно как-то себя успокаивать, слушая музыку. Какую музыку ты слушал в последний раз, когда был там в космосе? Да, прям можешь включить. Слушай, ну под это приятно смотреть в иллюминатор.
5: Очень приятно. И эту песню мы включали, она была в моем плейлисте на старте, когда мы в ракете ожидали старта.
6: Укрыты дымкой облаков.
3: Это очень кинематографично. Прости, ну мы не можем не завершить эфир без глупых вопросов. А вот когда ты слушал эту песню, вот там в космосе на МКС, было ощущение: о, ты глянь-ка, я ж космонавт.
4: Да, кстати, часто приходит это осознание.
5: Да, оно не покидает. Даже через полгода, там, когда ты обедаешь, просто стоишь за столом, стоишь и скрутил сальто, думаешь, о, прикольно. А я все-таки в космосе и могу сальто за обедом скрутить.
4: Круто, Леш, спасибо тебе, так интересно.
3: Это была чудесная беседа. Скажи, когда у тебя ближайшая свободная пятница?
5: Следующая.
3: Все, хорошо.
4: Договорились.
3: Нам не хватило, и я считаю, что этот разговор был настолько увлекательным, что можно отнести его к подарку, потому что у нашей девчонки сегодня день рождения.
4: Спасибо.
5: Да, с днем рождения.
3: Ой, с днем рождения, Вики.
4: Спасибо, мне очень понравилось.
3: Леш, спасибо большое за эту беседу. Мы очень будем ждать следующей встречи. Легких полетов. Вот что пожелать космонавту?
5: Мягкой посадки, если он в космосе. А так, удачи, я думаю. Она никому никогда не мешала.
3: Алексей,
4: удачи.
3: И до встречи.
5: Спасибо.
3: Всем вам желаем приятных выходных. Прощаемся до понедельника. Меня зовут Вэл.
4: Меня зовут Вики.
3: Бригаду Европа Плюс. Счастливо.
4: Пока.

0: мы слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур, доброе утро всем. Росприроднадзор заинтересовался маркетплейсами. Сезон змей начался в России. И секретные материалы об НЛО готовятся к публикации в США. Далее подробности. Меньше 5 часов остается до большого выступления президента России на Петербургском международном экономическом форуме. Ожидается, что Владимир Путин начнет выступление в 15 часов в рамках пленарного заседания. Сколько именно речь продлится, пока неизвестно, но телеканалы выделяют на это минимум 2 часа эфирного времени. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам, как внутренним, так и международным. Также Владимир Путин уделит внимание политическим проблемам вместе с президентом России. В пленарном заседании примут участие президент Танзании, лидер Узбекистана, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Росприроднадзор усилил контроль за торговлей дикими животными в интернете. Глава ведомства Светлана Родионова рассказала о том, что для этого ведется работа с маркетплейсами. Родионова добавила, что это актуально не только для нашей страны, но и для всего мира. При выявлении сайтов с объявлениями о продаже диких животных Росприроднадзор направляет информацию в прокуратуру для их блокировки. Тем временем сезон змей начался в России. РИА Новости сообщают, что с наступлением лета первые случаи укусов пресмыкающихся зафиксированы в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях. Чаще всего с жалобами на укусы змей обращаются женщины. С пресмыкающимися они сталкиваются на садовых участках во время прогулки по лесу или сбора ягод. Сериал «Секретные материалы» может оказаться не такой уж и фантастикой. Американцы пообещали рассказать всю правду об инопланетянах. Бывший глава программы Пентагона по НЛО Джей Стартон готовит по этому случаю целую книгу. Сообщается, что он больше 16 лет занимался исследованием различных аномалий для американского правительства. В частности, он возглавлял целевую группу по неопознанным воздушным явлениям. После выхода в отставку он неоднократно заявлял, что некие силы в американских спецслужбах и армии скрывают обломки сбитых кораблей пришельцев и их останки. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 74 рубля 30 копеек. Евро тоже прибавил 86 рублей 27 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. Всем отличного дня.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: пятница. Вообще, стоит ли к этому слову что-то еще добавлять? И так все понятно. Ну, разве что можно добавить, что сегодня первая летняя пятница. Да, ребята. Поздравляю. Проведите обязательно предстоящие летние выходные как следует, а мы, Европа Плюс, гарантируем вам идеальный саундтрек. Вот, а я, Тимур Бодров, можно сегодня буду поменьше болтать, вот, больше хитов успею вам поставить. Значит, только что Мистер Know It All, Тедди Свимс, далее песенка про лето от Дамиана Давида, зажигалка, классика, Бейонсе, Crazy in Love. Погнали!
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Кафе Юг 34. Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе Юг 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение Яндекс.Еда.
9: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ДК «Арктика».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: что, ребята, вот сейчас смотрю на список песен, что для вас приготовил. И, знаете ли, глаз радуется. Глаз радуется. А это давняя примета. Если у Бодрова глаз радуется, то скоро порадуются ваши уши. Потому что мы скоро слушаем Дракула. Дракула. Безупречный гибрид диско и электропопа у Tame Impala и Jennie из Blackpink. Dracula, хит, который можно обнаружить сейчас во многих хит-парадах планеты. Ну и на разогреве у этой парочки батя, крестный отец транса, Тиесто, его Beautiful Places.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
6: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
7: 29-33-66.
8: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
10: Осетия. Место, где отдых вкусный.
11: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
13: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

что еще нужно для счастья, ребята? Все это есть для вас. На малиновой луне. Из суперхитов скоро «На малиновой луне» от Майя Мишель. Будет клубный замес «Think About Us». Латина тема «Понго». А еще Риана, «Пицца Доуз», «Кайли Миноук» здесь в эти 30 минут.

0: с «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
2: Мы никогда не будем вместе.
3: Не забирайте любовь.

0: Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
0: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
2: Реклама 18+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
6: Дэнни! Как? Катастрофа!
7: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
6: Я своего друга в обиду не дам.
7: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. В кино 4 июня. 6+.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Точное московское. 11:00.
2: Больше хитов, больше музыки. Европа Плюс. Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Производство строительных и отделочных материалов наладят на месте бывшего завода «Электроцинк». Жителей Владикавказа предупреждают о мошенниках. Амадина Келихсаева завоевала серебро на первенстве России по тяжелой атлетике. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
3: Производство строительных и отделочных материалов наладят в Северной Осетии. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме в интервью ТАСС сообщил Сергей Миняйло. По словам главы республики, строительство планируется начать осенью этого года на месте бывшего завода «Электроцинк». Цеха по производству стройматериалов и сэндвич-панелей на основе базальтового волокна будут запускаться поэтапно. Это позволит реализовать производственный цикл по современным технологиям и снизить стоимость квадратного метра жилья. Жителей Владикавказа вновь предупреждают о мошенничестве. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников наградного отдела городской администрации, звонят горожанам и сообщают о предстоящем премировании ветеранов труда. Под предлогом оформления наград за многолетний труд аферисты просят предоставить данные СНИЛС и паспорта. Мэрия Владикавказа предупреждает, что никогда не запрашивает персональные данные по телефону. Жителей города призывают сохранять бдительность. В случае, если личная информация уже была передана мошенникам, необходимо обратиться в правоохранительные органы. Русский язык занял 4-е место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков по результатам исследования экспертов Института Пушкина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ректора Никиту Гусева. Исследование проводилось на основании анализа конкурентоспособности 12 мировых языков. По 5 параметрам русский уступил английскому языку, испанскому и французскому, которые делят вторую позицию, а также китайскому. Мадина Келихсаева заняла 2-е место на первенстве России по тяжелой атлетике. Соревнования среди юниоров и юниорок 15-23 лет проходят в Ноябрьске. Келихсаева завоевала серебряную награду в весовой категории до 76 килограммов. Ее результат в сумме 2 упражнений составил 198 килограммов. Подготовил спортсменку тренер Ахшарбек Тогоев. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек. Курс евро 86 рублей 27 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс. С вами будет Тимур Бодров. Всем хорошего дня.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: ритмия «Найду тебя, найду тебя». Звучит даже немного как угроза. Такая, знаете, завязка для триллера хорошего, космического. «Найду тебя, даже на Луне». Так что вот так вот, суровый сталкинг от «Моя Мишель». Вот, а мы не против, мы не против. Отдельно я был бы рад обнаружить песню «На малиновой луне» на первом месте Еврохит ТОП-40, тем более такое уже случалось с треками «Моя Мишель». Ребятам удачи, голосуйте за них на europlus.ru, а свежий выпуск Еврохит ТОП-40 сегодня после 14.00.
1: Реклама. В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: медузы «Don't Wanna Go Home». История про тех, кто не хочет домой идти, а желает провести перед офисным монитором всю свою жизнь. А что? Офис — это давно уже не просто столы и стулья. Офис — это уже, знаете, такой многофункциональный хаб. Чем я только не занимался в офисе нашем. Главное — саундтрек. Главный саундтрек, можно и спортом заняться, и танцпол устроить. А саундтрек идеальный для вас есть всегда здесь, на Европе+. Плюс. Впереди большой хит сезона. Это «Baby Doll» от Доминика Файка.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: «Сайбер-Х» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12. Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90. Why wait to say, at least I did in my way.

0: будет диско-версия Wonderful Life. Reggae House, Jamaican Bam Bam. Кроме этого, Биби Рекса, Джонас Блу, Эйола, Элли Голдинг с вами в эти полчаса хитов нон-стоп.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада.
0: У нас сегодня космонавт Алексей Зубрицкий.
2: О чем мечтал ты? Была ли мечта, как у многих мальчишек, стать космонавтом?
3: Это такая несбыточная мечта — стать капитаном какого-то звездолета.
2: Ну скажи, на самом деле, чем ты хотел управлять?
3: Кораблем Энтерпрайз.
2: Я бы тоже. Я бы с удовольствием была в твоем экипаже. Я, ты, Спок.
4: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада.
1: Реклама.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Уже в кино.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.

0: озон.ру. 18+.
1: А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
0: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
2: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
3: Мы никогда не будем вместе.
4: Не забирайте любовь.

0: история его служанки. Смотрите на Иви прямо сейчас.
1: Реклама 18+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
4: Привет, я Дэвид Гетта.
3: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
3: Эти хиты выбираешь ты.
6: I'm Chris, and I'm Johnny, and we're from Coldplay.
3: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
8: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
9: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо».
11: Это потрясающе.
10: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
11: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
10: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.

0: теперь закономерно штурмует Еврохит ТОП-40. Jamaican Bam Bam от Ужели и Солто. Значит, делаем из всего этого вывод. Главный дэнс-чарт страны ТОП Клаб Чарт формирует то, что завтра будет звучать повсюду. Да, такой вот инкубатор трендов ТОП Клаб Чарт. И, кстати, ребята, заглянуть в музыкальное будущее, послушать хит-список можно будет уже завтра. Шоу стартует в 8 вечера на Европе Плюс. Но удобнее слушать ТОП Клаб Чарт в виде подкаста. Он есть на многих платформах и на нашем сайте europoplus.ru.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: Делаете ремонт?
5: Не переплачивайте.
4: В стройцентре СОМ акция.
5: Нашли такой же товар дешевле?
4: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
6: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
7: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66. В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон». Первый. Всегда первый.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34». 34.
10: Счастье есть.
9: Джанаева 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
11: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: удовольствие. Да, ребята, не останавливаемся. Продолжаем мечтать, мечтать по-крупному. И, конечно, не прекращаем наше движение в танце в сторону выходных. Прямо сейчас афробит номер «Let Me Be». Далее ретро соул Бруно Марса, микс латино, рока и хаоса от Пинау и The Warning. И с приветом из 2020... Нет, с приветом из 2016-го появится Зара Ларсен и ее Lush Life.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 3.

0: Селение Фарм. Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС Сармат.
1: В новом магазине Бона Фортуна на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей Литекс Триумф по цене 1 рубль. Бона Фортуна. Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
2: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров.
4: Все для уверенной победы.
3: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Беспокоитесь за свою карму?
6: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
7: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
8: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
7: Подробности по телефону звездочка 1820.
9: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Весту Гроатул 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: запер себя в лавке старьевщика, музицирует на винтажных синтезаторах и продолжает выдавать чистейший кайфовый аналоговый звук. Фанковый номер «I Just Might» только что. Идеально для пятницы, идеально для встречи первых летних выходных.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть «Rush».
3: Включи свой.
2: Начал ты общение с Майклом Джорданом так: «Я твой фанат Антон Камолов». И, в общем, что тебе ответил Майкл Джордан? «О, классное имя для настоящего фаната». Вот, все это первое.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
1: В кино с 4 июня. Фэнтези для всей семьи.

0: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
0: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tuto.ru/6+.
1: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Дэнни! Да! Катастрофа!
3: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
2: Я своего друга в обиду не дам.
3: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. В кино. 4 июня. 6+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Heaven. Вообще, конечно, скоро кончится лето, и это мой перманентный страх в эти дни. Лето только наступило, а я уже переживаю и боюсь, что оно скоро закончится. Да, ребята, избавляемся от ФОМО. Летим в час снова на Европе Плюс, а там все как вы любите. Еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе, час дня.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Производство строительных и отделочных материалов наладят на месте бывшего завода «Электроцинк». Жителей Владикавказа предупреждают о мошенниках. Амадина Келихсаева завоевала серебро на первенстве России по тяжелой атлетике. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: Производство строительных и отделочных материалов наладят в Северной Осетии. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме в интервью ТАСС сообщил Сергей Миняйло. По словам главы республики, строительство планируется начать осенью этого года на месте бывшего завода «Электроцинк». Цеха по производству стройматериалов и сэндвич-панелей на основе базальтового волокна будут запускаться поэтапно. Это позволит реализовать производственный цикл по современным технологиям и снизить стоимость квадратного метра жилья. Жителей Владикавказа вновь предупреждают о мошенничестве. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников наградного отдела городской администрации, звонят горожанам и сообщают о предстоящем премировании ветеранов труда. Под предлогом оформления наград за многолетний труд аферисты просят предоставить данные СНИЛС и паспорта. Мэрия Владикавказа предупреждает, что никогда не запрашивает персональные данные по телефону. Жителей города призывают сохранять бдительность. В случае, если личная информация уже была передана мошенникам, необходимо обратиться в правоохранительные органы. Русский язык занял 4-е место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков по результатам исследования экспертов Института Пушкина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ректора Никиту Гусева. Исследование проводилось на основании анализа конкурентоспособности 12 мировых языков. По 5 параметрам русский уступил английскому языку, испанскому и французскому, которые делят вторую позицию, а также китайскому. Мадина Келихсаева заняла 2-е место на первенстве России по тяжелой атлетике. Соревнования среди юниоров и юниорок 15-23 лет проходят в Ноябрьске. Келихсаева завоевала серебряную награду в весовой категории до 76 килограммов. Ее результат в сумме 2 упражнений составил 198 килограммов. Подготовил спортсменку тренер Ахшарбек Тогоев. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек. Курс евро 86 рублей 27 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ онлайн и Регина Кумаритова.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.

0: Всем отличного дня, рада приветствовать. Пятница, 5 июня, 13.04 на часах. Начинаем, как обычно, дневной Владикавказ онлайн. Добро пожаловать, нам можно звонить 540-777, удачи. Также оставляйте текстовые послания, приветы и поздравления, пожелания. Как всегда, принимаются в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментариях к верхней записи или на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Будем обязательно читать гороскоп от Европы Плюс на сегодня. Прогноз погоды тоже будет. А через пару минут нас порадует Маршмеллоу и Portugal The Man Phoenix. Также в этом часе елка проще.
1: Может, проще надо.
0: Открываю час Дэвид Эмс Рейн Дэнс.
2: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: что ж, мы готовы озвучить первую порцию сообщений, которые уже есть на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Направляйте свои сюда и в группу ВКонтакте «Европа плюс Води Кавказ». В комментарии к верхней записи обязательно все в течение часа потихонечку озвучу. Ну а первый привет от Дианы Кириллу с пожеланием хорошего дня. А от Азамата большой привет Алане. Ты прекрасно, пишет Азамат. Жду новые сообщения. Также можно позвонить, напомню, 540-777. А слушаем в ближайшие минуты Зейна, «Die for me».
1: Владикавказ онлайн.

0: una. One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Питбул на Европе Плюс, I Know You Want Me. Ну а мы продвигаемся дальше. 13:20 на часах. Впереди нас ожидает гороскоп от Европы Плюс. Скоро будем читать, узнаем, какие действия сегодня будут максимально эффективны. Это про вас, раки, дождитесь полный гороскоп. Еще раньше услышим Феликс Йен и Шаус Walk With Me.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Делайте ремонт.
8: Не переплачивайте.
7: В стройцентре СОМ акция.
8: Нашли такой же товар дешевле?
7: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
9: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-03-03.
12: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Гороскоп.
1: Овны, большое количество вопросов плавно перерастет в большое количество ответов. Тельцы, у вас даже не будет свободной минуты сегодня, чтобы заскучать. Близнецы, позвольте другим людям полюбить вас такими, какие вы есть. Раки, действуйте не так, как другие, так будет эффективнее. Львы, не стоит делать все в последний момент, имейте время в запасе. Девы, наконец, прояснятся многие неоднозначные ситуации прошлого. Весы, нет проблем, которые невозможно решить, есть просто ваш ленивый настрой. Скорпионы, день хоть и беспокойный, но очень удачный. Стрельцы, вам даже не потребуется специально искать поводы для радости. Козероги, не стоит опираться только на собственный опыт, прислушайтесь и к другим. Водолеи, вместе с вами растут и ваши потребности, не стесняйтесь этого. Ну и, наконец, рыбы. Смысл этого дня простой: лучше поздно, чем никогда.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Калвин Харрис и Клементин Дуглас «Blessings» на Европе+. Плюс. На часах 13.36. Самое время еще раз напомнить наши координаты. С нами можно связаться, позвонив в студию по телефону 540-777. Передавайте приветы и поздравления тоже ваши выслушаем. Также можно оставить их текстовым сообщением на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 и в группе ВКонтакте «Европа Плюс Владикавказ» в комментариях самой верхней записи. Ну а к этой минуте у нас от Алана большой привет в Сунжу всем своим друзьям.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сегодня ожидается небольшой дождь. Температура воздуха сейчас плюс 25, ночью плюс 12.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу «Скин-эксперт» в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
5: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
6: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: Канады «Асса». Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. «Асса».
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
5: Владикавказ онлайн.

0: Кавказ.
1: Онлайн нас можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс Онлайн. Продолжим. Как всегда, впереди еще больше хитов, еще больше музыки. Parakeet, Save Me скоро услышим. И более свежий хит от BTS, Swim.
0: Владикавказ. Онлайн.

0: Прощаемся с группой Tokyo Hotel, но я думаю, что ненадолго, как минимум только в этом часе. А в новом Алексей Мануилов будет подводить очередные музыкальные итоги. Кто знает, возможно, их хит «California Nights» займет почетное место в пятерке лидеров главного чарта страны. В общем, скоро уже узнаем, осталось всего ничего, а до конца этого часа еще успеем услышать Dua Lipa «Don't Start Now», а также «I Can't Wait» от Боба Синклара и Кайзы. Ну, а в новом часе, как я уже сказала, встречаем Алексея Мануилова. Хорошего всем дня, отличного настроения. Оставайтесь с нами. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь, до новых скорых встреч. Услышимся, пока.
1: Реклама.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
4: Москва.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026.
5: Движение.
4: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт,

0: подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
2: Мы никогда не будем вместе.
3: Не забирайте любовь.
4: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, сердцу прижимает.
1: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
2: Я не могу без вас.
1: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
5: Реклама 18+.
6: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Буда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест.
7: Билеты на vkfest.ru.
8: Шоу «Гоу-гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Уже в кино.
12: Музыка и танцы, они всех объединяют.
11: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
12: Это универсальный язык.
11: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
13: Европа Плюс.
14: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: именно 7 раз был на первом месте чарта Европа Плюс. Но сначала о том, на чем остановились в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Лучший дебют Медуза «Don't Wanna Go Home». Прорыв недели на Алекс Уоррен «Fever Dream». Номер один BTS «Swim». Однозначно BTS и фанаты BTS, конечно же, за обеими руками, чтобы быть и сегодня номером один в чарте Европа Плюс. Но как оно сложится, давайте разбираться ступенька за ступенькой, доберемся до первого места. Ну а на 40-м One Republic, они вот как раз у нас до третьего доходили в чарте Европа Плюс, и сегодня 16-я неделя в чарте One Republic.

0: на этой неделе с 38 на 39 место. Ну, кстати говоря, из тех, кто сегодня у нас в чарте Европа Плюс, Summer дольше всех 32 недели. Следующий хит приближается, в общем-то, к этой цифре. 22 недели тоже, ого-го, какое достижение.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: На 38-й ступеньке сегодня клан «Карусель» с отличным хитом «Ride». Выше на строчку на 37-м «Post Malone» «Cold». С 35-го на 36-й за неделю Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom «Think About Us».

0: диджей и продюсер, который неоднократно высказывался по поводу ИИ в музыке и говорит, что это один из самых удивительных инструментов, которые у него есть на сегодняшний день. Хотя искусство — это способ самовыражения, который может заставить людей задуматься, и здесь нужна душа. Поэтому вы можете донести осознанность какую-то с помощью музыки, только с помощью, если вы выкладываете душу всего себя, а воспроизвести это с помощью кодов каких-то там просто невозможно. Алло, Xiba и Portugal The Man. Прямо сейчас Dive Into The Ocean.
1: 35-е место.

0: классный, очень крутой хит. Dive into the Ocean с 29 на 35 место.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся чуть выше. 34 место. И здесь Tokyo Hotel. California Nights.
3: California Nights. Glowing like a flame.
0: В прошлый раз 28 место, сегодня 33. Kungs Galaxy. Номер 32. Holy Flame. Тону

0: Flame на europaplus.ru. И не забываем про следующий хит. Точно, тоже это мод. И тут все однозначно намек на нас.
1: 31 место.

0: 31 место на этой неделе. Мод «Намек на нас». Ну а мы идем дальше, поднимаемся выше. И на 30-й позиции сегодня первая новинка чарта Европы плюс. Здесь ПНАУ, которые говорят, что играть песни вживую — самое большое волнение, которое испытывают, когда вот аудитория не слышала этот трек, а им нужно играть. Это настоящее испытание. И это всегда очень-очень для них волнительно. ПНАУ и «Warning to Kazan».
1: 30-е место.

0: Богдан Медведи, Broken Heart. Но сначала вспоминаем самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Вперед!
1: Топ-ньюс недели.
0: Оливия Родриго назвала свой новый сингл «The Cure» не только лучшим треком на грядущем альбоме, но и одной из своих самых любимых песен за всю карьеру. Релиз трека состоялся 22 мая. Оливия призналась, что вдохновлялась чувствами ревности и тоски в своих первых взрослых отношениях. Новый альбом Оливии Родриго «You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love» выходит 12 июня. Кайли Минок опровергла слухи о своем участии в новом альбоме Мадонны «Confessions 2». В интервью Los Angeles Times Кайли подтвердила, что они пока не сотрудничали. Несмотря на это, Кайли Минок с нетерпением ждет выхода альбома «Поп-королевы» 3 июля и сказала, что мечтала бы поработать с Мадонной. Кстати, в прошлом году они уже пели вместе на шоу в Лос-Анджелесе. Рэй официально получила 2 сертификата Книги рекордов Гиннесса за наибольшее количество номинаций на Brit Awards, 7, и за наибольшее количество побед за один год. Их у нее 6. Церемония прошла на лондонской О2-арене, там же, где певица когда-то начинала свой путь. А в 2026-м на площадке откроют постоянный развлекательный центр Guinness World Records. Концерт BTS на стадионе в Пусане покажут в кинотеатрах 13 июня. Событие будет приурочено к годовщине дебюта группы и станет 3-й кинотрансляцией тура «Arirang». Кстати, тур группы BTS уже признан самым масштабным в истории корейского шоу-бизнеса. Ну, то ли еще будет.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
4: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
5: 29-33-66.
6: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
7: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» — это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
8: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
9: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов. По адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
11: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
12: Осетия. Место, где отдых вкусный.
2: вкусный.
12: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
13: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: место чарта Европа плюс Еврохит Топ 40. И всего третья неделя у нас в хит-списке. Ну, а Богдан Медведев потихонечку-потихонечку идет все выше и выше. Ну а следующий трек только может стать у нас абсолютным хитом, а уж потом наверняка попадет к нам в чарт.
1: Еврохит Топ 40.
2: Взгляд в будущее.
0: О, драйвовое начало. Это Эспа. Слушаем Lemonade. Хит или нет? Что скажете?

37 раз. На первом месте в 2007 году это Мика. Ну а мы возвращаемся в настоящее. Дальше лучшие хиты этой недели. Европа Плюс, Еврохит Топ 40. Твой выбор на europaplus.ru. И с 31 на 28 Russian Raul Alejandro и Wizkid. Прямо сейчас. Bongo.

0: седьмое место. Еврохит топ 40 Европа плюс. Russian, Рао Алехандро и Wizkid. Ну а у нас уже в перспективе, уже на горизонте номер 27. И здесь сегодня хит, который 20 недель в чарте Европа плюс. Добирался он до пятого места. Ну а сегодня номер 27. Впереди Offenbach, Miles Away.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
5: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
6: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от

0: поселение Фарм. Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС Сармат.
1: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог. Рок с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: выигрыше и кто оказался чуть ближе к вершине. Сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ-40.
0: Идем дальше и становимся чуть ближе к вершине. 26-я строчка. Мари Краймбрери. Давай не ждать. С 8 на 25, то есть плюс 2 ступеньки. Медуза. Don't wanna go home. Следующего хита плюс одна строчка. И называется он Ever Since You Left Me. Это Френч Монтана, которого иногда задевает и обижает, что некоторые думают, что он просто исполнитель. Рэпер всегда подчеркивает свою роль не только как певца, исполнителя, но еще и как продюсера. Окей, не только тот, кто умеет петь, но еще и продюсировать. Френч Монтана, Ever Since You Left Me.
1: 24 место.

0: Актёй Мод, 23 место, лучший дебют недели, Еврохит, топ 40, Евро плюс. Впереди номер 22, и сегодня здесь остановился Али Фармен. Уже скоро, Body Talk.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Дэнни! Да! Катастрофа!
4: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
3: Я своего друга в обиду не дам.
4: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». В кино 4 июня. 6+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Мам, чешется. Что делать?
8: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
9: Реклама АО «Хилюндрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
11: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
12: Берег включает «хочу».
13: Хочу утреннюю чашку клубники.
12: Хочу съесть сэндвич на балконе.
14: Хочу чипсиков.
15: Но полезных.
16: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытия и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
17: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Кредитковская, дом 28, строение 4.
18: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
19: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
17: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.

0: нас эта неделя. Но сначала оцени трек, который только может попасть к нам в чарт.
1: Еврохит. Прогноз.
0: 31 июля у него выходит новый альбом, а среди продюсеров значится знаменитый Макс Мартин. Ариана Гранде. Hey.

Ariana Grande. Hey that I made you love me. Наш еврохит прогноз 31 июля. Напомню, у Арианы выходит новый альбом. Запись она начала еще в 2025 году. И запись проходила в студиях Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Hey that I made you love me. Ждем в чарте Европы плюс.

0: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Северная Осетия среди лидеров национального рейтинга инвестиционного климата. Многофункциональный центр падл-тенниса откроется в республике, а во Владикавказе проходит выставка «Майские фантазии». Все подробности через несколько секунд.
2: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
1: Северная Осетия вошла в двадцатку лидеров национального рейтинга инвестиционного климата. Республика заняла 19 место среди субъектов России, улучшив прошлогодний результат на 5 позиций. Итоги представили в рамках панельной сессии Агентства стратегических инициатив на Петербургском международном экономическом форуме. Рейтинг оценивает работу субъектов по нескольким направлениям, включая экспорт, кадровый потенциал, недвижимость, развитие инфраструктуры, рынка и конкуренции. Почти 290 тысяч пассажиров обслужил с начала года международный аэропорт Владикавказ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Северной Осетии Сергея Миняйло. В конце мая авиакомпания «Нордстар» запустила прямые рейсы между Владикавказом и Уфой. Полеты выполняются еженедельно по пятницам. Первый рейс на вылет был полностью загружен, а на прилет на 80%. По словам Миняйло, запуск нового маршрута призван расширить возможности для деловых и туристических поездок между регионами. Более 1,5 миллиона рублей из кассы присвоила председатель товарищества собственников недвижимости во Владикавказе. Как сообщает МВД по Северной Осетии, ранее против 68-летней женщины уже возбуждались уголовные дела о присвоении и мошенничестве. За 4 года она получила из кассы товарищества собственников недвижимости свыше 3 миллиона рублей. При этом отчитаться она смогла лишь за 1,5 миллиона рублей. Остальные деньги были списаны без документального подтверждения. По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Присвоение или растрата». В Национальной научной библиотеке проходит выставка «Майские фантазии». В экспозиции представлены живописные работы художников Бецалеля Абрамяна и Георгия Арутюнянца. В картинах горные просторы, селения, реки, храмы, натюрморты и портреты. Посетить выставку можно до 29 июня. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек. Курс евро 86 рублей 27 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего дня.
2: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
0: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: это Hollow с 14 на 19 место по итогам этой недели в чарте Европа Плюс. Твой выбор на europaplus.ru. Ну а мы с каждой ступенькой все ближе и ближе к первому месту, к самой крутой строчке чарта Европа Плюс. Ну а кто чуть ближе к этой самой вершине, чем Эбен, сейчас узнаем.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
1: 18 ступенька. Avalon Rockstan Vertigo. С 15 до 17 Дэйв и Тэнс, Rain Dance. Выше, но всего лишь на одну строчку, на 16 месте Ёлка, Проще.
3: Может, проще, надо проще.
0: А вот с 24 на 15 место плюс 9 ступенек. Это самый крутой взлет недели сегодня у нас в чарте. И здесь тот, кто говорит, что его музыка меняется каждую секунду. Это настоящий вайб. Он никогда не планирует записывать что-то в определенном жанре. Он просто поет то, что слышит сам. И зовут этого парня Доминик Файк. Baby Doll.
2: 15 место.
1: Взлет недели.

0: Райза у нас в Еврохитов 40 на Европе Плюс за неделю с 11 на 14 место. Ну а в самые ближайшие не пропусти Еврохит прогноз, услышим трек, который только может ворваться к нам в чарты, и вспомним очень классный хит, который в 2016 году 49 недель был у нас в чарте. Все впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 13-я позиция не пустует, и здесь остановились Хьюжели и Солто. Джамайкен, бам-бам. Дальше поднимаемся выше, мы выше, а вот он, увы, с 9 на 12 место. Это Ваня Дмитриенко, «Ртуть».
2: 12 место.

0: 16 недель в чарте Европа плюс Еврохит топ 40 и за прошедшие 7 дней с 8 на 11 место Yearbox Graceland. Ну а впереди уже наша лучшая десятка недели. И 17 на 10, вот это я понимаю, отличный рывок наверх. Группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». С вами Европа плюс и...
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: «CyberX» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
9: Все для уверенной победы.
8: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: отличный прорыв недели. 17 на 10 место, плюс 7 строчек. Групповая мишель на малиновой луне. Ну а следующий хит 49 недель у нас был в чарте Европлюс в 2016 году. Вспоминаем Walk, и это Квамс.
1: Еврохит топ-40. Сегодня, завтра.

0: 9 недель в 2016 году у нас Еврохитов 40 на Европе плюс. Ну а следующий трек только может попасть к нам в чарт. Надеюсь, так и будет. И с этим прогнозом мы попали в самую цель. Называется Handle. Это Рэйвен Лене, которая начала писать музыку еще в средней школе. И на свой первый трек она потратила $300.
1: Еврохит

0: и просто до идеала. Это Рэйвен Лене, настоящий профи Рэйвен Лене. Хэндл, наш еврохит-прогноз. Ну, а дальше лучшие хиты недели. С 10 на 9 поднимается Bruno Mars, I Just Might.
1: 9.

0: 9 место Еврохит топ 40 Европ плюс Bruno Mars I Just Might. Bruno Mars, который говорит, что если музыка это то, чем вы хотите заниматься, садитесь срочно за работу, практикуйтесь каждый день, и, скорее всего, однажды вы напишете ту самую песню, которая сведет с ума весь мир. Ну а у нас впереди 8-я строчка. Здесь сегодня Биби Ракс и Фейсас New Religion. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: Топ Ньюс. Недели.
0: Young выпустила первый после третьего альбома сингл From Down Here, записанный совместно с Джеймс Блейк. Лола Янг призналась, что вдохновение пришло на следующий день после Грэмми. Она также собирается вернуться на фестиваль All Things Go, где год назад, напомню, потеряла сознание прямо на сцене. Сама Янг называет свое исцеление непростым процессом, но однозначно чувствует себя сейчас намного лучше. Зейн Малик выпустил делюкс-версию последнего нового альбома с тремя новыми треками Daydreaming, Bad For You и Raise The Dead. Релиз состоялся накануне старта его тура в Лондоне, который Зейн Малик сократил после госпитализации. Сейчас Зейн чувствует себя гораздо лучше и благодарит врачей, которые помогли ему восстановиться. Дрейк установил рекорд, впервые в истории попав в британский топ-10 с тремя альбомами одновременно. Лидером стал Iceman, который занял первую строчку. Два других альбома расположились, соответственно, на 6-й и 7-й позициях. Последний раз три альбома в десятке британского чарта одновременно были у Принца в 93-м году, но это были сборники, а не новые студийные работы. Концерт Рики Мартина в Черногории был прерван из-за того, что неизвестный распылил слезоточивый газ в сторону сцены. Рики Мартин экстренно покинул площадку, но затем вернулся, чтобы продолжить концерт. Представитель артиста подтвердил, что все были в безопасности и никто не пострадал. И следующие концерты Рики Мартина пройдут по расписанию.
2: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Европа плюс. Прогноз погоды.
4: Во Владикавказе переменная облачность. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34». 34.
10: Счастье есть.
9: Джанаева 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение Яндекс.Еда.
11: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: настоящей десятки нашего хит-парада. Ну а кто чуть ближе оказался к вершине, сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Со второго на седьмое место на этой неделе Тиесто Beautiful Places. Номер 6 против седьмой строчки неделю назад. Brax XTN Paid to Exist. Brax XTN плюс одна ступенька за неделю. У следующего хита побольше будет плюс 8. Отличный результат. Second Voice. Let me be.

0: Фамира Зейн с 6 на 4 место поднимается на этой неделе в Еврохит Топ 40 Европа плюс. Зейн, который, напомню, 24 апреля был выше всех, да, он занимал самую главную ступеньку нашего чарта. Ну а сегодня 4-й Зейн. А впереди уже тройка, лучшая тройка недели из 5 на 3. Алекс Уоррен. Через пару минут Фива Джим.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Уже в кино.
5: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
5: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.

0: для путешествий номер один. Акцентиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
7: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань, 4 и 5 июля – Санкт-Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18 и 19 июля – Москва, Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, Украина 116-784-739-2130, 0+.
1: europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

В хит топ-40 на Европе Плюс за неделю с 5 на 3 место уже в тройке лидеров. BTS тоже сохранили свою силу в топ-3 чарта Европа Плюс, но, увы, они уходят с 1 на 2 место. BTS Swim.

0: Любимчики публики BTS с первого на второе место. Ну а впереди самая вершина, но прежде еще раз наша горячая ударная десятка.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Моя Мишель. На малиновой луне.
2: На
0: Номер 9. Бруно Марс. I Just Might. С 4 на 8. Биби Рекса и Фейслесс. New Religion. Седьмая ступенька. Тиесто. Beautiful Places. Номер 6. Brax XTN. Paid to Exist. С 13 на 5 поднимаются Second Voice, Let Me Be. На 4 ступеньке Zayn, Die For Me. С 5 на 3 Алекс Уоррен, Fever Dream. Ну а с первого на второе уходит группа BTS Swim. А вот этому хиту понадобилось всего 5 недель, чтобы быть сегодня выше всех. Динамика такова. 29 место, 19 строчка, 12, 3 место. И сегодня номер один, именно он. Teddy Swims, Mr. Know It All. Teddy, ты крут?
3: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: этой неделе у нас в хит-параде Денис Вимс, а мистер No It All, он сегодня выше всех и круче всех. Следующие итоги ровно через неделю. Голосуем за лучших, поддерживаем любимые хиты на europaplus.ru, и там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри в субботу на Муз-ТВ в 11 утра. И, конечно, не пропускай наш подкаст.
1: Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем легкой пятницы в Москве.

0: Пятница, вы слушаете Европа Плюс, меня зовут Алекс Мануилов, а вот BTS уже на подходе. Не смогли они сегодня удержаться на первом месте Еврохитов 40, но и от вершины нашего чарта ушли недалеко. Swim под номером 2, что тоже отличный результат.
1: Европа Плюс, Владикавказ, для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, Сум, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон, первый, всегда первый.
4: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: 102 FM.
11: 102 FM.
10: Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90.
11: 54 14 90.
10: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: как он сам говорит, пою, как... Не как могу, а как чувствую. Но главное, что не в пустоту. 16:37 в Москве. Клан Карусель у нас впереди, но сначала на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе переменная облачность. Временами небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30 литров.

0: «Поселение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС «Сармат». Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Беспокоитесь за свою карму?
4: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
5: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
6: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим-Весту, Гроатул 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Россия на неподдельных эмоциях. Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. А вот до конца этого часа сначала красотка Сабрина Карпентер, а затем Нелли. Немного помечтаем. Впереди Just a Dream.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада.
2: У нас сегодня космонавт Алексей Зубрицкий.
3: О чем мечтал ты? Была ли мечта, как у многих мальчишек, стать космонавтом?
4: Это такая несбыточная мечта, стать капитаном какого-то звездолета.
3: Ну скажи, на самом деле, чем ты хотел управлять?
4: Кораблем Энтерпрайз.
3: Я бы тоже. Я бы с удовольствием была в твоем экипаже. Я, ты, Спок.
5: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада У.
1: Реклама.
6: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
9: Мы никогда не будем вместе.
10: Не забирайте любовь.

0: как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail 7026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
6: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо».
7: Это потрясающе.
6: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
7: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
6: «Момо» в кино с 4 июня. 13+.
8: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
10: Категория 16+.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

это Нелли в романтическом настроении Just a Dream на Европе Плюс. А в начале часа следующего ждем мы Сони Фудера появится. Будет Алок и номер один Еврохит ТОП-40. Да, он стал лидером буквально час назад. Это Теннис Вимс. Ждем мистер Know It All.

0: Всем классной пятницы в Москве 17.00.
1: Европа, Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Северная Осетия среди лидеров национального рейтинга инвестиционного климата. Многофункциональный центр падл-тенниса откроется в республике, а во Владикавказе проходит выставка «Майские фантазии». Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: Северная Осетия вошла в двадцатку лидеров национального рейтинга инвестиционного климата. Республика заняла 19 место среди субъектов России, улучшив прошлогодний результат на 5 позиций. Итоги представили в рамках панельной сессии Агентство стратегических инициатив на Петербургском международном экономическом форуме. Рейтинг оценивает работу субъектов по нескольким направлениям, включая экспорт, кадровый потенциал, недвижимость, развитие инфраструктуры, рынка и конкуренции. В Северной Осетии в конце текущего года откроется первый на Кавказе многофункциональный центр падл-тенниса. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр спорта республики Сослан Фраев. Объект, построенный в рамках государственно-частного партнерства, сможет принимать до 1000 посетителей в день. В комплексе будут профессиональные корты и тренажерные залы. Глава ведомства подчеркнул, что новый центр станет значимым вкладом в спортивную инфраструктуру региона. Более 1,5 миллиона рублей из кассы присвоила председатель товарищества собственников недвижимости во Владикавказе. Как сообщает МВД по Северной Осетии, ранее против 68-летней женщины уже возбуждались уголовные дела о присвоении и мошенничестве. За 4 года она получила из кассы товарищества собственников недвижимости свыше 3 миллиона рублей. При этом отчитаться она смогла лишь за 1,5 миллиона рублей. Остальные деньги были списаны без документального подтверждения. По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Присвоение или растрата». В Национальной научной библиотеке проходит выставка «Майские фантазии». В экспозиции представлены живописные работы художников Бецалеля Абрамяна и Георгия Арутюнянца. В картинах горные просторы, селения, реки, храмы, натюрморты и портреты. Посетить выставку можно до 29 июня. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек. Курс европейской валюты 86 рублей 27 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс. С вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
4: Гарантия на все виды работ.
3: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
1: «Европа Плюс». «Европа Плюс». Для детей старше 12 лет.

0: Боб Синклар и Кайза. Всем яркой и легкой пятницы. Меня зовут Алексей Мануилов. Ну и в середине этого часа не пропусти саундчек «Бригада У». Те самые истории, захватывающие истории, потому что о том, как вы прокололись и где.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: «CyberX» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
5: Все для уверенной победы.
4: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
9: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Антарио» всего за 27 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Max XTN, она же просто Элизабет. Pay to Exist в 17.28 по Москве на Европе Плюс. Следующий Portugal The Man. Но сначала, как и обещал, ваша история.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке собираем истории, как вы прокололись, как и где. Давайте послушаем.
3: Давай. Доброе утро, любимая бригада У. Ну, я всем говорю, что у меня гуманитарный склад ума, что я, ну, такая натура художественная, творческая. И тут мне нужно было распечатать все мои дипломы, курсы, которые я заканчивала, на цветном принтере, он у меня на работе. Ну, в общем доступе принтер. Ну, и я распечатала все свои сертификаты, там и курс по ИИ, там и курс по различным компьютерным программам, по сайтам. И все увидели, что, оказывается, я в технических моментах тоже что-то понимаю. Ну, в общем, теперь, если что-то в компьютере где не работает, если что-то нужно сделать, все зовут меня, хотя у нас есть системный администратор.
2: Смотри-ка, зовут. Потому что подозревает, что, видимо, ты на собеседование куда-то собиралась.
3: Кстати, да.
4: Доброе утро. Я как-то прокололась при встрече со своей давней подругой. Мы встретились на выступлении наших детей. И она была очень-очень полная, и я была уверена, что она беременна. Я подошла и положила ей руку на живот, на что она мне ответила: я не беременна. Я готова была провалиться сквозь землю.
2: Но надо было играть до конца.
3: Да идти, я просто хотела потом.
2: Да идти всех щупать за живот. Ну, такое хобби у меня.
5: Привет, бригада Лу, с днем рождения, Вики. У меня однажды на собеседовании, мне было лет 20 с чем-то, спросили, среди всего прочего, там много вопросов задавали, серьезная компания, и спрашивают, какие у вас планы вообще на будущее. И я сказала, что я хочу семью и трое детей. Ну, конечно же, меня не взяли.
3: Странно.
2: Да нужно же сразу говорить, не-не-не, никого не хочу. Не люблю людей, они мешают мне работать.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. В понедельник утром с 7 до 10 на Европе+.

0: хит, который захватывает, ну, может быть, не с первого раза, со второго, третьего, абсолютно точно. Dracula, это Tame Impala и Jenny. Но мне кажется, трек достоин ступеньки в нашем чарте в Еврохитов 40. Но на этой неделе Tame Impala, правда, мимо хит-парада Европы Плюс. Но на следующий, надеюсь, все возможно.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 13 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29 33 66. В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
10: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Реклама. В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Терек включает «хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсика,
8: но полезных.
5: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
2: А вот такой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
9: Да все нормально.
10: Что?
9: Что?
10: Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Дэнни! Да! Катастрофа!
4: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
3: Я своего друга в обиду не дам.
4: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино.

0: в том числе и за рулем автомобиля, но об этом рассказывал я не так уж и давно относительно в Star News. Ну и, кстати говоря, тема автомобильная у нас намечается и в радиоактивном шоу «В Rush. Мой первый автомобиль». Так что готовь свои рассказы в 7 вечера по московскому времени.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе 18:00.
3: Европа Плюс. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Северная Осетия среди лидеров национального рейтинга инвестиционного климата. Многофункциональный центр падл-тенниса откроется в республике, а во Владикавказе проходит выставка «Майские фантазии». Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Северная Осетия вошла в двадцатку лидеров национального рейтинга инвестиционного климата. Республика заняла 19-е место среди субъектов России, улучшив прошлогодний результат на 5 позиций. Итоги представили в рамках панельной сессии Агентства стратегических инициатив на Петербургском международном экономическом форуме. Рейтинг оценивает работу субъектов по нескольким направлениям, включая экспорт, кадровый потенциал, недвижимость, развитие инфраструктуры, рынка и конкуренции. В Северной Осетии в конце текущего года откроется первый на Кавказе многофункциональный центр падл-тенниса. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр спорта республики Сослан Фраев. Объект, построенный в рамках государственно-частного партнерства, сможет принимать до 1000 посетителей в день. В комплексе будут профессиональные корты и тренажерные залы. Глава ведомства подчеркнул, что новый центр станет значимым вкладом в спортивную инфраструктуру региона. Более 1,5 миллиона рублей из кассы присвоила председатель товарищества собственников недвижимости во Владикавказе. Как сообщает МВД по Северной Осетии, ранее против 68-летней женщины уже возбуждались уголовные дела о присвоении и мошенничестве. За 4 года она получила из кассы товарищества собственников недвижимости свыше 3 миллиона рублей. При этом отчитаться она смогла лишь за 1,5 миллиона рублей. Остальные деньги были списаны без документального подтверждения. По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Присвоение или растрата». В Национальной научной библиотеке проходит выставка «Майские фантазии». В экспозиции представлены живописные работы художников Бецалеля Абрамяна и Георгия Арутюнянца. В картинах горные просторы, селения, реки, храмы, натюрморты и портреты. Посетить выставку можно до 29 июня. И в конце выпуска о курсе валют. Официальный курс американского доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек. Курс европейской валюты 86 рублей 27 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ онлайн и Валерия Чернова.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.

0: Приветствую всех слушателей Европа Плюс. Здесь на пороге прекрасного интерактивного часа, в котором каждый может принять участие, конечно же, внести свою лепту, пожелания, поздравления, приветы. На ваше усмотрение можно разместить здесь тем или иным способом. Дозвониться в эфир можно по номеру 540-777, код Владикавказа 8672. В письменном виде пожелания также принимаем ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ или на номер 8-928-495-0102. Написать нам можно в мессенджерах. Валерия Чернова зовут меня. Сегодня 5 июня, пятница. Прекрасный летний день, настоящий летний вайб, наконец-то. И я надеюсь, что вы это чувствуете. Или, как минимум, подключайтесь к нам поплотнее и заряжайтесь этим настроением. В ближайших музыкальных планах здесь елка проще.
1: Может, проще, надо проще.
0: Также в этом часе «Френч Монтана».

0: сейчас.
1: Онлайн. Европа плюс.
2: 18.14 во Владикавказе. Время переходить к вашим пожеланиям, которые потихонечку здесь уже собираются. Пишет нам Фатима. Добрый вечер, Европушка. Всех поздравляю с пятницей. Огромные приветы Тамаре, Рите, а также всем Кусовым. Ну и вам, Европа Плюс, спасибо. Абсолютно взаимно. Хорошего вам вечера и последующих выходных. Еще есть у нас поздравления с днем рождения нашего замечательного друга Альберта. Хотим поздравить с днем рождения, пожелать здоровья, благополучия, успешной реализации всего, что он задумал. Это сообщение от Софии и Анжелы. Именинникам этого дня лучшие пожелания и от Европы Плюс, ну и, конечно, не менее аппетитная порция хитов. Впереди у нас Рехаб и Пеликан, и чуть позже Медуза.

0: Двигаемся далее. Продолжаем принимать ваши пожелания в письменном виде. Отправить их можно в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Возможно, кто-то к этому моменту к нам присоединился. Вам также приятные пожелания от Европы Плюс. И напоминаю, что слушать нас можно ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. И вот очередная порция приветов. Пишет нам Дмитрий. Хочу поздравить свою любимую жену Татьяну с окончанием сложной рабочей недели и пожелать приятных выходных. Подпись «Муж». Передали. Также еще с днем рождения хотим поздравить замечательную коллегу Викторию Владимировну. Пожелайте крепкого здоровья, счастья, моря, любви, успехов во всех начинаниях. С уважением от Елены и Нелли. Еще раз поздравляем всех именинников. Как выясняется, их очень немало. Урожайный день. Я надеюсь, что вы рады, что сегодня прекрасный солнечный денек выдался. И настроение, надеюсь, ни в коем случае не отстает. В ближайших музыкальных планах у нас Эвелин Рокстон. И чуть позже гороскоп на завтра.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Беспокоитесь за свою карму?
4: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
3: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону +18 1820.
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угрова 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.ru.
7: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
8: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
10: Cyber X на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой «Трое». Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
11: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.
12: Европа Плюс.
11: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп. Время гороскопа на завтра, субботу, 6 июня. Овны, если вы верите в судьбу, то лучше с ней завтра не шутить. Тельцы, подключите все воображение к решению текущих проблем. Близнецы, отличный день для больших и маленьких побед. Раки, если вы давно что-то откладывали, то завтра уже стоит этим заняться. Львы, сделайте все возможное, чтобы завтра ничего не делать и отдыхать. Девы, лучший способ привлечь к себе внимание – это остаться в тени. Весы, размеренный день, когда вы многое успеете, не торопясь. Скорпионы, если вас занесло не в ту сторону, то вы еще можете сделать резкий разворот. Стрельцы, просто живите этот день и радуйтесь. Козероги, не забывайте почаще улыбаться другим и себе в зеркало. Водолеи, не преувеличивайте значение некоторых вещей в вашей жизни. Рыбы, завтра вы будете неотразимы, пользуйтесь своим обаянием и не стесняйтесь этого.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: А у нас здесь прекрасная возможность для желающих передать привет или кого-то поздравить. До конца этого часа вы можете заглянуть к нам на огонек, дозвониться в студию по номеру 54777 или написать в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Сегодня у нас с вами 5 июня, день полевых цветов, Всемирный день охраны окружающей среды, день эколога и праздник солнечных зайчиков. Вот такая милота. Конечно, если есть что добавить к этому списку, вы можете легко это сделать.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас облачно с прояснениями, около 22 градусов тепла. Осадков сегодня не ожидается. Ночью температура опустится до плюс 12. Завтра в течение дня возможен дождь и до 23 с плюсом.
2: Реклама.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
5: Делаете ремонт?
6: Не переплачивайте.
5: В стройцентре «СОМ» акция.
6: Нашли такой же товар дешевле?
5: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
7: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30%.

0: и Лениофарм. Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС Сармат.
1: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
2: 29 33 66. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 989 749 72 67.
4: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Онтарио всего за 27 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Артика.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.

0: час.
1: Сверим часы, во Владикавказе 18:46, вечер пятницы, прекрасная пора, когда можно наконец-то не думать о делах, не переживать о своих планах, о том, что вы чего-то не успели, а просто отпустить ситуацию и получить удовольствие от этого вечера, повидаться с близкими, быть может, отправиться на прогулку или просто, в принципе, ничего не делать и никуда не отправляться. В общем, всем прекрасного отдыха, какой бы способ вы ни выбрали. У нас очередная порция приветов. Так, пишет нам Ольга, доброго вечера, хочу пожелать своему мужу Михаилу. Я на работе, жду тебя на позитиве. Люблю безумно. Это от жены Оли. Всем, кто до сих пор на работе, кстати, тоже отдельные приветы. И согласна с Олей, что нужно держаться на позитиве совершенно точно. Еще у нас есть поздравления. Хотим поздравить Славика Кокоева с днем рождения от родных и друзей, пожелать отличного настроения и пусть у тебя всегда все будет хорошо. Вот к этому тоже присоединяемся. Ну а еще лучше у нас с вами дела будут под любимые хиты. Впереди Камрад и чуть позже Рене Миллер.
0: Владикавказ онлайн.

0: Всем отличного вечера, приятного аппетита, возможно, тем, кто сейчас за столом или на ходу пытается что-то быстренько перекусить. Ну и, конечно, отличного отдыха, зажигательных танцев, долгожданных встреч и любимых хитов в ближайшем будущем. Напоминаю, что за любимые треки голосовать можно на нашем сайте europaplus.ru в разделе «Еврохит ТОП-40». Если вы сегодня пропустили очередной горячий хит-парад с Алексом Мануиловым, завтра будет повтор с 16 до 18, не прозевайте. Валерия Чернова зовут меня, напоследок здесь Кристиан Леонтий, ну а мы услышим все скоро.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи даже были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
5: Детская сберкарта вызывает улыбки.
6: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
7: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов, 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В «Ленте».
3: Да все без нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги.

0: 10% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
1: ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Всем привет, столица 19.00. Прямо сейчас на Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Ребят, привет, всем добрый вечер. Крупные банки готовы к введению цифрового рубля. Союзмультфильм объяснил, зачем переснимать старые мультфильмы. И российские мужчины добрались до опасного для здоровья тренда. Подробности далее. Вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что замедление инфляции в России продолжается и продолжится и в следующем году. К концу текущего года она снизится до 5,2%, а в 2027 до целевых 4%. По его словам, по итогам 5 месяцев на 1 июня уровень инфляции уже снизился до 5,3% в годовом выражении. Регулятор придерживается цели по инфляции вблизи 4%, поэтому Александр Новак также сообщил, что по мере снижения инфляции и решения других вопросов инвестиционная активность будет восстанавливаться. «Автодор» разрабатывает систему оповещения уставших водителей с помощью СМС или звонков. Об этом рассказал председатель правления госкомпании. Если автомобиль долго не останавливается, а его траектория становится странной, например, машина начинает ехать из стороны в сторону, автоматические системы фиксируют это и предлагают водителю сделать перерыв. Информировать его будут через СМС, звонок или сообщение на информационном табло. Как пояснил глава госкорпорации, в большинстве регионов дорога комфортная, от монотонности человек может уставать. К 1 сентября 12 крупных российских банков полностью готовы к внедрению цифрового рубля. Об этом сообщил директор Департамента национальной платежной системы. Еще 9 банков, значимых на рынке платежных услуг, в основном завершают подключение и идут в хорошем темпе. Однако, по словам специалистов, есть вероятность, что 1-2 банка могут не успеть к сроку по объективным причинам. Им дадут возможность закончить подготовку до конца этого года. В Союзмультфильме объяснили, почему студия переснимает старые мультфильмы, а не создает новые франшизы. Это позволяет родителям и детям находиться в одном культурном коде. По словам специалистов, продолжение «Чебурашки», «Простоквашино» и «Ну погоди» дают возможность семьям обсуждать общие и даже спорить, какая версия лучше, новая или старая. И российские мужчины вслед за иностранцами начали бить себя по лицу молотками, кулаками и другими предметами ради острых скул и брутальной внешности. Мода на боунсмешинг, дробление костей, дошла и до России. Мужчины верят, что микротрещины и переломы делают черты лица более мужественными. Однако пластические хирурги предупреждают, научного подтверждения этот метод не имеет, а приводит к переломам костей, повреждению глазницы, нарушению прикуса и разрушению костной ткани. Будьте аккуратны. И о валюте на завтра. Доллар 73 рубля и 47 копеек. Евро 85 рублей и 56 копеек. Это все. Далее на Европе Плюс. Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем ближайшие два часа вместе с вами. Проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
1: Всем добрый вечер. Привет, ребята.
2: Всем привет. Салют. Добрый вечер.
0: Ну вот, докатилась и до России волна бонсмешинга, о которой Саша когда-то рассказывал, как о какой-то заграничной прихоти. Mm-hmm. Вот и наши тоже.
1: Все живут по гайдам, по стандартам. Хотят быть красивыми. Хотя, если у тебя есть классная тачка, то уже крут.
0: Правильно, Саш, к черту эти присказки, сразу переходим к нашей теме.
2: Я просто подумал, да, что в целом у кого-то, может быть, пятница, конечно, закончится боунсмешингом, поэтому будьте аккуратнее просто, ребята.
0: Ну, бывает. Хорошо сейчас лето, потому что зимой, например, когда гололедица, там боунсмешинг может прийти внезапно, он может быть асимметричным. Не факт, что та мужественность, которую лицо приобретет после, как сказать, баунсинга на айсинге, что вам понравится, но тем не менее. Да, ладно, переходим к теме нашей сегодняшней. Мы решили сегодня немножечко повспоминать. Мой первый автомобиль. Наша сегодняшняя тема. Будем вспоминать. У кого еще первого автомобиля нет, немножечко помечтаем. Саша, у тебя, по-моему, своей машины не было.
1: То есть, да. У меня не было.
0: Ну, расскажи. Вот ты смотришь, вот у меня ощущение, что те, у кого первой машины еще пока не было, они смотрят по сторонам и думают, ну, не знаю, Бентли что-то мне не очень нравится, наверное, у меня первая будет Ламборгини.
2: Не, подожди, надо начать с вопроса. Ты в целом, тебе нравится водить? Хотела бы ты это делать? Потому что прав у тебя пока тоже нет.
1: Да, у меня нет прав, и мне никогда к этому не тянуло, мне этого не хотелось.
0: Может, давай скажем оговорку, у тебя нет водительских прав.
1: Да. Право на слово у меня имеется. Ну, в общем, да, но я, помните, я же говорила, что я коплю на Challenger.
2: Угу. Ага. На армянских номерах, там, на армянском учете, почему-то.
1: Ну, честно говоря.
0: Просто потому, что Саша любит Challenger.
1: Да, я еще посмотрела, мне нравятся машины, у которых двери открываются наверх.
2: Самые практичные машины на свете, как правило.
1: И да, и Challenger тоже есть в таком стиле.
2: Ну, слушай, и Lada Granta есть в таком стиле. И умельцы есть соответствующие.
1: Нет, ну я же хочу объяснить.
0: А, которые переделывают?
2: Ну, просто Challenger же тоже это тюнинг всегда.
1: И чтобы двери наверх открывались. Но у меня недавно сестра, она получила права и купила свою первую машину буквально месяц назад, Peugeot. И вот через нее я смотрю, насколько это классный опыт. Она так трепетно относится к этой машине. Прям учится. Как она чувствует скорость. Сначала ей казалось...
2: У ее машины есть имя какое-то? Типа моя лялечка.
1: Пока что нет.
2: Но... Или она тебе просто не рассказывает?
1: Возможно, не рассказывает. Но она,
0: Пижончик.
1: Когда... Она может просто часами о ней говорить. Но она, кстати, так...
2: Часами о ней тебе? Да, я перебирал, короче, этот. Да, ну, фильтрап имела масляный, да? Что там...
1: Нет, она...
0: И что-то ремень Грэм у меня такой, что-то свистит, по-моему.
1: Да, там что-то уже свистело, уже что-то. Поэтому я думаю...
0: Это ей свистели окружающие люди в восторге от ее езды.
2: Что за тачка, эй!
1: Ну, я думаю, что первая тачка, она должна быть такой.
0: А какого цвета, Саша? Черная. Какого цвета?
1: Черная.
0: Черная?
1: Я тоже Challenger так-то черный хочу.
0: Вообще, ну, прям официальные такие, да.
2: Бэтмобиль практически.
0: Гэнгста. Артур, у тебя какой первый автомобиль?
2: Первый автомобиль у меня был ВАЗ-2104. Это была четверка. О, да, так. Универсал. Вот она мне, эта машина досталась мне от отца. Он мне просто в какой-то момент отдал, где-то, наверное, на первом-втором курсе. И очень мне нравилась, кстати, эта машина. Ну, то есть, вообще, сам факт обладания автомобилем безумно крутой, когда ты можешь действительно просто поехать в универ, там, куда-то с пацанами махнуть на озеро. Я вот помню, как-то летом мы ехали, загрузились, там, значит, целая машина друзей, едем мы на озеро, на улице плюс 38, а у меня начала машина кипеть. Потому что, значит, плохо срабатывала охлаждающаяся система. А когда машина кипит, особенно вот такая российская старая, необходимо сделать следующее действие. Надо включить печку и на себя вызвать удар таким образом, чтобы вот этот вот горячий воздух вентилировал в салон. Вот, кондиционера, разумеется, нет. На улице плюс 38, то есть внутри и так уже прям такая парилка, финская сауна.
0: Включая... Ну, парни, достали венички.
2: Практически, да. Я просто помню, в каком состоянии мы только доехали до места нашей дислокации. Просто все мокрые какие-то невероятные.
1: Ну, бани на колесах.
2: Да, причем я-то еще кипишую, но в том плане, что машина кипит. Думаю, сейчас остановимся где-нибудь, а это просто там далеко от города какого-нибудь. Эти, конечно, все, нормально, ничего.
0: Свистят. Дотолкаем.
2: Дотолкаем, если бы, надежда на них вообще не было никакой. Да, пешком пойдем, оставим здесь машину, что? Вот так.
0: Слушай, забавно, что у меня первая машина тоже 2104. ВАЗ. Да-да-да, у меня папина машина. Но мне папа не отдал ее в пользование. Я как раз тогда получал права, учился в автошколе. И я несколько раз, я говорю, слушай, пап, давай я на всякий случай, у меня как бы есть с инструктором, но я дополнительно с тобой покатаюсь по городу. Два раза мы с ним выезжали, я понял, что ему папа не очень спокойный педагог.
2: Сколько раз ты глох, когда пытался тронуться?
0: Ноль раз. Но все время так. так, на вторую переходи. Так, на вторую переходи. Вот это вот все. Вот дважды мы с ним поездили. После этого, значит, пришли к выводу, что наши семейные узы нам ценнее, чем обучение на этих «Жигулях». Ну и в итоге я на них больше не ездил, получил права, и через несколько лет мы уже с папой вдвоем купили. У меня фактическая первая машина была все-таки «Deo Nexia».
2: Ну, тоже, кстати, в свое время такая была довольно популярная машина, очень классная.
0: Да, вишневого цвета. О, да. Ну ладно. Друзья, да, расскажите про себя. А какой у вас был первый автомобиль? Если машины пока нет, о какой первой машине вы мечтаете, задумываетесь? Расскажите нам об этом, звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстовые сообщения, можете записать голосовые, закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК, в комментарии под сегодняшней темой можно текстом. И можно, кстати, голосовое записать на сайте europaplus.ru, заходите на сайт, нажимаете кнопочку «Написать в эфир» и там закидывайте нас голосовыми.

0: Вспоминаем свои первые тачки. У кого эти тачки уже есть или мечтаем о первых, кто пока еще не обзавелся автомобилем. Сообщение от слушателей. Максим пишет. Первый автомобиль у меня появился осенью 2011 года, через 2 года после получения прав. Это был Renault Logan 2004 года, хотя очень хотелось Volkswagen Polo. Но денег хватило только на Renault. Через 2,5 месяца вождения разбил машину, не справившись с управлением на дороге. Остался без машины и без денег. В итоге взял кредит в банке и осуществил свою мечту, купил Volkswagen Polo. Долго ездил на нем в удовольствие, пока не пересел на Lexus NX200. Теперь он мой фаворит в автомобиле.
1: О, хороший путь в целом получился.
2: Ну, мне кажется, первая машина нормальная такая, так себе должна быть. Моя сестра тоже хотела Renault.
1: Подожди, но Renault Logan 4-го года в 11-м, мне кажется, нормально был.
2: Да?
1: Да, это не так себе, ну там 7-летний всего лишь.
0: Угу. Ну да, там пробег-то, он в такси работал, то есть там, ну, немножко подсаженный движок, там пробег 584 тысячи, но в целом... Ну, салон прокуренный, ну, прожженные сиденья сзади.
1: Ну, это вы фантазируете уже. Там вкусно пахло новой машиной, там елочка висела соответствующим запахом.
0: Новой елочкой там вкусно пахло.
2: А вот такое короткое сообщение. Мечтаю, чтобы первая машина была Volvo S60R. Я посмотрела, такая гладкая машина.
0: Угу. Гладкая? Ну, да, шершавые машины люди не очень любят качественно.
1: В целом, да, описание. Ой, довольно гладкая.
0: О, ничего. Здравствуйте, это салон, скажите, есть что-нибудь гладкое у вас в продаже? Что-нибудь не очень шершавое?
2: А, кстати, бывают шершавые?
0: Ну, есть с матовым покрытием, она на ощупь немножко шершавенькая.
1: Ну, даже не то, что матовая, есть внедорожники какие-нибудь, например, которые покрывают специальным таким антикоррозийным или антигравийным каким-нибудь составом, куда они цепляются, там, какие-нибудь ветки не царапают, ну, вот она, наверное, шершавая.
0: Да, а это, знаешь, Саша, еще для чего очень удобно? Это же внедорожник, ты едешь в лес, тебя комары покусали, ты прислонился спиной и чешешься вот так вот вверх-вниз.
1: Кстати, представил, правда, наверное, хорошо.
2: Можешь еще ногти подпилить тогда.
0: Очень можно удобно. Ног, типа там все, что угодно можно. Там, да. А телефонный звонок у нас.
1: Артур дозвонился, вспоминает свою историю про первую тачку. Артур, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Плюс добрый вечер, шоу «Раш». Слушайте, хотел рассказать свою историю. Соответственно, я, как многие, мне первая машина досталась от папы. Мы долгое время ее использовали совместно. Я даже первый штраф умудрился получить, у меня еще прав не было. Было это, соответственно, в далеком 98-м году. Да, значит, в чем судьбоносность этой машины? Когда мне отец ее, соответственно, дал, передал, купил себе новую, все мои мысли и все мои деньги уходили на эту машину.
0: А то какая машина? Я пропустил, Артур.
1: Артур не сказал пока даже.
3: Девятка.
0: Да, девятка. Да, а цвет какой?
3: Это была девятка, да. О, она изначально была красная. Но, соответственно, все мои мечты были в том, чтобы перекрасить ее в вишневый, ну, чтобы не менять там ПТС-ки машины, да, соответственно, это была темная вишня. Очень долго копил на это дело, потому что тогда это стоило каких-то безумных денег. Ну вот, я это к чему? Что эта машина дала мне, так скажем, целеустремленность и работоспособность. То есть я реально, вот будучи студентом, ну, входил... на 2-3 работы, да, но только обязательно мне нужно было там крутейшие диски, надо было музыку поставить. Я еще раз говорю, в 98-м году это все стоило очень дорого.
1: Mm-hmm. Ну, представляем, вот, да.
0: Особенно если крутая музыка.
3: Да, Артур,
0: извините, я просто вспомнил, у меня был коллега, с которым мы работали, у него была, по-моему, тоже то ли восьмерка, то ли девятка, которую он купил за 1500 или 1700 долларов и установил музыки на 2,5, больше, чем машина стоила.
1: Mm-hmm.
3: Ну, я, конечно, настолько себе не мог позволить, но обязательно нужны были в полку багажника врезали колонки, если кто помнит. Mm. Но я это к чему, что как только я сделал эти колонки, проездил с ними там пару месяцев, вскрыли и сперли колонки вместе с багажником.
1: Ай-яй-яй.
3: Ну, соответственно, да, соответственно, как только я поставил литые диски, проездил пару месяцев, ездил на летней лысой резине, и, соответственно, зимой я попал в ДТП. Ну, вот. Ну, опять же, я говорю, по молодости вкладываешь не в саму машину, да, а вот в эти навороты, которые...
1: Ну, это да, ну нет, да просто конечно, прикольно конечно. Было заниматься в целом вот обслуживанием. Это, знаете, как вот ты что-то там со своей тачкой делаешь, да, тебе процесс важен больше.
0: Ну да, новая резина, это какая-то скучнятина. Да, Артур, спасибо большое, спасибо вам за звонок, за историю. Не так много времени. Друзья, расскажите про себя, про свои первые автомобили, какая у вас была первая машина, что вспоминается сразу, как только мы эту тему объявили, что у вас вспоминается, расскажите. Можете записать голосовое сообщение, закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК или можете записать голосовое сообщение на сайте europaplus.ru.
2: На Европе Плюс. Скуа.

0: здесь, на Европе Плюс. У Антона в мини-купере зачастую играет именно Феликс Йен. А мы сегодня обсуждаем, какая музыка, возможно, играла в вашем первом автомобиле, какой он вообще был. Слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Привет, вечерники. Хочу рассказать про свою первую машину. Это был Ford Escort, такой старенький универсал. Огромное количество воспоминаний о нем. Я неплохо отучился в автошколе. Но первый раз, когда я решил, что все-таки надо выходить, учиться ездить по нормальным дорогам, я зачем-то поехал на парковку свежепостроенного торгового центра, где приходилось протискиваться на расстоянии 3 сантиметра от других машин. Мне кажется, я потерял килограмма 3 вместе с потом. И еще интересное воспоминание об этой машине, то, что она потрясающим образом начинала глохнуть, когда нажимаешь педаль газа. То есть ты на перекрестке стоишь, начинаешь движение, и посередине перекрестка встаешь колом. А тоже после этого я перестал нервничать в любых экстренных ситуациях.
2: Практически практика такая, да, умиротворяющая.
3: Я подумал, что сейчас, наверное, вот как бы Ford Escort все-таки не очень подходит машина, особенно девушкам, потому что ты как будто эскортница получаешься, если ты едешь в Ford Escort. Друзья, расскажите про свой первый автомобиль, какие у вас связаны с ним воспоминания. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
4: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам не ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение Яндекс.Еда.
8: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Сегодня обсуждаем, вспоминаем свои первые машины, первые автомобили. Алексей пишет: у меня появилась машина на педалях. Радости не было предела, причем у всех, кроме папы. Ведь эту машину, махину даже, надо было спускать с 4-го этажа, а потом заносить обратно. Она такая железная, советская, настоящая. Вот, пишет Алексей.
1: Ну, такие машины, правда, в детстве прям казались просто какой-то несбыточной мечтой. Я, который видел машины, они все уже были ржавые, правда. У меня даже была какая-то идея однажды восстановить. Я видел видосы такие. Они, правда, крутые, кстати. Гладкие,
0: Они офигенные.
2: Да. Вот я поняла, каплевидные получается. А почему на педалях?
1: Это детская, детская машина.
2: А, поняла.
0: Да, да, да. Она на педалях, и она дорогущая. Ну, то есть, как бы купить, это прям она реально дорого стоила.
2: Или велик, или машина, получается.
0: Ну да, даже велик, мне кажется, подешевле стоил. Ну, некоторые модели велосипедов стоили подешевле. А у нас в Измайловском парке, когда был маленький, мы с родителями ходили, там был прокат таких машин. И, видимо, он тоже стоил дорого, потому что мы с родителями ходили туда нечасто.
1: Искали обходные пути, чтобы не попадаться на глаза. Да, Елена писала: всегда хотела и все еще мечтаю о джипе Вранглере или джип Сахара. Такой кайф, наверное, снять с двери, открыть крышу и с ветерком ездить. Но мой муж никак не хочет. Говорит, это смешно иметь такую машину в городе. Хотя живем в Америке, и в 2004 году уговорил его заиметь Toyota 4Runner с большими TRD-колесами. Называет машину «Мой монстр-гангстер». И в ней заднее стекло тоже убирается. Вот, по поводу джипа, там, правда, ну, вот эти Рубиконы какие-нибудь, они как трансформеры такие. Там можно снять крышу, можно снять двери.
0: Ты не боишься вывалиться, когда ты дверь снял, и такой едешь, и тебя только...
1: Ну, там какая-то рама какая-то остается. И, ну, это для таких каких-то, не знаю, случаев, когда ты как прям какой-то...
0: Оффроуд совсем такой, покататься.
1: Прям максимально. Хотя я знаю одного владельца такой машины, он говорит, она довольно странная, очень специфическая. То есть, правда, надо любить эту марку, чтобы ей владеть, потому что стоит она очень дорого. А так много разных багов, так называемых, то есть каких-то недоразумений. Потому что, например, там стеклоподъемники, скажем, они расположены, кнопки стеклоподъемников, где-то посередине торпеды.
0: Ну, логично, двери-то нет.
1: Кто скажет, да, ну а как ты будешь делать, если ты, например, снимаешь двери, как ты будешь опускать стекла? А как бы там вообще уже ничего нет.
2: Ну, для съемок, мне кажется, хорошо. Тебя вот так снимают, и ты едешь открытый.
0: Вот, Саша, вот сразу видно то поколение, которое сразу видит любую покупку, любую поездку как контент. Да, это правда. Телефон, звонок у нас.
1: Так, дозвонилась до нас Татьяна. Расскажет о том, какая была ее первая машина. Таня, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, да, добрый вечер. Моей первой машиной была Лада Приора белая, со автосалона, новенькая. Ну, накопили денежку там с бывшим молодым человеком, купили автомобиль. Никто особенно не разбирался, просто понравилось, взяли. И это был мой первый опыт вождения после автошколы. И есть стереотип у этого автомобиля, что его очень любят, в общем, горячие южные парни, такие темноволосые.
0: Чем выше горы, тем ниже Приоры. Любой. Есть такое.
3: Да. Вы знаете, она у меня не была заниженная. Ну да, была тонированная, но не в круг там. Ну, в общем, не было у меня каких-то примочек. Но каждый пост ДПС меня тормозил и искренне удивлялся, как может девушка молодая, 19-летняя, ездить на машине вот на такой. И первый год вождения просто на раз исчез такая-то тревога перед остановками на посту ДПСа. Я научилась с ними спокойно общаться, потому что опыт волнительный. Но потом уже сделала себе наклейку там...
1: Каблучок?
3: Со ссылкой на Инстаграм, что это женская, да-да-да. Руль там розовым чехлом обклеила. Ну, в общем, чтобы хоть как-то немножечко от этого стереотипа отойти.
1: И, мне кажется, был, наверное, один автомобиль. Раз, когда ваш молодой человек, с которым вы покупали этот автомобиль, как-то отправлялся на нем без вас, его останавливал тот же самый пост ДПС и еще сильнее удивлялся.
0: И да, и ДПСник такой, ну, руль необычный.
3: Я любил очень этот автомобиль, но такой стереотипный и научил меня абсолютно не бояться людей в форме.
0: Ну, круто. Да, Татьяна, спасибо большое, спасибо за историю. Друзья, расскажите про свой первый автомобиль. Звоните нам 745-6565.

0: сегодня первые автомобили. Друзья, рассказывайте про свои первые тачки. Звоните по телефону, можете писать текстовые сообщения. А сейчас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Так, вот мы тут за эфиром примерно выяснили, у кого во сколько лет появился первый автомобиль. И был недавно соответствующий опрос, где выясняли, кто во сколько обзавелся собственным автомобилем. И география опроса показала, что возраст приобретения первой машины сильно зависит от региона проживания. Например, среди регионов России чаще всего в возрасте до 20 лет первый автомобиль появился у жителей Нижегородской, Свердловской и Новосибирской областей. Там вот примерно, да, у половины, практически до 20 лет оказался первый автомобиль.
3: Потому что много студентов, например, Нижний Новгород считается там много.
2: Кстати,
4: есть. Предположим.
3: И у них, наверное, скидки какие-нибудь, потому что когда я училась...
4: У студентов, да, и у них и денег дофига, и скидки большие, это правда.
3: Нет, но скидки на обучение в автошколе я вот все пропустила, у меня они всегда были. Да?
4: Ну, понимаешь, мало обучиться в автошколе, еще нужно машину приобрести, вот в чем дело.
2: А дорого сейчас стоит учиться на права?
3: Водительские. 50, мне кажется.
2: Да, ну серьезно. Я прям помню, как будто там 1007 было, что ли.
3: А, да?
2: Ага.
3: Мне кажется, нет.
2: Когда я...
4: Ну, это те еще 1007, это еще царскими он...
2: Да, контрмарки там были. Даже императорские какие-то. Так, ключи от своей машины в 21-25 лет получили большинство автолюбителей Татарстана, Башкирии и Югры. Там примерно 45% опрошенных. Саша, вот ты из дальневосточного региона?
3: Я, да.
2: Да, и здесь люди чаще всего обзаводились автомобилем своим первым в 26-30 лет.
3: О, я пока что успеваю.
4: Абсолютно идешь в темпе региона.
2: Да, так что давай, чтобы забежать в этот диапазон, тебе нужно задуматься о покупке автомобиля.
3: У меня 4 года еще есть.
4: Есть, да.
2: Сделай это обязательно. Ну, вот такие вещи. И только 10% автолюбителей получили ключи от своего первого автомобиля уже после 30 лет, согласно опросам.
0: Да. Друзья, расскажите про свой первый автомобиль. Можете тоже заодно рассказать, во сколько лет он у вас появился, что за машина, чем она вам запомнилась больше всего. Звоните, пишите.
1: Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
5: Ночью во Владикавказе будет около 13 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу «Скин-эксперт» в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
12: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Обсуждаем первые автомобили. Сообщения, у кого какие были. Сообщения от Екатерины. Моя первая машина Deo Matiz. Номер был V085K. Все друзья называли его Вовка. Ну, похоже, кстати. Вот если написать, визуализировать. Вовка. Прикольный маленький гаджет-мобиль.
1: Да, я, кстати, тоже хотел в студенчестве взять себе Deo Matiz черный такой. И у него капот, он такой треугольного какого-то, по факту, форм-фактора. И я хотел туда сделать аэрографию Супермена.
2: Ну, он прям совсем малипусики такой.
0: А я видел Matiz, который... Как, вот представь себе спорткар, как будто раллийная машина, только Matiz. Она вся в обвесах, каких-то с агрессивными вот этими всякими выпуклыми деталями. Mm-hmm. Очень прикольно выглядело.
2: Mm-hmm. А вот такое сообщение...
0: Но мне не удалось угнать.
2: Такое сообщение. Мне 40 лет, полгода назад получила права. И моя первая машина Highlander 2021 года. Моя мечта была по имени Оскар. Я его очень люблю, я прям чувствую его. Мужа он не любит, и муж не любит на нем ездить. Это мой мальчик.
1: Ой, ну слушайте, ну большая машина в целом Highlander-то такой.
2: У него как будто челюсти такие.
0: Смешно, мужа он не любит. Тебя просто Оскар не любит.
1: Ну, бывает ведь такое, да, то, не знаю, вот не твоя тачка и все, ты в ней все время пробиваешь колеса какие-нибудь, попадаешь в всякие ситуации, и просто такая череда обстоятельств.
2: Ты ее не чувствуешь, да.
0: Не чувствуешь, да, и она как будто тебе, она тебя не чувствует.
2: Козни, да, тебе подстраивает.
0: Да, телефон-звонок у нас.
1: Да, дозвонилась Анастасия, расскажет про тачку, которую она очень хорошо чувствовала. Настя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Привет, ребята.
0: Здравствуйте, Анастасия, расскажите.
3: Я из Орла. И моя первая машина была 2109, моя любимая кремовая девятка. Но в ней самое интересное было то, что в ней был установлен газ. Она ездила и на бензине, и на газу. И когда мы с папой покупали ее, мне еще было 24 года, я молоденькая, ничего в этом не понимала. И мне папа говорит: вот, на газу здорово, будешь меньше тратить на топливо. Ну и, собственно, мы ее и купили. Через, наверное, месяц я попадаю в аварию такую легкую, небольшую, и что-то она у меня там вообще перестала ездить. Очень сильный расход был этого топлива. Мне папа говорит: ну, машина твоя, проблемы твои.
1: Сама с этим газом разбирайся, я в ней не шарюсь, честно.
2: И как вы разобрались?
3: Да, езжай, чини, ищи специалистов. Ну, в то время, честно говоря, интернет не так был развит, и мне было сложно вообще найти специалиста. Я приехала на газовую заправку, осталась последняя буквально визитка автосалон, не автосалон, а где ремонтировали
1: эти машины. СТОшка какая-то, ага.
3: Автосервиса, да, автосервиса. И, в общем-то, приезжаю я в этот автосервис. Выходит владелец автосервиса, тоже такой достаточно молодой мужчина. Ребята, меня сразу же накрыло до такой степени. Это была просто любовь с первого взгляда.
1: О,
3: и как у меня, и как у него. Да. Ну, собственно, он у меня спросил, что случилось с машиной. А я вообще не могу объяснить, просто сказала: надо какую-то штучку подкрутить. Не знаю, здесь очень большой расход, надо подкрутить какую-то штучку.
0: Так.
3: Вот. Но так как его тоже накрыло, собственно, естественно, он мне все там отрегулировал, починил, все сделал совершенно бесплатно. У нас закрутился потом очень бурный роман.
1: Закрутилась штучка и роман, смотрите.
0: Так,
3: да, вот мы 19 лет вместе.
1: Ничего
3: у нас двое детей. Собственно, до сих пор он шутит и говорит: вот, 19 лет уже прошло, а я до сих пор кручу штучку.
0: Настя, скажите, а он вот вышел, как знаете, как в музыкальных клипах, как в американских фильмах, такой голый по пояс, чумазый, накачанный под
3: камень.
1: Рубашка клетчатая такая, повязана на поясе.
3: Нет, нет, это была белая футболка.
1: Как Брайан из «Форсажа», получается.
3: С одной стороны, лямка упала на плечо.
1: Ой.
0: Как будто случайно, наверное.
1: Где-то заиграл Бенни Бенасси.
3: Я прям увидела его, сразу пропала.
0: Обалдеть. Анастасия, спасибо за звонок.
1: Хорошие проблемы, да, в итоге оказались в машине. Видите, какие? Ну, пап не зря все-таки отдал вот в ваше это все.
0: Да. Берите машины на газу, короче. Вот такой, наверное, вывод, если короткий вывод делать. А, да, друзья, расскажите про свой первый автомобиль. Звоните нам 745-6565.
4: На Европе Плюс.

0: обсуждаем сегодня самые первые автомобили. Кирилл пишет, это был Golf 3 1992 года выпуска. Он был всего на 4 года моложе меня. Я так был заряжен, чтобы его купить, что не спросил даже, сколько ступеней в коробке передач. А их было всего 4. Отслужил он мне верой и правдой 9 лет. А перебрал я в машине практически все, кроме коробки передач.
1: Да ладно, у нас у всех было 4 скорости всего. На всех ВАЗах раньше.
0: На всех ВАЗах. ВАЗы это автомобили, Саш. Это не то, что.
2: Да. Поняла.
0: Друзья, расскажите про свой первый автомобиль. Что за тачка, какая модель, чем она вам больше всего запомнилась. Может, у нее было имя. Расскажите, как вы свою первую ласточку называли. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. И пишите текстовые сообщения, закидывайте голосовые.
3: Реклама.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet D8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
8: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Да все без...
10: Что?
9: Ашка.
10: Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
13: Ведь

0: могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: Hi, I'm Chris.
5: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
7: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
8: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Мой первый автомобиль». Очень много историй, очень много разных историй. Что объединяет эти истории? Конечно, эмоция от первого автомобиля. Это, ну, если одним словом попробовать описать, воодушевление. Вот воодушевление, что наконец-то.
2: Как будто бы.
1: Ну да, да. И вот, например, такая история. Гарик пишет: 2009 год. Мне 20 лет. Дедушка подарил на юбилей сумму эквивалентную.

0: эквивалентную $1300. $1300. Я хотел малиновую девятку, но денег хватило только на ВАЗ-21063 1986 года выпуска. То есть это ей 14 плюс 9, 23 года. Нормально. Чуть старше, чем собственный именинник на 3 года. Внешка у нее была отличная, но было много недостатков, о которых продавец, естественно, умолчал. До покупки он меня за руль не пустил, и обо всех технических моментах я узнал уже потом, после того, как он скрылся и выкинул симку.
1: Ого!
0: Да, дальше небольшое перечисление. Что там оказалось не очень хорошо. Сзади слева полностью отсутствовала тормозная система. Коробка передач выбивала третью передачу. Ни один замок дверей не работал. Заднее левое стекло не опускалось, оно было подперто отверткой внутри двери. Лонжероны были просверлены насквозь и притянуты обычными, не автомобильными болтами. У них шаг резьбы больше, ими нельзя нормально притянуть подрамник, так как резьба не выдерживает усилия и срывается. Ну и в моем случае они, конечно же, были сорваны. Замок зажигания отсутствовал, висел только его внутренняя часть. Контактная группа заводилась, она поворотом от руки. Все сайлент-блоки нужно было менять, а так как я был бедный студент, пришлось все делать самому. Так я и научился автослесарному делу. Обычно ВАЗ-2106 назвали в женском роде шестерка или шаха. Но я, как фанат фильма «Бумер», решил, что у меня будет пацан, и называл его Шохер.
2: В какой-то момент на Шохер стало уже, знаете, это самое. Да. Слушайте, ну такое ощущение, что вы его не то что не допустили вас за руль, а вы его как-то удаленно по какой-то вот видеосвязи того времени покупали.
0: А я поэтому и сказал, что главные эмоции — воодушевление. Ты вообще не смотришь, просто ты думаешь: боже мой, сейчас вот это станет моим, я смогу на этом уехать.
1: А ее вообще можно было водить, вот судя по этому описанию?
2: Описанию,
0: нет, ну,
2: что
0: можно,
2: было написано.
0: Можно, но там просто ты вполне мог не завести ее, с большой вероятностью мог не затормозить вовремя, не мог открыть окна.
2: Зато с горы ехал эффектно.
0: Да, да, двери там не закрывались, ее могли угнать. Хотя, с другой стороны, как ее угонят в таком состоянии?
2: Кому она нужна уже тогда?
1: Кстати, да, это плюс.
2: Так, а вот тоже, смотрите, история. Моя первая машина была Acura Integra 98 года. Четырехдверный седан бирюзового цвета в полной комплектации, который мы очень любили. Однако, однажды ранним утром ее угнали под угрозой пистолета, когда мой муж ехал на работу. Об угоне сразу сообщили в полицию, и менее чем через сутки автомобиль был зафиксирован камерами наблюдения возле больницы. Когда мы приехали осмотреть машину, то обнаружили, что весь салон был залит кровью. Решили, что профессиональная глубокая чистка обойдется дороже, чем сама стоимость автомобиля. Поэтому договорились со страховой компанией об утилизации и приобрели новую Toyota Camry гибрид 4-го года в полной комплектации светло-зеленого цвета, на которой до сих пор катаемся и учим сына водить.
1: Вот это история.
2: Прям вообще, да.
0: А я подумал, смотри, если машину обнаружили около больницы брошенной, и там была кровь в салоне, а перед этим ее угнали под угрозой пистолет. Может, это какие-то бандосы одного из них. Они брали банк, и копы, их там, значит, одного подстрелили, и они загрузили своего кореша в эту тачку, которую пришлось угнать. И, конечно, им сама тачка не нужна. Надо было просто доставить до хирургического отделения дружка.
2: Может быть, дружка. Может быть, не знаю, там требовалось переливание крови, например, срочное. И они просто эти самые пакеты там разлили.
1: А может, это был томатный сок?
0: Скорее всего, кстати, вот это мы не рассмотрели, этот вариант, это правда.
1: А вот такое сообщение: мой первый автомобиль Audi A6, машина мужа, без страха отдал мне авто, ведь он сам записал меня на обучение на права, чтобы не возить нас с детьми по садам, кружкам и тому подобное. Полностью оправдал его доверие, а ведь с таким огромным авто не просто мне было справиться, особенно паркуясь. За рулем уже 10 лет, Олеся написала.
0: Круто. Хорошая машинка, да.
2: Да, так, у нас есть голосование. Как у вас появился первый автомобиль? Варианты есть такие: купил или купила сама, или сам. Дальше: подарили, достался в наследство. Служебный автомобиль, возможно, у вас был первым. Еще не было автомобиля, такой вариант. Или вообще не хочу водить. Вот, если вы из тех, кто... Нет, я вчера лучше пассажиром, мне не нужен свой собственный автомобиль. Голосуйте, в финале часа подведем итоги.
0: Да, и рассказывайте истории про свой первый автомобиль, если у вас таковой был. Если у вас машины пока еще не было, но вы подумываете об этом, то расскажите про свою мечту, какой первый автомобиль у вас должен быть, вот вселенная, какой автомобиль должна вам помочь приобрести. Звоните нам 745-6565.

0: вспоминаем сегодня свои первые автомобили. Можете рассказать про свой, самый прикольный, самый трогательный. Про него можете звонить, можете писать текстовые сообщения. А я скорее передаю слово Саше.
1: Это Rush.
2: Саша в тему.
3: Однажды, займев первый автомобиль, мы автоматически открываем для себя автомир. И сегодня проверим, насколько хорошо распахнута дверь в автоиндустрию у вас, или вы пока что смотрите через щель. Сыграем в игру «Rush удалые гонщики».
0: Эй, эй, он же Сашка Пушной, всем успевает записывать, как будто бы.
3: Сегодня у нас играют Артур Чанган.
0: Так.
4: Артур Чанган!
0: Угу.
3: И Антон Танкхэ.
4: Антон Танкхэ.
3: В общем, ребята, вы сегодня...
0: Ну, годится.
3: Я подумала, что Антону мини-купер в прошлый раз не понравилось. Название.
5: Саша, мне кажется, для полноты картины ты должна, знаешь, как на детских утренниках с колонкой так в Bluetooth ходить.
3: Озвучив тебе. Пока что Bluetooth мой не отключился. Продолжим. В общем, ребят, вы сегодня сразитесь в таком вот бою. И если вы будете знать правильный ответ, вам нужно будет издать звук, подобный выхлопу BMW. Давайте послушаем, как он звучит. То есть рум-рум сказать.
0: Хорошо.
3: Это значит,
0: Акрапович,
3: что...
0: Акрапович там, да, так.
3: Что вы показываете серп какой-то, свою, да? готовность. Итак, значит, у нас первый вопрос. Мировая публика быстро нарекла этот автомобиль собором, The Cathedral, а русская сразу двумя громкими именами, слон и кабан. Что за автомобиль? Его называют Cathedral, собор, или кабан и слон. Ну, вижу по глазам, что не понимаете, поэтому три варианта.
0: Cadillac, Cadillac Escalade.
3: Вообще не то.
5: Давай варианты, Саш, помогай.
3: BMW X5, Mercedes-Benz S-класс или Lamborghini LM002?
0: А БХ какая? Пятерка? X5?
3: X5.
0: Ну, наверное, X5.
3: Окей. Антон Танк сделал свой выбор. Артур Чанган, может быть, у тебя другой. Еще остался Mercedes-Benz S-класс.
5: Давайте S-класс, хорошо.
3: Да, это правильный
5: ура!
3: Ответ.
5: За счет выпирающего шильдика, который на капоте расположен.
3: Из его неграндиозного кузова.
5: Неграндиозного.
3: Да.
5: S-класс, Саш.
0: Неграндиозный, поэтому ее называют слон и кабан, да? Вот, ага. Потому что он неграндиозный. А, окей. Я понял логику. Своих тащишь опять. Все понятно.
5: Не, подождите. Даже если я выиграл, ну... Чтобы S-класс кто-то называл слон. Наш слон.
3: Слон и кабан.
0: Кабан. Я тоже первый раз слышу, ага. Даже. Ну вот, окей.
3: Ну вы не совсем так шарите в зумеры. Автоиндустрии.
0: Ладно, хорошо.
3: Надо это признать. Теперь подошло время немного напрячь свое воображение. Ага. Представьте летающий кирпич. Что это за машина? Эту машину называют в простонародье The Flying Brick. То есть летающий кирпич. Что это? Deutsche Viper.
5: Знаешь, типа, говорят, эта машина называется как? Кто говорит, Саш? Люди говорят.
3: Люди.
5: Фантомные.
0: Ну ладно, подожди. Летающим кирпичом называют эту машину те же люди, которые называют Mercedes S-класса слоном?
3: Да.
0: Люди с богатым воображением, да?
5: На моноколесе, который катается. Вот эти самые люди.
3: Ну это в целом так принято. Если вы не знаете, это не значит, что не называют.
0: Хорошо.
3: Итак, первый вариант. Deutsche Viper, Subaru Forester или Volvo 240 Turbo.
0: Форестер больше похож на кирпич.
3: Окей, Антон Танк.
0: Судя по твоей реакции, Саш, я опять промахнулся. Да.
5: Давайте первый вариант. Что там было?
3: Deutsche Viper. Итак, Viper, Volvo хорошо. 240 Turbo. Правильный ответ. Никто не ответил верно. Все в минусах. Это дерзкий...
0: Давай Кости. Кости нет сегодня, но все равно давай Кости накинем баллов.
3: Да,
0: 10 баллов.
3: Припишем ему. Когда вернется, выдадим ему приз. В общем, да, то есть Volvo 240 Turbo, знаете, называют летающим кирпичом.
0: Сейчас посмотрю.
3: Эта модель в 85-м году наводила шороху в европейских кузовных гонках.
0: 240 турбо?
3: 240.
0: Так, 240 турбо. Кирпич летающий. Окей, ладно.
3: Есть?
0: Будем знать, как летающие кирпичи выглядят.
3: Ну и последний раунд.
5: Я только летающий кирпич видел в фильме «Один дома два». Он прилетал.
0: Я в анекдотах про Штирлица про это слышал.
5: Да, Марву на лицо несколько раз.
3: Теперь вы будете знать, что это еще и Вольво. А сейчас прочту название китайских авто на китайском. Вам нужно будет догадаться, как они называются. Это именно китайские марки. Итак, первый. Сижуй.
0: А подожди, а эти марки представлены на российском рынке или это просто какие-то китайские бренды?
3: Вы, угу. это китай, вы их знаете.
5: Потому что даже Тижуй.
3: Тижуй, на что похоже?
5: Тижуй. На
0: Geely. BYD. BYD.
3: Это черри.
5: Черри.
3: Угу. Черри.
0: Аналогично, да,
3: переводится как необычно счастливый. Следующее у нас Дили.
0: Зикр.
3: Нет, но Артур
0: Джили.
3: Да, Джили. Антон Джили. А до этого говорил Артур, поэтому всем побал. Следующее Хафу.
5: Хавал.
3: Да.
5: О.
3: Верно. И последние два, будьте внимательны. Сейчас. А кстати, вы не выполняете правила. Нужно было сказать брум-брум.
5: Давай,
3: Так что все обнуляется. Последние вопросы. Чхан Ань.
5: Врум-врум.
3: Врум-врум. Артур первый. Что?
5: Ну, это мой никнейм, видимо, на эту игру.
3: Да, это Чанган. Антон, ты пока что отстаешь. Последний вопрос. Танк.
5: Ну?
0: Ну, не знаю.
3: А врум-врум никто не сказал.
5: Антон.
0: Ну. Черри.
3: И ты промахнулся. Выиграл Артур в нашей игре. Артур Чанган.
0: А правильный ответ какой?
3: Танк. Это такая
0: марка.
3: Да, он называется Танк. Это марка автомобиля.
0: Ау. Это Игорь Акулов хорошо знает.
3: Да, так что мы поздравляем Артура Чангана.
4: Артур!
0: Невероятная победа.
3: И, в общем, какой у нас приз, когда я получу свою машину, первым человеком, которого я покатаю, будет Артур.
5: Ой!
0: О, Артур! Поздравляю с победой.
5: Антон, получается, выиграл.
0: Поздравляю с победой. Да, Саш, спасибо большое. Друзья, расскажите про свой автомобиль, первый автомобиль, возможно, совсем другой марки, а может быть, что-то из перечисленного Сашей. Расскажите, чем вам запомнилась ваша первая машина. Звоните 745-6565.
4: Это...

0: Обсуждаем сегодня тему «Мой первый автомобиль», и у нас телефонный звоночек.
1: Да, дозвонился Михаил, расскажет о том, каким было его первое авто. Миш, добрый вечер.
0: Михаил, выключайте приемник, а то у нас эхо, идет задержка, немного эфир, поэтому выключите, пожалуйста, или сделайте прям сильно-сильно тише, все, будете все в телефоне слышать.
2: Да. Все. Здравствуйте. Ага.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Здрасте. Рассказывайте про первую тачку свою.
3: Первая тачка у меня была Запорожец.
0: Ого.
3: Ушастый? Что?
1: Ушастый Запорожец.
3: Да, ушастый такой. Ага. Он был, на нем ездил инвалид.
1: Так.
3: Когда я его купил у него, эту машину, сначала я обменял мотоцикл Яву, значит, продал и добавил этот Запорожец. А когда сел, оказалось, что эта машина с ручным управлением. Вот так я и ездил на этой машине. Самый мой первый автомобиль инвалид, для инвалида оказался.
0: Слушайте, ну а потом, когда у вас появилась...
3: Удивлен, что машина... Танк не угадали. Я сейчас на 500-м танке
1: еду. Как ты, Антон, не угадал, интересно?
0: Да я что-то, Михаил, я что-то на нервике, я что-то перенервничал просто, да. Михаил, слушайте, а когда вы после вот этого Запорожца на ручном управлении пересаживались на следующую машину, пришлось переучиваться, чтобы ногами управлять уже?
3: Да нет, у меня была машина сразу, я Mitsubishi Montero купил себе. Mm-hmm.
1: Слушай, а технически вот в случае Запорожца как это было реализовано? Там была такая же рукоятка, как, например, на мотоциклах, и газ нужно было крутить?
3: Да, там газ был на руле, такие педальки были, ушами.
1: То есть вы как будто бы с Явой не пересели никуда, да? Просто сидели удобнее, и крыша была над головой.
3: Да, я сел поудобнее и поехал, захотел смотреть. Крыша над головой, в общем.
2: А какого цвета у вас был?
1: Синий, наверное, какой-нибудь.
2: Я смотрю, многие цвета.
0: Синий или красный?
3: Запорожец был белый.
0: А. О, белый. Ничего себе. Да, Михаил, спасибо большое. Спасибо за звонок, за историю. Да, редкая машинка, редкий бренд. Друзья, расскажите про свой самый первый автомобиль. Что за машина была, чем запомнилась. Звоните 745-6565.
4: Реклама. Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru. CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
8: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
9: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: сообщение от наших слушателей про первые автомобили. Макс пишет: Соболь 2003 года выпуска. На нем ездил мой папа, пока жив был. Немного покатался и я после получения прав. И вот 2 года назад он перешел мне по наследству после того, как папа ушел из жизни.
1: Стоп. Я думал, там все. Соболь — это же газель, кажется, нет?
0: Да. Ага. Это такой высокий достаточно автомобиль. Ну и дальше есть объяснение от Макса. Я хоть и мечтаю о легковушке, но у меня не поднимается рука продать этот автомобиль. Во-первых, папа берег его для меня и сохранил очень хорошо. А во-вторых, он мне нравится в плане комфорта водителя. Потому что ты сидишь как на табуретке, высоко. И у тебя за счет этого отличный обзор на дорогу.
1: А насколько удобно парковаться, просто, не знаю, в трафике ехать на нем? Мне кажется, ну,
0: по зеркалам не тоже смотреть.
1: Поворотливая машина-то в этом плане.
0: Там же, наверное, вот там зеркало заднего вида, которое в салоне висит обычно у водителя, наверное, в Соболе его вообще нету.
1: Ну, видимо, там дальше грузовой отсек, да, такой уже? Хотя, конечно, можно как-то переделать и сделать там, не знаю, какую-то дэнс-комнату, а тусовку такую. Ну, как кто-то строит себе дома на колесах.
2: Патибас такой.
1: Или вот.
0: Тачку на прокачку, короче, да, вы вспомнили все. Но там есть где развернуться, это правда.
2: Вот такое сообщение. У меня первый автомобиль был Иж-Ода. Это смесь Жигуля и Москвича. Научился ездить на нем и через полгода продал, купив новое авто. И спустя 15 лет искал машину на даче, чтобы стройматериалы возить на стройку. И все такое. И каково было мое удивление, когда я приехал и встретил ее. Причем в довольно хорошем состоянии. Дом уже построен, а моя первая машина теперь стоит в гараже на даче и ждет, пока я начну учить своего сына на ней водить. Как по мне, забавная история с ним получилась.
0: Это прям тот же самый экземпляр даже?
2: Тот же самый, да. Получается, это как бывшая вернулась.
0: Просто, видимо, этих ижей было так немного выпущено, что когда забиваешь Иж-Ода, их примерно в продаже 3 из выпущенных 8.
1: Интересно, с каким звуком встретил наш слушатель эту машину вновь? Иж ты! Вот так вот, может?
2: Мне кажется, она тем более в хорошем состоянии.
0: Ну, вообще прям...
1: Ода нашей любви. С автомобилем.
0: Телефон, звонок у нас.
1: Да, Дмитрий дозвонился, расскажет про свою историю, свой автомобиль первый. Дим, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте. Ну, автомобиль у меня был, родители мне еще купили, когда я учился в институте, это было ВАЗ-2102. Это такой автомобиль, вроде как и свой, но все-таки не заработал я на него. А после этого я себе сам заработал денег и приобрел Форд Гранада 70. По-моему, 3-го года. Это вот первый Форд Гранада с квадратными фарами. Ну, интересный автомобиль. Ну, в общем, случай такой был у меня.
1: Я сейчас посмотрел, простите, Дима, это же прям вообще красотка так-то вот.
3: Да, шикарный автомобиль. Это вот не второй, а вот именно первый Гранада, который был. Автомобиль 6-цилиндровый. По-моему, там 2,3 был двигатель, объем. То есть шикарная была машина. Ну, старенькая, конечно. Ну и случай какой у меня был интересный. Подъезжаем с братом, мы поехали кататься, подъезжаем к бабушке, у бабушки частный дом. Ну и бабушка сдавала там комнату, лицам кавказской национальности, под которой неподалеку они торговали на рынке помидорами, яблоками, в общем, хурмой, фруктами. Да, ну и была у этого товарища, не помню, как его зовут, женщина. Ну мы подъехали, у бабушки побыли некоторое время, и смотрим, этот товарищ подходит. Мы с дамой идем гулять. Довези нас куда-нибудь, вывези. Я говорю, ну, конечно же, поехали. Ну, как они любят ходить, они же одеваются в костюмы. В черный костюм выходит он, дама в красном платье, в шикарном, с красными ногтями. Садятся сзади, сели на заднее сиденье. В общем, поехали. Мы проехали, вывезли их там куда-то. Я уж не помню, куда, в город. Вывезли на остановку. Ну, и обращаем внимание, выходит он и она. И смотрим, что они на своих спинах выносят половину дивана, который у них остался, осыпался. Ну, мы так посмотрели, вроде и сказать, вроде как нас говорить ничего не стали. Так они и пошли с диваном на спины.
0: Да. Вот такая. Ну, а вы потом перетянули диван, когда узнали, что что-то он немножко плюш?
3: Нет, ничего, уже перетягивать уже ничего мы не стали. Но там поролон, там перетягивать уже было нечего, потому что поролон этот весь сыпался. Но там уже они его забрали с тобой.
0: Надо было выставить им счет, ребята. И вот вам, вы у нас диван тогда забрали из машины.
1: Дима, а тачку-то вот продали в итоге эту?
3: Да, да.
1: Вы избавились от нее? Ну, уже впоследствии.
3: Да, продал.
1: Эх, вот потом я сейчас смотрю просто на нее, думаю, это прям вот восстановить
0: сейчас
1: бы, конечно,
0: купил,
1: кататься, да.
0: Да, Дмитрий, спасибо вам, спасибо большое за историю. Но пока, по-моему, самый возрастной автомобиль, про который нам рассказывали, 73-го года, получается. Все остальное у нас были такие машинки молоденькие-молоденькие. Друзья, расскажите про свой самый первый автомобиль. Можете нам позвонить, можете записать голосовое сообщение. Закидывайте голосовые либо в сообщество Европа Плюс ВК, либо можете записать голосовой на нашем сайте europaplus.ru. Надо нажать кнопочку «Написать в эфир».

0: компании «Дракула» здесь на Европе Плюс, а Артур ведет себя в студии прям как в салоне своего Джейку. Жмет по газам, но мы попросим тебя, Артур, немножечко притормозить, послушаем голосовое и потом продолжим гнать.
1: Привет, Европа Плюс. Я родилась на Камчатке и прожила там до 18 лет. И у нас на Камчатке первую машину обычно дарят родители на 18-летие. Что моему дяде подарили машину, что моему брату подарили машину, что мне подарили машину первую на 18 лет. Простенькую, вот, но на Камчатке есть такая, назовем это так, традиция, когда машину на 18-летие дарят.
2: Сейчас, мне кажется, многие 17-летние ребята такие, а давайте на Камчатке отметим день рождения 18 мая.
3: Давайте переедем на 11 класс на Камчатку. Да, ну, кстати, вот слушательница так и не сказала, какую ей подарили. Наверное, какого-нибудь праворульного японца простенького.
2: А может, не простенького, поэтому не сказала, чтобы максимально не в свою сторону не
3: замучить
2: хитерских комментариев.
3: Да, друзья, расскажите про свой первый автомобиль. Звоните, пишите текстовые сообщения.
4: Реклама.
5: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 3.

0: подразделение «Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроке и месте выдачи призов на АЗС «Сармат».
1: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Сообщение про первые автомобили сегодня присылают наши слушатели, рассказывают свои истории. Такое сообщение от слушателя Антона. Наша первая машина была Renault Logan 2008, может быть, Renault Logan 2008. Мама просила себе на день рождения велосипед и очки Polaroid, а купили Renault.
1: Грустно, наверное, да? Было маме.
0: Мама такая, ну вот, а как же очки?
1: А я же хотела Polaroid.
2: А может, она хотела какую-то определенную машину, но не
1: Renault. Зависит еще от того, конечно, были ли права, например, у мамы. Быть может, это тебе машина, но права есть только у отца.
2: Мама может сфоткаться красиво на кузове.
1: Но на что сфоткаться? Polaroid нету.
0: Ну вот смотри, мама хотела... Не, это очки Polaroid. Мама хотела велосипед и очки. На велосипеде ты одна, красивая, в очках, по парку, по велодорожке. А в Renault Logan ты ребенка посадил, повез на тренировку из школы. Забрал после тренировки, заехали в магазин, поехали домой готовить ужин. Другой вайб.
1: Соседи говорят, или какие-нибудь родственники: о, у вас же машина есть, давайте на дачу, ну, картошку отвезем. Проблема, короче, одни с этой тачкой.
2: Да.
0: Да.
2: Вот Елена пишет: первый автомобиль — красная восьмерка с люком. Прям крутяк. Не представляете, сколько до сих пор эмоций. Такая чика в красном авто с открытым верхом. Вау.
1: Круто. Вот у Вячеслава тоже в целом вау. Мой первый автомобиль, пишет Слава, Toyota Chaser в 90-м кузове. Это 90-я дальневосточная твин-турбовая школа. Спустя 20 лет он до сих пор со мной. Mm-hmm. Ой, наверное, дрифтит Слава-то.
0: Да. А вот Елена пишет: привет всем, я получил права, и первой машиной стала Audi TT на механике. 225 лошадиных сил и нехилый расход бензина, 18 литров на 100 километров. О-о-о. Больше в этот тазик не сяду, комфортнее на пассажирском сиденье.
2: Тазик?
1: Ну, не, ну тазик, ТТшка такая, она даже спортивная машина, да? Угу. Много есть, слушайте. Она ведь и компактная, по факту-то.
0: Но назвать Audi TT тазиком? Не тазик, а ТТ-азик.
2: Ну, у нее такая форма, правда, необычная. Как капля.
1: Тазика.
2: О, звучало.
1: А, уже лучше, да? Уже
0: телефонный звонок у нас.
1: Не 18 литров на 100, а 13. Так, нет, сорвался звоночек. Был и
0: так,
1: сорвался.
0: Тогда, тогда сообщеница Николай пишет: мой первый автомобиль был ВАЗ-2101. По-простому, копейка 1972 года. Кажется, у нас лидер новый. Машина досталась по наследству в 16 лет в 2004 году. Это получается, машине было 32 года. А сейчас мне 37, и эта машина до сих пор стоит в гараже. Юношеская мечта — восстановить ее, так и осталась. Этому раритету уже 54 года, и он ждет, когда я ее сделаю.
1: Слушайте, ну пожелаем вам удачи. Вот найти все оригинальные запчасти, потому что иногда я тоже вижу такие старые тачки, прям красивые, именно вот в оригинальном дизайне. Потому что, ну, в свое время было как-то модно тоже тюнинговать, всякие разные наклейки делать, приделать то, чего в этой машине быть не должно. А вот довести именно до оригинала и состояния оригинала — это довольно такой кропотливый труд и очень крутой.
0: А сейчас ценится как раз именно аутентичный вид, который вот тогда считался, ну что это такое?
1: А это наша база. Инна дозвонилась, расскажет про свой первый автомобиль. Инна, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Инна. Рассказывайте, пожалуйста.
3: А мой первый автомобиль мне купил муж. Это была восьмерка, и было там 5 дверей, представляете?
1: Стоп, в восьмерке 5 дверей, в восьмерке должно быть 3 двери. Это в девятке 5
0: бывает
1: дверей.
0: Восьмерки, пятидверные, по-моему, тоже.
1: Это девятка тогда.
3: Да, там, заходить назад, через вперед надо было.
0: А, ну да, значит, да, двухдверная плюс багажник, ага.
1: Итого 3.
3: Да-да-да.
0: Назовем ее купешкой.
3: И вот у меня был смешной случай, когда я в гараже, казалось бы, включила заднюю, газую, не могу выехать. А я вот тогда не умела включать, он только купил мне эту машину, и я не умела пользоваться, и я практически сгазовала все, что можно было, уже начала пахнуть там гарью какой-то. Он мне говорит: господи, как ты не спалила всю машину? Вот так у меня было начало моего карьерного пути автомобильного.
0: Ну, есть вопрос. Инна, а как вы, стоя в гараже, вы включили заднюю передачу, то есть вы, видимо, уперлись машиной, что ли, в заднюю стенку гаража?
3: Нет, я как раз не заднюю включила, а переднюю.
1: Вы уперлись бампером в переднюю стенку гаража?
0: И вместе с гаражом поехали.
3: Да. Пыталась первой выехать, и ничего не получилось. Вот такой вот у меня был опыт мой.
0: А у вас какого цвета восьмерка была, Инна? Какого цвета машина была?
1: Спереди кирпичного.
0: Голубенькая. Красиво.
3: Голубенькая, красивая.
0: Кстати, вот тоже, вот, да, вот, казалось бы, очень большой был такой именно модельный ряд в плане цветов у восьмерок и девяток, mm-hmm. да?
1: То есть... Мне кажется, они не назывались «Голубая», да? Там же какие-то хитро выдуманные всегда были названия, типа «Мокрый асфальт», «Небесная лазурь». Вот что-то подобное было.
0: Ну, это красиво звучит, да. Инна, спасибо вам большое за звонок, за историю. Друзья, расскажите про свой первый автомобиль. Можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой. Плюс.

0: Got You Radio Not здесь на Европе Плюс, но мы уже хорошенько разогнались, поэтому мы точно ready послушать классное голосовое сообщение.
1: Первую машину, это был Ford Escort, такой старенький универсал. Огромное количество воспоминаний о нем, я неплохо отучился в автошколе, но первый раз, когда я решил, что все-таки надо выходить, учиться ездить по нормальным дорогам, я зачем-то поехал на парковку свежепостроенного торгового центра, где приходилось протискиваться на расстоянии 3 сантиметра от других машин. Мне кажется, я потерял килограмма 3 вместе с потом. И еще интересное воспоминание об этой машине, то, что она потрясающим образом начинала глохнуть, когда нажимаешь педаль газа.
2: Какое удивительное ощущение дежавю. Назовем эту машину Ford Дежавю.
3: Эскорта много не бывает, в конце концов.
2: Это правда. Тем более эскорт универсал. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования по поводу первых автомобилей. Есть у нас голосовалка. Если еще свой голос не оставили, можете успеть это сделать.
4: Реклама.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
8: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
9: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
10: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: Уже в кино.
14: Музыка и танцы, они всех объединяют.
13: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
14: Это универсальный язык.
13: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
16: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Богдан Медведи в финале часа на Европе Плюс. И тут же итоги нашего голосования-опроса. Мы выясняли, как появился первый автомобиль у наших слушателей. Ну, во-первых, поняли, что у четверти еще не было автомобиля.
1: Ну, это мы. Ну,
0: это
1: я.
0: Вы, это ты.
1: Да, я.
0: Да, а значит, теперь у вас есть огромный перечень всех тех тачек, которые можно себе взять в качестве первого. Там есть и плюсы, и минусы. Из тех, у кого есть, большинство купили себе самостоятельно, 40%. Вот так вот. Круто.
1: Да,
0: 17% проголосовали за пункт, что им их подарили, их автомобили. Видимо, они с Камчатки.
1: Ну, загадаем.
0: 7% тачка досталась в наследство. У 3% это был первый служебный автомобиль. Вот такие варианты. И есть 9% слушателей, которые не хотят водить, а хотят ехать с кем-то.
2: Но это удобно. Это удобно, можно еще какие-то делишки делать. Но вообще мы желаем тем, кто хочет обзавестись автомобилем, чтобы ваш первый автомобиль, если у вас еще такового нет, чтобы он вам приносил вот столько эмоций и радости, сколько звучало в сообщениях там и людей, которые нам звонили, и которые писали, потому что это, конечно, остаются эти переживания на всю жизнь.
0: Звучит как тост.
2: Да, я понимаю этот бокал. Мы прощаемся с вами до понедельника. Кстати, в воскресенье в 17:00 по московскому времени у Александра Генерозова в гостях будет группа The Hatters, так что не пропустите шоу Weekend Star. Слушайте, задавайте им вопросы. До вечера понедельника. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: На Европе Плюс. Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Продвигаемся далее. Всем привет. 9 вечера в Москве.

Европа. Плюс.

0: Мод на Европе Плюс, намек на нас. 21 час и 20 минут в Москве. Всем привет. Ну, намек на отличные выходные явно уже сделан. Пятница, вечер. Продвигаемся в сторону классного летнего уикенда. Заряжаем лучшие мировые хиты. Впереди у нас Bruno Mars и суперлетняя, кстати, вещица I Just Might. Также дождемся Russian и Ralph Alejandro Pongo. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Сайбер-Х» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

Russian и Рауф Алехандро на Европе Плюс. Понго. Да, лето уже заряжено, так что продвигаемся под горячие ритмы. Завтра, кстати, ритмы будут у нас еще горячее. В 20.00 стартуем Топ Клаб Чарт, потом Резиденция. Завтра суббота, так что будет очень нескучно и мощно. Пока же впереди у нас Авалан Рокстон. Услышим Vertigo и дождемся Бурака Этера. Body Talks совсем скоро.

0: Die For Me. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова!
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков. Крутой уикенд!
4: Реклама.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
7: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
9: Мы никогда не будем вместе.
10: Не забирайте любовь.

0: Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
5: 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 вечера в Москве.

Медуза на Европе Плюс, Don't Wanna Go Home. Ну, если кому-то не хочется идти домой в 22 часа и 20 минут по Москве в пятницу вечером, значит, вы все правильно делаете, отлично проводите время. Ну и классная музыка вас сопровождает. Впереди у нас BTS, услышим Swim и дождемся завирусившийся хит от Доминика Фага Baby Doll совсем скоро.

0: номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 20

0: Second Voice на Европе Плюс, Let Me Be. В пятерке лучших, кстати, оказалась эта вещица по итогам недели в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Так что поздравляем тех, кто голосовал. Вполне неплохой результат. Все результаты уже есть у нас на сайте europlus.ru. Заходите. Завтра, если что, слушайте повтор Еврохита с 16 до 18. Пока же движемся далее вместе с Ваней Дмитриенко. Услышим Ртуть и Феликс Янес, а Фелис Бекстер тоже здесь. Ready for your love. Через пару минут.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Calvin Harris и Satisfy. Наш резидент So Why и Feeling. А еще Where Is You Headed в ремиксе Стива Энджела.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

Smelly Portugal The Man на Европе Плюс, Phoenix. Ну, надеюсь, вы отлично проводите время tonight. Уже отдыхаете, расслабляетесь под лучшую музыку. Впереди у нас классный трек от Sophie and the Giants, Shut Up and Dance. И дождемся Алана Уокера, Broken Strings, уже через пару минут.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Будет подо что потанцевать в ближайшие полчаса на Европе плюс. Заряжаем нон-стоп. Ловите the second voice. Let me be. Кельвин Харрис тоже здесь. Summer. Слышим Post Malone, Cold. Много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем, но

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет. В Москве полночь.

0: voice прямо сейчас. Ну, надеюсь, твой The Second Voice, твой второй голос, который внутренний, подсказывает тебе взять от первого летнего уикенда максимум. Еще надеюсь, что ты с этим внутренним голосом согласен и уже запланировал для себя какие-то крутейшие события. Да, всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каязов. Всем желаю классного отдыха и, естественно, обещаю больше хитов и больше музыки здесь, на Европе Плюс. В ближайшие минуты будем слушать шикарную электропоп-балладу от Pink What About Us, Bass House вещицу от Brax Extend, Fade to Exist, а также хип-хоп, R&B, суперхит от Kendrick Lamar и SZA Luther. Никуда не уходи.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: буквально покорили мир. Оригинал занимает прямо сейчас 9-ю строчку в мировом Шазаме, а вот этот вариант совместно с Дженни расположилась на 17-й строчке в том же хит-списке. Вот это уровень! Вот это уровень! Круто! Тейм Импала, Дракула только что. А трек еще, кстати, не успел дебютировать в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Исправить ситуацию можно, проголосовав на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Результаты лови в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. Ну а вчерашний выпуск мы тебе обязательно повторим сегодня с 16 до 18, также по столичному. У нас далее больше хитов и больше музыки. Эвелин Рокстон, Vertigo уже через мгновение здесь, на радиостанции номер один в России.
1: On s'est fait la...

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Продолжаем отдыхать под лучшую мировую поп-музыку здесь, на Европе Плюс. В следующие полчаса будем слушать супер-хиты в режиме нон-стоп. В динамиках точно отметится Тедди Свимс с темой «Mr. Know It All». Прежде с нами Биби Рекса и Фейтлесс с вещицей «New Religion». Еще раньше встречай Зейна с супер-хитом «Die For Me». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Purple Disco Machine, Alan Walker и многие-многие другие. Полетели.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: В столице час ночи.

0: мистер Новый Тол, мистер Всезнайка, это Тедди Свимс. Прямо сейчас парень, кстати, лидирует в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Ну и, возможно, когда-нибудь появится какой-нибудь крутейший ремикс на один из треков Тедди, и он возглавит и наш ТОП КЛАБ ЧАРТ. Почему нет? Можно помечтать. Ну а в ТОП КЛАБ ЧАРТе Тимур Бодров представляет тебе 25 главных клубных гимнов недели, погружая в мир EDM музыки. Сегодня, в субботу в 20.00 по Москве, обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Майя Мишель с красивой историей на малиновой луне на подходе. Великолепный трек. Я жду его не меньше тебя, признаться. Но прежде встречай Домина Дэвида с темой Next Summer, а также Кунгс и Тапилос Лондона с суперхитом Galaxy здесь на Европе+. Плюс.
1: Треки. Шоу на этой неделе Calvin Harris и Satisfy. Наш резидент So Why и Feeling. А еще Where Is You Headed в ремиксе Стива Энджела.
2: ТОП КЛАБ ЧАРТ каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе+.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

отвратительно звучит саксофон в этом треке. Слушаешь и думаешь, нет, ну а чего? Можешь самому пойти учиться играть, а? Вот настолько, настолько вдохновляющая партия у этого инструмента. Мэй Мишель на «Малиновой луне» прямо сейчас. А дальше, дальше будет больше хитов и больше музыки. Здесь и поп-рок, и афробит в перемешку с реггетоном. Здесь и хип-хоп, в конце концов, а? Теперь подробнее и в той же последовательности. Tokyo Hotel, California Nights, Russian, Raul, Alejandro и Wizkid Pongo, а также Dave Attempts, Rain Dance впереди на Европе+. Оставайся и выбирай свой любимый стиль музыки.

jurele soltă, sfișiței Jamaican Bam Bam. Ce strani zi zi-atmiță Earbooks, super hitam Graceland. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс встречаете Chainsmokers и Coldplay, Сэма Смита и многих-многих других. Продвигаемся вперед.

0: популярности этого трека удивился он сам. Да, тема вышла в 2018, а в 2026 завирусилась. И вот, пожалуйста, теперь у нее 1,5 миллиарда прослушиваний только на Spotify. Круто! Очень круто. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. French Montana и Max B с вещицей Ever Since You Left Me, I Went Deaf на подходе. Немножко стильного хип-хопа нам точно не помешает. Не помешает и немного хорошего синти-попа. Chapel Run, Good Luck, Babe чуть раньше. Ну и обязательно дождемся супер-хит от Marshmallow и Portugal Man Phoenix. Все это здесь, на Европе+. Плюс. Оставайся поблизости.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Голдман Феникс прямо сейчас. Ну, чувство влюбленности действительно творит чудеса. Поэтому, если ты влюблен, о, какой же в этом кайф, а? Насладись этим моментом. А еще насладись выходными и крутым уикендом здесь, на Европе Плюс. С 8 до 12 по Москве встречай Дениса Романова и лови игры, подарки, гороскоп, киномикс, дабл-хит и многое-многое другое. Подключайся и начинай субботу и воскресенье правильно. У нас далее больше хитов и больше музыки by India Joy Mod, Shot B, Miley Cyrus, End of the World, а также Alan Walker, Broken Strings впереди на радиостанции номер 1 в России.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Медуза и Генрик Мамайл с темой Don't Wanna Go Home. Чуть ранее здесь отметится Сиверт с темой Goodbye. А еще Лави Зейна с суперхитом Die For Me. Но это далеко не все. Также в эти 30 не пропусти Шона Пола и Дуа Липу, Кардиганс и многих-многих других. Будь рядом.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
2: И все не просто так, потому что у Эда Ширана как раз есть татуировка в виде этого кетчупа. Он признавался таким образом в любви.
3: Саш, ну мы просто копим деньги, да, чтобы ты вернулась и денег было больше, хорошо?
4: Все хорошо, спасибо.
3: Звони еще, счастливо.
2: Пока.
3: Пока-пока.
4: Пока-пока.
3: Ну а в понедельник в сейфе бригаду 40 тысяч рублей.
1: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.